трудов многих людей. Благослови Господь тех, которые переводили, трудились, молились, издавали. И сегодня мы можем читать, распространять Божье Слово, исполнять его и проповедовать на понятном нам языке. Но как же произошла реформация в XVI веке? Более 500 лет тому назад, когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов к дверям своей часовни. Как такой человек, как Мартин Лютер, мог написать гимн любви к Богу? Можно задавать вопрос, почему? Почему происходили такие события в его жизни? И кто помог ему оформить его запутанные мысли, кто оказал на него влияние? И, наверное, нужно сказать следующее, что нам нужно вспоминать события реформации. Сегодня, сейчас, не потерять их ценности. Почему? Да потому что, как у Мартина Лютера, душа искала покоя, мира, успокоения. А мир и покой можно найти только в Боге. Божье Слово говорит, вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. И вот Божье Слово дало покой этому монаху, который молился, который исповедовался, искал покоя и никак не мог найти его. Старался заработать спасение своими делами, и там не находил этого покоя. Ну и также надо задавать вопрос, почему? Почему нужна была реформация? Нам нужно помнить, что, к сожалению, в средние века во многих частях мира, включая Европу, церковь проходила через очень сложные времена. Мартин Лютер, несмотря на то, что он был аскет, монах, который в смирении молился, но у него было желание перевести Библию на его родной язык, потому что в церкви того времени было очень много лицемерия и разврата. Потому что была такая библейская неграмотность, которую нам даже сложно представить. Когда люди даже не представляли, что Бог говорит, что написано в Священном Писании. И многие поэтому впадали в похоть, во грехи, в откровенное распутство. И все это лицемерие было противно Мартину Лютеру. И только Божье Слово, только чтение, только пробуждение, которое от Божьего Слова могла исцелить народ Божий. Так он считал. И он задавал вопрос, как может Божий народ следовать за своим Господом, если они не имеют возможности читать Его Слово, Божье Слово. Поэтому библейское невежество подталкивало Лютера к действию. Ну и кроме того, в церкви был распространен просто бессовестный материализм. За все брали деньги. И Мартин Лютер ненавидел все это. Все это больно ранило его душу. Он надеялся очистить церковь, но в первую очередь ему нужно было очистить самого себя, свое сердце, свою душу, потому что он осознавал себя грешником. Я хочу сказать, что каждый из нас должен понимать, что человеку невозможно спасти самому, ему нужно прийти к Богу. И вот однажды, как описывает биограф Мартина Лютера, он находился в своей келье, и один человек услышал, как Лютер кричал: «О, мой грех, мой грех, мой грех! Мой грех!» И он порекомендовал этому монаху поискать надежду в чтении Божьего Слова, послании к римлянам, написанном апостолом Павлом. И чтение Божьего Слова стало началом самого долгого сражения в истории христианства, сражения за веру. Поэтому и сейчас мы откроем с вами послание апостола Павла к римлянам, чтобы нам понять, что же перевернуло все сознание Лютера, как Господь воздействовал на его сердце. Нам хорошо, что у нас есть Библия на родном, понятном нам языке, и мы читаем ее, не задумываясь, какая это великая ценность. Наши родители и бабушки, и дедушки еще застали то время, когда не всегда было возможно найти Божье Слово, когда Библию изымали, когда ее не было в каждом доме. Ну так, давайте откроем текст послания к римлянам, первую главу, и прочитаем. Что же для Мартина Лютера, для человека верующего, для священника, для монаха было откровеннее? Римлянам, 1 глава, 16 стих. Апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, а потом и елену.
Ну вот теперь попробуйте прочитать эти слова так, словно вы монах из Германии, который никогда прежде не мог найти надежду на спасение. И вот он читает эти слова. «Я не стыжусь Евангелия Христова, благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Так это то, что я так искал, то, о чем я мечтал, спасение всякому, кто уверует. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. И он стал размышлять над этими словами дни и ночи. Эти слова упали на благодатную почву, и этот человек везде искал способ загладить свою вину, найти радость в Боге, и для него было важно усердно трудиться, чтобы заслужить то, что в конце концов Бог даст самым достойным — спасение. И вот вдруг в Библии он читает что-то совсем иное. Праведный будет жить верою. Где же описание Божьего гнева ко всем грешникам? Здесь нет даже упоминания о наказании. Здесь говорится о спасении. Спасение — это не то, что зарабатывают человеческими стараниями, деньгами, исповедью. Но вы получаете его, встав пред всемогущим Богом, как уже прощенный человек, благодаря тому, что за вас уже заплатил Христос. Это было величайшее открытие для Лютера. И его глаза словно открылись. Всю его жизнь его учили, что в религии важна справедливость, что спасение надо зарабатывать делами. Да, мы приходим к Богу верой, но должны принести с собой свои благочестивые поступки, которые как-то смогут оплатить мой путь в Божие присутствие. Через дела и посредников, если работать и много трудиться, то можно заработать спасение. Но теперь Лютер увидел все это в другом свете. И он читает Божье Слово. Римлянам 1 глава 17 стих. В нем, в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Оковы закона, которые сковывали Мартина Лютера многие годы, вдруг упали. И это была великая радость и мир для него, который он так долго искал. Ворота рая открылись перед ним. И отныне этот молодой монах, истинно благочестивый, очень чувствительный к Богу, начинает новое движение. От страха, вины и отчаяния к отваге, решительности и к вере Божьему Слову. Мартин Лютер продолжает читать послание к Римлянам 3 главу, 21 стих. Истина открывается перед ним все больше и больше. Послушайте этот текст так, словно никогда ранее его не читали. Мы читаем 3 главу послания к Римлянам. Пишет апостол Павел с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Получая оправдание даром. Он оправдан. Вот что понял Мартин Лютер. Он оправдан по Божьей благодати. Да, он грешник, но он верующий грешник и провозглашает благодать для таких же грешников, верующих в Иисуса Христа. Потому что праведность нашего Бога открывает для нас дорогу к любви Отца. И мы принимаем это как подарок. И как результат Христовой праведности, добрые дела последуют за ней. Лютер понял, и я хочу, чтобы вы тоже четко поняли, что праведность — это не результат праведных дел, но добрые дела — результат праведности. Они обязательно будут происходить в нашей жизни, как естественные процессы, если мы движимы Божьей праведностью. Лютер читает дальше, и мы читаем с вами это прекрасное послание. Послание апостола Павла к Римлянам, 4 глава, 4 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.
а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность. Это какое облегчение! Мне не нужно больше собирать добрые дела, чтобы выложить их перед ногами гневного Бога. Я прихожу к Нему с верой в Иисуса Христа. И любящий Бог признает меня праведным. Он принял своего Сына, а через мою веру в Иисуса Христа Он принимает и меня. Я думаю, что после осознания этой величайшей богословской истины в голове Мартина Лютера начали рождаться слова: «Наш Господь – могущественная крепость». Я думаю, что именно тогда он осознал, что в Боге мы имеем не жестокого судью, но могущественную крепость, пристань, в которой можно укрыться от всех страхов и того, кто заменит все наши переживания на уверенность и веру. Лютер не мог долго хранить эту радостную новость только для себя. И поэтому в возрасте 34 лет этот монах совершил некое действие. И это произошло 31 октября 1517 года. Он взял молоток, гвозди и отправился к двери церкви Виттенберга. Под мышкой он нес свои мысли, тщательно обдуманные и написанные на латыни, чтобы все могли прочитать. Почему именно 31 октября? Это день накануне Дня всех святых. И очень многие придут 1 ноября в церковь на богослужение. Большая толпа соберется возле этой двери. На самом деле прибивать какие-то записи на дверь церкви не было чем-то из ряда вон выходящим. Такое происходило нередко. Дверь храма была чем-то похожим на доску объявлений, и там размещали провозглашения, оповещения. Люди могли повесить какие-то объявления на дверь церкви. Это было нормально. Лютер сделал это накануне Дня всех святых. И сейчас этот день, 31 октября, в некоторых странах, а также уже и в России, отмечают Хэллоуин. Языческий праздник, не имеющий в себе ничего религиозного, он был привнесен язычниками, когда они поклонялись всем ведьмам, призракам, дьяволу. Но День всех святых не имеет ничего общего с Хэллоуином. И именно перед этим праздником Лютер прибил свои 95 тезисов, затрагивающие самые злободневные проблемы, не нападая на доктрины церкви, но обличая злоупотребление доктринами. В тот день не было грома, взрыва, паники, вызванных поступком Лютера. Никакой бурной дискуссии не последовало. Никто не вызвал Мартина Лютера на переговоры или на дискуссию, обсуждение написанного. Но как бы то ни было, эти тезисы Мартина Лютера прозвучали как трубы реформации. Они разлетелись по всей Европе и достигли заинтересованных людей, ученых и неграмотных. И даже те, кто не умел читать, слышали о тезисах Лютера. И они соглашались с услышанным, рассказывали другим. Кто-то не имел достаточно храбрости говорить об этом громко, но постепенно идеи Лютера распространялись. А что же сделал Папа Римский? Сначала он попытался проигнорировать это событие, назвав это презренным монашеским препирательством. Но когда это течение достигло пугающих размеров, он изменил свое мнение. Эти тезисы написал какой-то пьяный немец. Когда он протрезвеет, то будет думать по-другому. Но как вы понимаете, Лютер, во-первых, не был пьян, а во-вторых, не собирался менять свое мнение. Этот человек, прочитавший в 4 главе к посланию к римлянам, что Бог предлагает спасение не за дела, но по вере в Него, он очень хотел, чтобы жители всей Германии могли на своем родном языке прочитать эту истину Библии. И жизнь Лютера стала тяжелее и еще более одинокой. Надежду он нашел в 8 главе послания к римлянам. Предлагаю вам также прослушать этот текст. Вообще, когда вы читаете послание римлянам, знайте, что вы читаете основы реформации. Вы можете почувствовать дух реформации через это послание. Когда мы доходим до самого сердца реформации, то просто необходимо прочитать послание к римлянам, 8 главу, 31 стих. Что же сказать нам на это? Если Бог за нас, кто против нас?
Дорогие друзья, нам не понять тех чувств, которые испытывал Лютер. Мы никогда не будем чувствовать себя одинокими в своем христианском пути. Окруженный другими монахами, служителями церкви, зная, что за тобой следят люди Папы Римского, он был одинок. И когда он читает слова «Если Бог за нас, то кто против нас?», то он точно понимает, что они значат. И они очень помогали ему. Он читает дальше, в 8 главе, с 32 стиха, послания к римлянам. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Эти слова очень похожи на текст из гимна Лютера. Он так писал: «Господь Саваоф, его имя от века во веки тот же, и он победит в битве». Мартин Лютер не мог больше молчать. И с этого момента на него перестали смотреть как на героя, его стали воспринимать как еретика. Отказавшись сидеть и ничего не делать, он обрек себя на жизнь, наполненную нападками. Его называли еретик, дитя дьявола, дворовая собака, пьяный глупец, безумец, дьявол в монашеском обличии. Его презирали и не принимали. Одни люди того времени не приняли его, а другие с любовью и надеждой последовали за ним. Война продолжалась, она была жестокой и беспощадной, и начались открытые обсуждения, осуждения, дискуссии. Собирались специальные группы людей, обсуждающие, что делать с новым учением. И биограф Лютера потратил полстраницы своей книги просто, чтобы перечислить имена самых ярых противников Лютера. И он стоял один против них, оправданной верой в Иисуса Христа, а не делами. И это не соответствовало тому, чему учила церковь. Он был очень одинок. И вот его хороший друг по имени Филипп Мелнхтон сказал: «Есть переводчики, есть законники, есть ораторы, но Лютер совместил в себе все это». Мне очень нравится краткий курс гомилетики Лютера. Начинай свежо, говори громко и заканчивай коротко. Сегодня я попробую последовать его совету и не буду заканчивать слишком долго. Мартин Лютер никогда не был скучным. Он был очень эмоциональным, прекрасно соединял в себе две характеристики: личное посвящение себя Богу и открытое служение ему на публике. И ко всему этому можно добавить, что он был еще и разгневанным человеком. Однажды он написал: «Никогда я не работаю лучше, чем когда я вдохновлен гневом. Когда я зол, я пишу лучше, молюсь лучше, проповедую лучше, мой темперамент ускорен, мое понимание заострено, мои мирские волнения и искушения удаляются от меня». Да, мне очень нравится эта цитата биографа. А как бы вы реагировали, если бы заметили, что Библию истолковывают неверно, игнорируют истину, записанную в ней? Задумайтесь, как вы поступите. Иногда и в наше время приходится встать за правду и стоять твердо. Для этого мы, в первую очередь, сами должны хорошо разбираться в том, что защищаем. Когда вы боретесь за веру, помните, какими мотивами вы руководствуетесь. Это очень важно. Нас должно мотивировать желание защитить истину, записанную в Священном Писании. За это мы должны уметь стоять твердо, неподвижно, если необходимо, даже в одиночестве. Когда я думаю о жизни Мартина Лютера, мне в голову сразу приходят такие слова: «Когда Господь становится твоей крепостью, Он прогоняет все страхи». Мартин Лютер очень любил песни, и это качество характеризует его особенным образом. Когда ему было 14 лет, его родители решили, что пришло время ему самому зарабатывать себе на жизнь. И он пел на улицах. Должно быть, он пел очень хорошо, иначе он бы просто умер с голоду. Я думаю, он знал много гимнов. Это стало его страстью. Сейчас мы бы сказали, что пение было его хобби. И он очень хотел, чтобы жители Германии могли петь песни о вере на своем родном языке. Я нашел такую информацию, которая показалась мне интересной.
Евангельская церковь заменила поклонение Деве Марии на прославление Христа, нашего единственного посредника. И они переделали и усовершенствовали старые латинские гимны и мелодии, создав множество новых песен. Это стало началом церковного общего пения. Вы знали о том, что реформация дала нам сборник духовных гимнов, и у верующих появилась возможность петь о своей вере на родном, понятном им языке. После Библии на немецком и проповеди на родном языке гимны стали мощной миссионерской силой. Через песни люди узнавали основные богословские доктрины о грехе и благодати. Гимны стали сопровождать триумфальный проход реформации по Европе. Они были изданы, и эти гимны распространялись очень широко и далеко. Их пели в домах, в школах, в церквах, на улице. Когда вы поете христианские гимны, то, может быть, и не задумываетесь, какой силой они обладают. Что когда-то они меняли мировоззрение людей, их отношение к вере, к церкви. Какое счастье для нас сейчас иметь возможность держать в одной руке Библию на родном языке, а в другой – сборник песен. И христиане XVI века такой возможности не имели. Мартин Лютер очень старался, чтобы жители его страны, Германии, имели Библию на немецком и гимны, смысл которых бы они понимали. И он является автором 37 гимнов. Их пели в церкви, их пели на улице. И многие из них были переведены на разные языки и стали символом реформации. Государственный гимн Германии берет свои корни из этого времени. Они выбрали отрывок произведений Иосифа Гайдна. И в завершение я хочу еще раз прочитать вам начало и конец знаменитого гимна Лютера. «Наш Господь – могущественная крепость, укрытие, которое никогда не упадет. Он наш помощник, который защитит от наводнения, убережет нас от смертельных недугов. Пусть все в этом мире пройдет, жизнь не вечна. Наше тело могут убить, но Божья истина останется неизменной. Его царство вечно». Этот гимн – призыв для всех христиан мира объединиться в прославлении нашего Господа. И хочется воздать Богу благодарность за человека по имени Мартина Лютер. Благодарность и слава нашему Богу. Прочитаем в послании к Ефесянам, как пишет апостол Павел в 3 главе. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому, то есть нашему Богу, слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Сегодня я говорил о Мартине Лютере и его огромном вкладе в развитие Церкви нашего Господа. Если вы найдете гимны, написанные Лютером, то попробуйте спеть их дома, вместе с семьей, с друзьями, воздавая Богу благодарность за то, что Он наша могущественная крепость. Благослови вас, Господь.

Дорогие друзья, сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, а также знакомиться с историей христианства, потому что это поможет вам понять нашу веру еще лучше. Самым радостным днем в жизни Мартина Лютера стал тот, когда он увидел, что ему не надо зарабатывать спасение. Оно предлагается Богом в дар. Высочайшую цену за нашу вечную жизнь уже заплатил Иисус Христос, умерев на кресте. Лютер понял, что он может быть спасен, просто поверив в Господа Иисуса Христа. Может быть, вы еще не испытали такого же счастья, не нашли свой мир и радость. Тогда послушайте еще раз слова Священного Писания, которые перевернули всю жизнь благочестивого монаха Мартина Лютера. Они записаны в послании к римлянам в 1 главе 17 стих. «Праведный верою жив будет». Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. В последующих передачах мы продолжим узнавать о том, как мы можем менять мир к лучшему на примерах великих личностей и церквей. Будем извлекать уроки, подражать доброму и избегать злого. А вот темы следующих передач цикла «Что может сделать один человек?». Что значит быть церковью, которая меняет мир? Служение – это движение или торможение? Правильные мысли о церкви. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Что значит быть церковью, которая меняет мир? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире библейское вещание BBN.

А сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи» на сегодня 9 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в 83-м псалме в 6 и 7 стихах. Там есть такие слова: «Блажен человек, которого сила в тебе, проходя долину и плача, они открывают в ней источники». Божья милость и утешение не даются легкомысленным и веселым. Мы должны познать в жизни беды и страдания, чтобы оценить несравненный Божий дар, Его милость и благоволение к нам. Так будем же готовы быть Его соработниками, когда ночь, спасительная ночь, опустится над садом наших душ, когда поникнут головками цветы и по листьям деревьев перестанут скользить солнечные лучи, когда уснут наши желания, то в кромешной тьме выпадет небесная роса, та роса, что появляется только после захода солнца. Я хочу за Тобою идти, мой Спаситель, куда б Ты ни вел, помоги крест тяжелый нести, чтоб без ропота с радостью шел. Мне легко за Тобою идти, когда все улыбается мне, но коль скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране. Положиться мне дай на Тебя, твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должно мне часть страданий нести. Но ведь я человек без Тебя, нету сил, я прах пред Тобой. Вся надежда моя на Тебя, только Ты моя радость, покой.

0: за правду, ибо их есть Царство Небесное.
1: Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня.

блаженные на крест вознесенные, на крест смертной муки, скорбей, блаженные, блаженны казненные за слово Твое.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Пришельствование в мире есть первая добродетель. Первая добродетель и даже все добродетели состоят в том, чтобы быть странниками пришельцев в этом мире и не иметь ничего общего с здешними вещами, но быть в таком отношении к ним, как к чужим для нас, подобно тем блаженным ученикам, о которых апостол говорит, те, которых весь мир не был достоин, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Послание к Евреям, 11 глава. Они называли себя странниками, а Павел сказал о себе еще нечто большее. Он не только называл себя странником, но говорил, что он мертв для мира, и мир мертв для него. «Для меня мир распят, и я для мира», – писал он галатам. «А мы ведем себя, как здешние граждане, и устрояем все дела свои в жизни так, как настоящие граждане. Чем праведники были для мира, то есть странниками и мертвыми, то мы для неба. А чем были они для неба, то есть живыми гражданами, то мы сейчас для мира. Потому мы и мертвы, что уклонились от истинной жизни и избрали временную. Тем мы и прогневляем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда как нам уготовано небесное блаженство. Но, подобно червям, пресмыкаемся из одной земли в другую, а из этой опять возвращаемся в ту, и вообще нисколько не хотим опомниться и отстать от дел человеческих. Но, как бы погрузившись в сон или одурев от опьянения, увлекаемся мечтами. Сомкнулись наши очи, и умственные, и телесные, мы ведем речи, говорим вздор. Святые были странниками и пришельцами. Как и каким образом? Не называли ли они себя странниками по отношению к одной земле палестинской? Нет, но по отношению к целой вселенной, и справедливо. Они не видели в ней ничего такого, чего желали. Но все было для них странно и чуждо. Они не имели ни одного друга, ни одного близкого человека, кроме немногих. А как они были странниками? Они не заботились о здешнем и доказывали это не словами, а самими своими делами. Как и каким образом? Бог сказал Аврааму: «Оставь мнимое отечество и иди в землю чуждую». Бытие 12 глава. И он не остался там по любви к близким, но без сожаления оставил его как бы землю чуждую. Бог сказал ему: «Принеси в жертву сына своего». И он принес его так, как бы вовсе не имел сына. Принес сына, как бы он ни был облечен человеческую природою. Имущество свое он считал общим со всеми приходящими и оставил его ни во что. Первое место, предоставляя другим, подвергался опасностям, терпел бесчисленные бедствия. Не строил великолепных домов, не роскошествовал, не заботился об одежде и ни о чем другом, чтобы во здешнем мире. Напротив, жил жизнью горнего града, был странолюбив, брата любил, милосерд, долготерпелив, презирал имущество, настоящую славу и все прочее. Таков был и сын его. Когда его гнали и нападали на него, он не противился и уступал, как находящийся в земле чуждой. Странники, чему не подвергаются, переносят все, как находящиеся не в отечестве. И лишение жены он переносил, как странник. Он жил высшей жизнью, сохраняя целомудрие и всякое воздержание. Родивши сына, он не имел общения с женою, а женился уже тогда, когда прошел цвет юности, показал, что он сделал это не по страсти, но дабы послужить исполнению обетования Божия. А Иаков, не искал ли он только одного хлеба и одежды, таких потребностей, которые свойственны истинным странникам, пришедшим в крайнюю бедность? Будучи гоним, он не уступал ли, как странник? Перенося все это, они показывали, что ищут другого отечества. О, какая разность! Они ежедневно томились желанием освободиться отсюда и возвратиться в свое отечество, а мы, напротив. Когда случится какая-нибудь болезнь, то мы, бросив все, подобно малым детям, плачем и боимся смерти, и справедливо терпим это, потому что не живем, как странники, и не спешим туда, как в отечество, а идем, как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользуемся вещами, как должно, а извратили порядок вещей. Потому мы и мучимся, тогда как следовало бы радоваться. Потому и трепещем, подобно убийцам и разбойникам, когда им предстоит явиться на суд, и когда они припоминают все дела свои, и оттого страшатся и трепещут. Не таковы были те мужи, но они сами спешили туда. А Павел даже вздыхал о том, как он сам говорит, «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем». 2 Коринфянам 5 глава. Таков был Авраам и подобные ему. Они были, говорит апостол, странниками для целой вселенной и искали отечество. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет, ибо что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами? Они искали Отечество Небесного. Так спешили они удалиться отсюда и таким образом угождали Богу. Посему и Он не стыдится называться их Богом. О, какая честь! Бог восхотел называться их Богом. Но что скажешь важного в том, что Он не стыдится называться Богом их, тогда как Он называется Богом земли и Богом неба? Это важно, поистине важно и служит знаком великого блаженства. Почему? Потому что Он называется Богом неба и земли так же, как и Богом язычников. Он Бог неба и земли, как Творец и Устроитель их. А Богом тех святых Он называется не в этом смысле, а как близкий друг их. Те мужи были так славны, так много имели дерзновения перед Богом, что Он не только не стыдился называться их Богом, но и Сам говорил: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Книга Исход, 3 глава. «Будем возлюбленные, и мы странниками, дабы не стыдился нас Бог, не стыдился и не предал гиене». Таковы были те, которые говорили: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но Христос, смотрите, что говорит: «Я никогда не знал вас», 7 глава Матфея. «А как же ты наказываешь тех, которых не знаешь?» «Не знаю», говорит он в другом смысле, то есть отвергаю вас, отказываюсь от вас. Да не услышим и мы этого грозного и страшного изречения. Если те, которые изгоняли бесов, пророчествовали, были отвергнуты за то, что вели жизнь, не соответствующую словам, то не тем ли более мы? Но как скажешь, могут быть отвергнуты те, которые пророчествовали, совершали чудеса, изгоняли бесов? Они могли впоследствии измениться и сделаться порочными, потому и прежние добродетели не принесли им никакой пользы. Нужно иметь не только начало славное, но еще более славный конец. Ибо скажи мне, оратор не старается ли сделать блистательным заключение своей речи, дабы удалиться при рукоплесканиях? Градоправитель не является более блистательным при конце своего правления? Ратоборец, если не явит блистательного конца и не будет победителем до конца, но победив всех, сам будет побежден последним, не лишается ли пользы всех трудов своих? Кормчий, прошедший целое море, но у пристани разбивший корабль, не теряет ли всего прежнего труда своего? А врач, если он, избавив больного от болезни, расстроит его тогда, когда мог восстановить окончательно, то не портит ли всего дело? Так бывает и с добродетелью. Кто к началу ее не прилагает надлежащего и соответствующего ему конца, тот погубляет все и погибает. Таковы те, которые вначале весело и гордо выступали на поприще, а потом упали духом и ослабели. Потому они и лишились награды, и не признаны Господом. Пусть слышат это те из нас, которые преданы сребролюбию. Оно есть величайшее беззаконие, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. Пусть слышат те из нас, которые хотят увеличить свое состояние. Пусть слышат и отстанут от любостяжания, дабы не услышать того, что услышали те, отверженные Господом. Будем слушать теперь и соблюдать это, дабы не услышать тогда. Будем слушать теперь со страхом, дабы тогда не услышать в наказание. Отойдите от меня, я никогда не знал вас. Никогда. Даже и тогда, когда вы пророчествовали и изгоняли бесов. Можно думать, что в этих словах выражается и еще нечто другое. Именно то, что они тогда вели жизнь порочную. Ибо вначале благодать действовала и через людей недостойных. Если она действовала даже через Валаама, то тем более могла действовать через недостойных для тех, которые имели получить от того пользу. Если же чудеса и знамения не могли избавить от наказания, то тем более всякий другой, хотя бы достиг высшей чести, хотя бы благодать действовала при рукоположении его и во всем прочем, для пользы нуждающихся предстоятеля, сам услышит от Господа: «Никогда не знал тебя, даже и тогда, когда действовала в тебе благодать». О, какая требуется нам чистота жизни! Как она одна сильна для того, чтобы вести нас в Царство Небесное! Как без нее человек погибает, хотя бы он мог являть бесчисленные знамения и чудеса! Ничто так неприятно Богу, как добродетельная жизнь. «Если любите меня, — говорит Господь, — не сказал творите чудеса, но сказал соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. «И еще вы, друзья мои, не тогда, когда изгоняете бесов, но если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна 15:14. Первое – дар Божий, а последнее есть и дар Божий, и вместе дело нашего усердия. Постараемся же сделаться друзьями Божьими, а не остаться врагами Его. Что же скажете делать нам, дабы спастись? Начнем упражняться в добродетелях, пока есть время. Разделим для себя добродетели, как земледельцы разделяют земледелие. В один месяц преодолеем в себе склонность к злословию, дерзость, несправедливый гнев. Положим для себя законом и скажем: «Ныне исправим это». В другой месяц поучимся терпению, в третий – еще другой добродетели, и, приобретши в ней навык, перейдем к новой, подобно тому, как в учении мы, сохраняя прежнее, приобретаем новое. После того перейдем к презрению богатства, и, во-первых, будем удерживать руки от любостяжания, а потом творить милостыню. Не будем смешивать всего вместе, одними же и теми руками и похищать, и подавать милостыню. Затем приступим к другой добродетели, а от нее еще к иной. Сквернословие, говорит апостол, и пустословие, и смехотворство не должны даже именоваться у вас, Ефесянам 5 глава. Исполним и это. Здесь не требуется ни издержек, ни трудов, ни усилий, довольно только хотеть, и все сделается. Не нужно для этого предпринимать далекого путешествия или переплывать беспредельное море, но только постараемся оказать усердие и воздерживать язык от неуместных оскорблений. Исторгнем из души своей гнев, порочные похоти, склонность к чувственным удовольствиям и роскоши, сребролюбие, навык клятвам и клятвопреступления. Если же будем таким образом возделывать самих себя, сначала исторгая тернии, а потом насаждая небесное семя, то можем получить обетованное благо.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие апостола Павла. Оно началось примерно в 54 году новой эры, когда он со своими спутниками отправился из Антиохии в Малую Азию. Более 2 лет Павел был в Ефесе, а затем отправился в Европу, сначала в Македонию, затем в Грецию и Коринф, где провел 3 месяца, проповедуя Слово Божие. Итак, до его прибытия в Коринф, вероятно, прошло 3 насыщенных событиями года. Мы можем заметить, что во время пребывания в Коринфе Павел заботился о финансовом положении верующих в Иерусалиме. После 3-месячного пребывания в Иерусалиме он взял с собою некоторых спутников, имена которых даны в 20 главе Деяния апостолов, в частности, названы некоторые делегаты из церквей в Македонии, раньше основанные апостолом Павлом. Им, по всей вероятности, была вручена ответственность передать пожертвованные дары любви Иерусалимской церкви. Перед тем, как мы начнем рассматривать дальнейшие детали о путешествии из Коринфа в Иерусалим, было бы полезно заметить, как часто апостол Павел ссылается на греческие игры. В 1988 году были летние Олимпийские игры. Какой пышной была церемония открытия! Был парад нескольких тысяч атлетов, съехавшихся из разных стран, слышались радостные возгласы зрителей. Затем начались состязания для этих мужчин и женщин: бокс, плавание, гимнастика, бег и так далее. Какая усиленная тренировка, какая дисциплина, какое старание и энтузиазм были видны зрителю, когда мужчины и женщины состязались в каком бы то ни было виде спорта. С какой гордостью они занимали почетное место, получая золотую медаль, символ их победы. Изучая послания, написанные апостолом Павлом, мы видим, как он использовал Олимпийские игры для иллюстрации духовных истин. Видел ли Павел такие состязания, мы не знаем. Но он с большим умением употребил все происходящее во время игр для того, чтобы подчеркнуть духовные истины и произвести впечатление на читателей. Бокс. Апостол описывает боксера на площадке, который готов принимать и наносить удары до полной победы. Для того, чтобы победить, необходима была тренировка. Об этом мы читаем в 9 главе 1 послания к Коринфянам. «И потому я бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы не остаться недостойному». Греческий язык выражает это много красивее. Можно было бы сказать так: «Допускаю даже, чтобы мне подбили синяк под глазом, заставляя мое тело повиноваться мне. Только натренировав тело до такой степени, что оно не дрогнет под сильными ударами противника, могло обнадежить состязающего в победе. бег. Павел снова и снова упоминает о беге на ристалище. И по сей день мы возбужденно наблюдаем, как сосредоточенные бегуны мчатся по беговой дорожке. Уж каждого спортсмена только одна мысль – добежать до финиша раньше всех других. Апостол Павел пишет: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Эта же мысль передана в послании к филиппийцам. «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Награда. В Греции в то время величайшей почестью было возложение лаврового листа на голову спортсмена. Ради этого греческий спортсмен был готов на суровые тренировки, на отказ от удовольствий, которые могли бы истощить его энергию и силу, в которых он нуждался во время соревнования. Апостол Павел указывает на большой контраст в награде чада Божия за верное, преданное и смиренное служение Богу. Победителю-христианину не дается увядающий венок из листьев. Он получает венец неблекнущей славы. Это нетленный венок. Даже золотая медаль на Олимпийских играх приносит победителю только временную славу. Кто на сегодняшний день может перечислить всех получивших золотую медаль 4 года тому назад? Или 8, 12 лет тому назад? А ведь многие проявляли такой большой интерес к происходящему. Христианин имеет славу, которая останется на веки веков. Апостол Павел писал слова второго послания к Тимофею с чувством радости, благодарности и славы Богу. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». И вот еще. Когда апостол Павел описывает оппозицию, опасности, которые были не только его участью, но и долей многих христиан, он пишет: «По рассуждению человеческому я боролся со зверями в Ефесе». Это относилось к новому виду спорта, с которым римляне ознакомили греков, а именно поединок гладиатора с хищным зверем. История также свидетельствует о факте, что многие христиане были растерзаны дикими зверями ради удовольствия римских зрителей. Христиане предпочли смерть вместо отречения от Господа, который искупил их ценой своей пречистой крови. Судья. В греческих играх судья присуждал награду спортсмену, который в течение состязания не нарушил ни одного правила, относящегося к соответствующему виду спорта. Апостол Павел пишет, что праведный судья, сам Господь, даст венец чести и славы своим служителям. С какой радостью нам надо было бы ожидать того дня, когда он провозгласит: «Войди в радость Господина твоего». Павел говорит о тех, которые приняли Иисуса Христа как Спасителя и Господа, как радость и венец. Заметьте слова в первом послании к Фессалоникийцам: «Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Господом Христом пришествие Его?» Пресвитеры, служащие, рискуя даже собственной жизнью, будут с Господом и получат соответственную награду. Христиане, которые верно свидетельствуют о своей вере в Господа Иисуса Христа, тоже получат награду из рук праведного судьи. Хорошо сказано. В родном городе апостола Павла, на берегу Кидны, в каждом городе Малой Асии, особенно в Ефесе, арена, подготовка к состязанию представляла основной интерес жизни. Даже в Иерусалиме эти шумные развлечения были хорошо известны. Ирод Великий соорудил амфитеатр на равнине неподалеку от храма. Павел готовился к отъезду из Коринфа. Это было его последнее посещение, и он размышлял над всем происшедшим в жизни Греции. 3 месяца, которые Павел провел в Коринфе, были земными месяцами, и когда апостол Павел шел по северной дороге в Македонию, он видел большой пустой амфитеатр. Но регулярно происходящие события, как таковые, иногда были использованы Павлом для описания несравненно более важных случаев жизни христиан. Апостол Павел покидает Коринф. Мы уже об этом упомянули, а также и о пути, который он избрал вместе со своими спутниками. Важно заметить, что он намеревался отправиться в Сирию из Партань неподалеку от Коринфа, а именно из Кенхреи. Он узнал, что евреи были в засаде и намеревались убить его. Поэтому он в сопровождении друзей и спутников отправился на север через Македонию Филиппы. В раньше сложившихся обстоятельствах, сталкиваясь с сопротивлением евреев, Павел удалялся из Македонии в Ахаию, а теперь он шел из Ахаии в Македонию. Он не сожалевал о предоставившейся возможности попутно встретить верующих. Он решил ненадолго задержаться в Филиппах, отправив спутников в Троаду и наказав им там подождать его. Павел был в Филиппах во время Пасхи, которую праздновал в ее духовном значении. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю – от библейского вещания BBN, записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, Иоиль 2:13.

дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регозова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.

0: там старший пресвитер Курской области Геннадий Алексеевич Лихих, он уже несколько лет, как организует в рамках центра «Апологет» научный симпозиум по различным вопросам, философским, религиозным. И вот на эти конференции приглашаются различные люди, ученые люди со всех стран. И вот в частности на этой конференции, посвященной теме «Время, человек, вечность», тоже были приглашены ученые с разных стран. Ну, конкретно, кого я запомнил, это был брат с Киева, он профессор, физик, ядерщик, очень такой известный человек. Вот сейчас фамилию я, ну, в процессе рассказа я вспомню, она у меня вертится, но никак не могу ее назвать. Очень хороший такой, знаете, крепкий старец, заслуженный деятель науки. И вот он выступал с апологетическими лекциями, то есть он рассказывал о том, почему мы должны верить в то, что Бог создал всю Землю, всю Вселенную, человека, и с точки зрения ученого, и с точки зрения глубоко верующего человека. Были там еще двое специалистов с Киева, но они были неверующие, читали лекции «Философское понятие времени». Ну, конечно, философы умеют напускать много тумана, говорить очень так вот витиевато, но все-таки было интересно и их послушать. Вы знаете, что я увидел? Они могут очень красиво, хорошо рассуждать вот о таких вещах, как время, как теория познания и так далее. Но они обходят стороной вот самые насущные проблемы человека. Для чего он живет на этой земле? И когда я с ними разговаривал и сказал, что этот вопрос самый главный, они так это удивились и говорят, неужели это самый главный вопрос? Вы видите, для них вопрос смысла как бы и отсутствует. Ну, были там и верующие ученые, которые в своей позиции говорили о том, как Библия понимает время, говорили о вечности, об ответственности человека перед Богом. Супруги Телеповы говорили на тему семейных взаимоотношений, это была работа в секциях, вот. А я, в свою очередь, проповедовал этим ученым учение Библии о Божьей благодати. Божья благодать – рука помощи человеку. Вот такой была моя тема этим умным людям. Что мне было там особенно интересно? Мне было особенно интересно слышать беспокойство ученых за то, что происходит сейчас с молодежью, что происходит сейчас с образованием. Образование, говорили они, становится все более прикладным, то есть должно служить на потребу сегодняшнего дня, должно быть востребовано, скажем, практикой. А вот что касается глубоких, фундаментальных исследований, это никого не интересует, на это деньги не дают. И таким образом, вот умные, думающие люди просто, ну, просто не знают, что им делать. И вы найдете немало интеллигентов, которые с двумя образованиями, с учеными степенями, зарабатывают на рынках, торгуя тем или другим товаром. Конечно, вот это очень-очень тяжелая история. Еще одна вещь. Качество образования сейчас резко и резко снижается. Почему? Потому что оно стало платным. Выступал один профессор, который говорил, он сам доктор педагогических наук, и вот на занятиях по теории литературы одну девушку попросили прочитать какой-то отрывок из какого-то классика. И он говорит, вы не поверите, она начала читать по слогам. Но диплом ей дадут, потому что она платит деньги. И что еще больше удручало этого вот профессора, ну, ему, может быть, лет всего 45, очень талантливый человек, он говорил, это приземленность молодежи. Ужасная приземленность. Он говорит, мы сделали опрос среди студентов, о чем они рассуждают между собой, когда вот где-то в дружеских компаниях или прогуливаются с другом, с подругой. Вот какие темы их больше всего волнуют, когда их никто не слышит? Были предложены разные варианты ответов. Мы разговариваем о политике, мы разговариваем о музыке, мы разговариваем о литературе, мы разговариваем о бизнесе, мы разговариваем о том и о другом и третьем. Результат анализа был следующий. Где-то более 70% студентов заявили, что во время таких приватных бесед, это 70, более 75%, основная тема их приватных бесед – это секс. Больше молодежь ничего не интересует. Даже спорт, даже музыка – все это ушло куда-то в сторону. Вот эта материализация молодежи, или, как бы мы сказали, плотизация молодежи, конечно, производит удручающее впечатление. Какое поколение сегодня? Таким завтра будут наши министры и наши правители. Так что будущее у страны вообще-то очень и очень печальное. Вот такой вывод делает этот ученый. Что интересно, я еще услышал. Один наш брат, он ученый, преподает в одном из университетов. Он говорил, что он делал опрос среди, ну, я не скажу, что неверующих, но среди светских, по-светски настроенных студентов на тему, какая музыка им больше всего нравится. Он проигрывал, ну, образцы христианской музыки, начиная от тяжелого рока христианского и кончая группой Анастасии. Ну, вы знаете группу Анастасии или нет, братья и сестры? Не знаете? Ну, точно. Это же вот Наташа... Ой, как же фамилия теперь? А? Наташа Плужко, бывшая Сыскина, и все остальные вот ее прекрасные девочки-сотрудницы. Кстати, хит среди студентов был «В небе Херувимы», который пела группа «Анастасия». Ей поставили наивысший балл студенты. И самое последнее место занял так называемый христианский рок. Это, знаете, вот когда звучит громкая музыка, бьют по барабанам, слов почти не слыхать. Студенты заявили, что такая музыка недостойна христианской веры. А вы знаете, к сожалению, вот некоторые христиане думают наоборот. Они думают, что мы будем более понятны миру, если станем играть их музыку. Оказывается, вот мир в лице студенчества такую музыку отвергает. И не хотел бы, чтобы она когда-нибудь звучала в церкви. Вот такие интересные явления мне пришлось там услышать. Еще познакомился я с одним человеком, который когда-то был православным батюшкой. Но все, что у него осталось от православия, это довольно окладистая борода. Ну вот, пожалуй, и все. Он рассказал свою историю обращения. Сейчас он диакон в одной маленькой церкви, маленького российского городка в Курской области. Он рассказал свою историю, что он еще мальчиком прислуживал священнику, и все его стремление было стать священнослужителем. Стал он священнослужителем, был рукоположен патриархом Пименом. Это, знаете, очень такая большая честь быть рукоположенным патриархом на служение диаконом. И вот он очень исправно служил, но душа его начала чего-то искать. И он обратился к Священному Писанию, стал читать Писание и увидел, что вот практика служения в православной церкви, она все-таки расходится со Священным Писанием. Это его стало напрягать. Он самостоятельно пришел к убеждению, что молиться на изображение – грех. И он говорит, я делал вид, что я целую икону, но и уже ей и не молился. Но, говорит, потом я стал чувствовать, что я все-таки лицемерю перед людьми. Что я не могу идти против своей совести, против Священного Писания. И вот много-много лет он вот боролся вот с этим чувством. Он понимал, что отпевания, они ничего не дают. И он рассказывал о своем вот таком опыте, когда цыгане пригласили его отпевать покойника. Вот, а он еще был вот, ну, совсем молодым, молодым таким диаконом. И вот они с батюшкой совершили все там, как положено, погребение. Ну, потом цыганин дает ему вот такой граненый стакан с водкой, а он никогда в рот не брал этой жидкости, никогда. И он отпрянул от этого, а уже более пожилой священник говорит: «Пей, а то тебя убьют тут, и тебя будем отпевать тогда». И вот он говорит: «Вот первый раз я осушил, первый раз в жизни осушил стакан». Ну, конечно, его стало мутить, воротить, и он там несколько часов отлеживался, пока он что-то мог соображать. Вот так, говорит, и пошло. Говорит, и ведь спаивают-то священников именно прихожане. Придешь или комнату, дом осветить, или еще что-то. Говорит, а уже тебе несут, батюшка, выпей. А иначе ты нас не уважаешь, выпей. И вот, говорит, вот так некоторые священники буквально и спиваются. И вот когда он уже внутри принял это решение, что он больше не может идти против своей совести, вот тут возник вопрос: а как жить дальше? И хорошо, он говорит, жена моя очень такая кроткая и мудрая женщина. И когда я ей сказал, что я больше не могу исполнять службу и идти наперекор своей совести, и спросил ее, как же вот мы жить-то будем, потому что на работу-то меня нигде не примут. Она сказала: ну, как все люди живут, так и мы с тобой проживем. И вот он говорит, поддержка жены была вот этим решающим моментом, принятием решения оставить служение. О, говорит, что тут поднялось? Благочинный мне сказал, говорит, ты на коленях приползешь, ты сдохнешь от голода, ты еще в 100 раз пожалеешь об этом. И, естественно, в этом маленьком городке весть о том, что он оставил службу, распространилась быстро, его все возненавидели. Все считают предателем, отщепенцем. И вот, а у него семья где-то, я не знаю, 5 или 6 детей. Вот, и он говорит, мы 5 месяцев жили на 1000 рублей в месяц. Можно ли прожить на эти деньги? И он говорит, мы узнали все, и голод, и нужду. Но все-таки, слава Богу, он такой довольно бодрый брат, и он говорит, я постоянно молюсь за православных. Как только я еду мимо православной церкви, она мне дорога, и я молюсь за то, чтобы Господь начал там свою работу, чтобы эти люди, которые по-своему очень ревностные и добры, чтобы они пришли к Господу Иисусу Христу и стали верить так, как учит нас Священное Писание. Знаете, я даже взял у него адрес, думаю, может быть, если церковь будет согласна, пригласите его к нам, чтобы он как-нибудь рассказал свидетельство свое, чтобы вы на него посмотрели. Действительно, одет он, ну, бедновато, зубов нет, потому что не на что их ставить. Но зато дух у него, вы знаете, такой вот мне понравился. Он говорит, очень трудно, но живу, как Господь мне посылает. Вот, собственно, была такая конференция у нас с вопросами, ответами. И затем я принимал участие в служении в Курской церкви. Ну, что интересного по поводу Курской церкви? У них такой большой храм, вот, большая территория, потому что они начали строиться, ну, почти что в начале 90-х годов, еще тогда была свобода, тогда власть еще не разделяла христиан на своих и на чужих. Вот. И им где-то на окраине города, во враге, вот, дали такую неудобную землю, чтобы они там построили себе храм. Храм получился на славу, и теперь вот это место элитной застройки. Вот. Там чемпионы, депутаты Думы, прочие начальники уже возвели свои коттеджи. Так что вот эта церковь находится теперь в самом наилучшем месте. Слава Богу, Бог и благословил служение Эта церковь отличалась тем, что там очень-очень хорошо поют. Есть молодежный хор, есть основной хор. Солисты, это на каждом собрании. Но вы знаете, вот, к сожалению, почему-то мы это утратили. Нам бы надо молиться, чтобы вот Господь воздвиг певцов, солистов, чтобы наши служения были более разнообразны. Поют хорошо, но вот зато у нас в Самаре проповедуют лучше. Вот если бы как-то нас объединить, перемешать, вот это было бы здорово.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря церкви Преображения, город Самара, Виктора Ригузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так: «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда апостол Павел писал верующим в Фессалоника, говоря: «Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения», то он им напомнил, что они воины Христовы, что свирепствует ожесточение.

0: Ожесточенная битва, и потому они должны облечься в оружие Божье. Апостол Иоанн в книге Откровения в 12 главе говорит: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповедь Божию и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Да, в последнее время дьявол с особой яростью будет вести войну с прочими от семени ее, то есть с теми, которые омыты кровью Иисуса Христа, которые по великой его благодати помилованы, оправданы и избавлены от вечной гибели. Против Церкви Христовой сатана ведет эту непримиримую борьбу. Он, как рыкающий лев, хочет ее поглотить. Но, возлюбленные, победа за нами. Наш вождь, начальник и совершитель нашей веры лишил его державной силы, и поэтому враг, дьявол, не имеет больше силы над искупленными детьми Божьими. Эту истину мы никогда не должны забыть, что в Иисусе Христе мы тоже победители. Да, Христова победа наша. Вот почему Он нам говорит: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Там, на Голгофском кресте, Христос отнял силу у начальств и властей, то есть у дьявола, змея и его демонов, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою, слава и благодарение Ему. Вы помните, как в пустыне дьявол предложил Христу все царства мира и славу их, если он только падше поклонится ему. Дьявол предлагает Христу короткий путь к достижению того, для чего он пришел на эту землю. И невольно возникает вопрос, имел ли искуситель то, что он предлагал Христу. Он говорил: «Дам тебе владычество, если поклонишься мне». Да, отчасти он сказал правду, но только отчасти. Царство мира было под его властью. Христос сам его назвал князем мира сего. Но когда он говорит, что даст, то этого он никогда бы не сделал. Он ни за что добровольно не сдал бы свою власть, ни за что бы не выпустил из рук скипетр, который он обманом присвоил себе в Эдемском саду. Видите, если бы у дьявола не было того, что он предлагал, то тут не было бы никакого искушения. Да, дьявол держал в своих руках царство мира сего, и он его предлагал Христу за один поклон себе. Змей-дьявол приобрел обманом это владычество в Эдемском саду. Это владычество Бог дал человеку. Сказано, что Бог создал человека по образу и подобию своему и поставил его, то есть человека, владыкою над делами рук своих. За этим владычеством змей и пришел в Эдемский сад. Он знал, что если он сможет искусить человека к непослушанию, тогда Адам это владычество потеряет. Чего он и хотел. Он хотел присвоить его себе. Так что, когда он предложил царство мира сего, то это не было пустое предложение. Царство мира было его, и он был владыкой этого мира. Но почему же он предлагает его Христу? Он отлично знал, что Христос пришел, чтобы отнять эту власть у него. Об этом он узнал 4000 лет тому назад, когда Бог сказал, что придет другой человек от семени жены, Христос, и возьмет его у него. У дьявола хорошая память. Он никогда не забыл этих слов, сказанных Богом: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И вот дьявол, думая, что он сможет отвлечь Христа, предлагает ему все царства и славу мира сего за один поклон себе. И как ответил Христос Искусителю на это предложение? Слушайте: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Своим ответом Христос разоблачил всю ехидность дьявола. Дьявол не сказал, что поклонение требует и служения. Кому поклоняешься, тому и будешь служить. Хотя дьявол и имел то, что он предлагал, но он бы никогда не выпустил из своих рук свою власть, ибо поклонение ему значило бы быть ему и слугой. Нет, Христос знал, как Он восторжествует над дьяволом, как Он опустошит сильного, как Он отнимет силу у него и подвергнет его позору. Он был ангцем Божьим, закланным до создания мира. Он знал, что поразит дьявола семя змеи в голову через свою смерть. Дьявол этого не знал. То есть он знал, что Христос пришел его поразить, но дьявол не знал, как он это сделает. Нет, дьявол далеко не все знает. Несмотря на его превосходное знание Библии, он все же его не знал. Можно знать Библию наизусть и все же не знать, что она говорит. Дьявол очень способен цитировать Писание, но он его не знает, не понимает, ибо только чистым сердцем дано познание Слова Божия. Апостол Павел ясно говорит, что сатана и демоны его не знали, как Христос одержит победу над князем мира сего. Слушайте, никто из властей века сего не познали, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Иными словами, если бы дьявол знал, что распятием Христос исполнит то слово, которое Бог сказал в Едемском саду, то есть, что смертью на Голгофе семя жены, то есть Иисус Христос, поразит его, то не распял бы его. Но он этого не знал. Он не знал, и ни один из его ангелов не знал Божьего плана. Да, у Бога был план, который Он уже до создания мира разработал, что Христос, как Агнец Божий, жертвуя собою, причинит смертельный удар дьяволу. На страницах Библии Бог открыл свой план. В Ветхом Завете в прообразах ясно был изложен план искупления, который должен был осуществить Христос. Своим Бог открыл, ибо сущий в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания и последующие за Ним славу, говорит апостол Петр. Но для дьявола Библия – закрытая книга. Какой чудный прообраз дан нам в книге «Исход» в 12 главе. Вы помните этот случай в истории израильского народа, когда накануне Божьего избавления народа израильского от египетского рабства Бог повелел, чтобы был заклан агнец в каждом доме израильтянина. И теперь слушайте, что сказали Моисей и Аарон народу. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Кто был этот ангел-губитель? Ответ мы найдем в последней книге Библии, то есть в книге Откровения, глава 9, стих 11. Тут говорится об ангеле бездны. И теперь слушайте название его. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Как по-еврейски, так и по-гречески значение одно – губитель. Говоря о дьяволе, Христос сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он – дьявол, губитель. От Едема до Голгофы дьявол имел державу смерти, но на Голгофе Христос лишил силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. И эта пасхальная ночь является прообразом страдания нашего Господа и того, что Он сделал для нас. Бог сказал, «Когда увижу кровь, я пройду мимо вас. Кровь будет кровом для вас, убежищем от ангела-губителя». Там, где увижу кровь, ангел-губитель не может повредить. Бог не допустит, чтобы первенец в этом доме погиб. Он сам будет их защитой. Мой дорогой друг, коснулась ли кровь Христа косяков двери твоего сердца? Находишься ли ты под этой чудной защитой крови Иисуса Христа? Можешь ли ты сказать, что Господь твое убежище? О, как чудно жить под кровом всемогущего, под сенью Всевышнего! Он избавит тебя от ангела-губителя. Под крыльями Всевышнего будешь безопасен. Не убоишься ужасов ночи, ни язв выходящего мраки, она не приблизится к жилищу твоему. Но весь секрет в том, дорогие мои, помазаны ли косяки твоего сердца кровью Спасителя. Это только один прообраз того, как Христос искупит народ свой, как Он отнимет силы у начальств и властей, как Он властно подвергнет их позору, как Он восторжествует над ангелом-губителем, как Он лишит силы имеющего державу смерти». Все эти пророчества и прообразы указывали не только на необходимость смерти Спасителя, но и на то, как Он должен был умереть. Он сам ясно предсказал об этом. И все же власти века сего не познали этого, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Да, Его распятие оказалось их гибелью. Мои дорогие друзья, если Господь так чудно совершил наше избавление, если Своею смертью Он обеспечил нас полной защитой от ангела-губителя, если под Его покровом враг не может нас коснуться, то почему мы так боязливы? Чего ты страшишься, мой дорогой брат и дорогая сестра? Дьявол, враг твоей души, бессилен, он связан, он не может тебя коснуться». Чаду Божьему нечего страшиться. Нигде в Библии не сказано, чтобы мы боялись дьявола, но чтобы мы противостали ему верой нашей. Выходит, что он в страхе, он трепещет. Вера наводит на дьявола страх и ужас. Это у него волосы дыбом встают. Нет причины трепетать, а у дьявола есть. Да, он верит, но вера его только приводит его в страх. О, сколько есть боязливых верующих! Они всю жизнь подвержены страху. И вся причина та, что они слушают дьявола вместо Бога. Дьявол им внушает свою ложь, и они трепещут. А что, если это действительно так? Может быть, на самом деле Бог не все мои грехи простил? Что, если вправду этот грех, о котором я никак не могу забыть, Бог не простил? А может быть, я согрешил против Духа Святого, и мне нет прощения? Мой друг, это голос дьявола. Это он клеветник братья, обвиняющий их пред Богом день и ночь. Мой друг, для тебя есть чудная победа. Это победа в крови Иисуса Христа. В Библии сказано, они победили Его, то есть ангела-губителя, клеветника, рыкающего льва, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мой друг, ты должен противостать дьяволу в силе крови Иисуса Христа. Будь смелым, ты под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, и поэтому скажи: «Отойди от меня, сатана! Христос тебя поразил на Голгофском кресте, ты не имеешь надо мною никакого права». Апостол Петр говорит: «Противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев». Вы помните в путешествии пилигрима, когда христианин стал подходить к украшенному чертогу, то он вдруг увидел перед собою двух львов, лежащих на самой дороге. Он побоялся пройти. Он не заметил, что львы были прикованы, так как цепей не было видно. Он остановился и не решался идти дальше, когда вдруг он услышал голос, говорящий ему: «Уже ли вера твоя так слаба? Не бойся львов, они прикованы». Христианин тогда пошел посреди дороги, но не без внутреннего страха. Львы заревели, но не могли его коснуться. Дорогие друзья, братья и сестры, Христос приковал дьявола. Он на цепи. Тебе нечего страшиться. Вы заметили, что говорит апостол Петр? Что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев. Он не лев, а змей и подражатель. Лев колена Иудина – Иисус Христос, а дьявол – имитатор. Он имитатор, поэтому сказано, что он ходит как рыкающий лев. Своим рыканием и ревом он хочет тебя напугать, чтобы ты его боялся. Но помни, он на цепи у Бога. Ты же, как христианин путешествию пилигрима, держись середины дороги и взирай на Христа, и Он тебе не причинит никакого вреда. Лев колена Иудина поразил змея в голову, и если ты находишься под защитой его крови, то знай, что этот ангел-истребитель не может причинить тебе никакого вреда. О, возлюбленный, нет надобности нам страшиться, если мы омыты кровью Христа, если его пречистая кровь на косяках двери нашего сердца, то дьявол бессилен нам повредить. Он может рыкать, но помните, что Христовой смертью он был прикован и лишен силы причинить тебе вред. Когда дьявол начнет реветь, то ты начни славить и благодарить Господа, и продолжай славить Его. Псалмопевец понял эту истину. Слушайте, как он беседует со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Возлюбленные, нам нет причины смущаться и унывать, но у нас есть причины славить и благодарить нашего Господа. Начни сейчас славить и благодарить Его. Не смотри на свои чувства, но взирай только на Иисуса Христа. Но если ты не можешь сказать «Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой», тогда немедленно приди, скорей, к этому чудному источнику омытия греха и нечистоты. Ибо одна кровь Иисуса Христа может нас не только омыть от всякого греха, но она единственная защита против ангела-губителя. Почему сейчас не принять этот чудный дар спасения? Да поможет тебе Господь это сделать без замедления. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Михея. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, изучая книги Ветхого Завета Библии, мы сегодня приступаем к рассмотрению книги пророка Михея. Она также принадлежит к отделу малых пророков. Как мы уже раньше говорили, что так они названы не по причине содержания их, которое всегда является весьма важным, а из-за размера книги. Они более краткие, содержат в себе меньше глав, нежели книги Исаии, Иеремии и другие. Михей жил и пророчествовал в дни больших трудностей и политических волнений в Иудее, Южном царстве, и в Израиле, Северном царстве. Надвигалась на Израиль грозная туча со стороны Вавилона. Полезно помнить, что Михей был современником пророка Исаии. Это можно заключить из первых стихов книг этих пророков. Михей, по-видимому, начал свое пророческое служение немного позже, потому что имя царя Озии в его книге не упомянуто. Господь открывал народу свои планы, посылая верных служителей пророков. Несмотря на то, что зачастую вожди и народы их не внимали предупреждением Божьим о наступающих судах его. Михей происходил из простонародья и не был подобно Исаии библейским ученым. Он возрос в сельском окружении, и простые люди слушали его сильные пророчества и обращали на них внимание. Михей знал, что сила его исходит от Святого Духа. Слушайте его слова. «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказывать Иакову преступление его и Израилю грех его». 3 глава, 8 стих. Эти слова напоминают нам слова о Господе Иисусе в 4 главе Евангелия от Луки. Иисус возвратился в силе Духа в Галилею, и Он учил в синагогах, будучи прославляем людьми. А также и слова Господа Иисуса к ученикам. «Вы получите силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы будете мне свидетелями». Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Мы не должны забывать, что источник духовной силы нашей исходит от благословенного Святого Духа, который подает ее нам. Мы вручаем Ему себя всецело, и тогда Он действует через нас. Михей на пути служения встретился с противниками, но он твердо, с полным посвящением себя Господу, возвещал волю и откровение Божие. В это время пророчествовал Исаия, и его служение ободряло Михея, равно как Исаия ободрялся тем, что более молодой пророк продолжает возвещать истину, за которую Исаия претерпел мученическую смерть от своего народа. Замечательно также и то обстоятельство, что пророки, которых Бог посылал на служение народу в Ветхом Завете, были людьми из разных сословий. Между ними мы видим мудрых государственных деятелей, ученых, поэтов и людей полей, пастухов. Они были талантливыми, скромными мужами веры, со Словом Божиим в сердцах своих. но все они получали силу и вдохновение от Святого Духа. Этот принцип остается неизменным и в наше время. Замечательно в данном случае и то, что пророк Иеремия почти 100 лет позже упоминал имя Михея, который пророчествовал в дни царя Езекии, царя Иудейского, и говорил всему народу Иуды. Иеремия, 26 глава, 18 стих. Весьма важно и то, что когда родился Господь Иисус в Вифлееме, царь Ирод требовал от первосвященников и книжников, чтобы они сказали ему, где Христос должен был родиться. Первосвященники сослались на пророчество Михея, который предвозвестил, что Христос, Мессия, должен родиться в Вифлееме Иудейском. Михея, 5 глава, 2 стих. Это пророчество Михей произнес и записал приблизительно за 700 лет до Рождества Христова. Бог в своем чудном провидении устроил так, что Мария и Иосиф прибыли в Назарет Вифлеем по причине переписи народа. Об этом подробно передает 2 глава Евангелия от Луки. Господь употребил враждебных иудеям римлян, чтобы этот указ был издан как раз к тому времени, когда Христу предстояло родиться от Девы Марии. Сам Господь Иисус, несомненно, имел в виду слова Михея, 7 глава 6 стих, сказав: «Враги человеку домашние его». В это время Иисус посылал учеников своих на служение. Можно чувствовать, изучая книгу Михея, что он свидетельствовал о Господе в Иудее, хотя он упоминал о Самарии. Речи его были направлены к городам, хотя сам пророк был сельского происхождения. Эти возвещания Михея легко разделяет книгу на три части, и каждая из них начинается сильным призывом. «Слушайте все народы, внимай земля и все, и все, что наполняет ее». 1 глава, 2 стих. А вторая часть начинается так: «Слушайте оглавы Иакова и князя дома Израилева, не вам ли должно знать правду?» 3 глава, 1 стих. Третья часть, 6 глава, с 1 по 2 стих. «Слушайте, что говорит Господь, слушайте горы, суд Господень, ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется». Итак, эти три упомянутые части книги можно подразделить так. Первое. Весь к народу. Второе. Весь к правителям. Третье. Весь к избранным в связи с тяжбой Божьей. Из этих трех частей книги Михея мы можем вынести заключение о его большом и весьма важном пророческом служении. Все содержание этих страниц подтверждает факт, что Творец нас принимает участие в жизни народа и знает все подробности, как и кем Он управляет. Будет полезным, если вспомним, что и в других пророческих книгах эта мысль делается вполне ясной. Амос говорит об ответственности земных царей пред Богом. Авдий свидетельствовал о божественном правлении, ведущем к наказанию за грехи народа. В книге Ионы мы видим божественное правление, направленное к призыву о покаянии и явлении милости и прощения великого числа людей. А теперь мы в том же духе рассматриваем и книгу Михея. Бог принимает участие в истории своего народа. Во всех проявлениях божественного участия мы видим, что Бог свят, справедлив, милостив, медлен на гнев и многолюбящий. Он любит человека, но ненавидит грехи его. Голгофский крест вполне открыл непостижимую любовь Божию. Имя Михей означает «Кто подобен Господу?» Он несравним в действиях по отношению к народу Завета и ко всему миру. Даже и в наши дни ортодоксальные евреи обращаются к книге Михея, когда приходит канун Дня Очищения или Искупления. Они читают у реки слова «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступлений остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Михея 7 глава, 18 стих. Грядущий суд перед Белым престолом может показаться неверующим людям судом строгим и без милосердия. Но это ошибочное понимание. Милосердие в большей мере было явлено этим людям, но они дерзко и грубо отвергли любовь и милосердие Его. Поэтому наступит время справедливого суда. Праведность и святость будет требовать, говоря фигурально, наказание всех, отверзших милосердие и жертву Господа Иисуса Христа на кресте. Однако многие из иудеев раньше этого суда универсального смирятся пред Господом и примут в сердце свои Спасителя и Мессию, Господа Иисуса Христа. Воистину, этот остаток воскликнет во всей искренности. Кто, как Бог? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать кающихся грешников. Да придет это чудное время вскоре. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Михея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Кто подобен Господу». Послание Михея в первую очередь провозглашало суд над народом, упорно следовавшим злом. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
3: Глава 38. В те дни

0: Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отвернулся лицом к стене и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господнее к Исаии, и сказано: «Пойди и скажи Езекии, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет. И от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот. И вот знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахаза. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило». Молитва Езекии, царя Иудейского, когда он заболел был и выздоровел от болезни. Я сказал себе: «В преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву, он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал: тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот, во благе мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни о доме Господнем». И сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смоков и обложат им нарыв, и он выздоровеет». А Езекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господен?» Глава 39. В то время Миродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные мази, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» Езекия сказал: «Из далекой земли приходили они ко мне, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что видели они в доме твоем?» Езекия сказал: «Видели все, что есть в доме моем. Ничего не осталось в сокровищницах моих, чего я не показал бы им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господа, которое ты изрек, потому что, — присовокупил он, — мир и благосостояние пребудут во дни мои». Глава сороковая. «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господа изрекли это. Голос говорит: возвещай, и сказал: что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь с силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет с силой, и мышцы его с властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицом его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, ищет себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча, пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не бывает. «Как же, говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость». Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Глава 41. Умолкните предо мною острова, и народы не обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут: «Станем вместе на суд». Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды: «Я Господь, первый и в последних я тот же». Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: «Хороша», и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: „Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя“, не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобой. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою и говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогу тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня совершила это, и святой Израилев сотворил это. Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет. Пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе или худое, или чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. Я воздвиг его от севера, и он придет. От восхода солнца будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину. Кто возвестил об этом от начала, чтобы нам знать и задолго до того, чтобы нам можно было сказать правда? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слышал слов ваших. Я первый сказал Сиону: «Вот оно», и дал Иерусалиму благовестника. И так я смотрел, и не было никого. И между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их, и они дали ответ. Вот, все они ничто, ничтожные дела их, ветер и пустота истуканы их.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Пожалуйста, откройте ваши Библии на послание апостола Павла к Ефесянам, глава 3. Мы, слушатели, уже сегодня входим в 3 главу. Довольно подробно и довольно долго мы остановились на первых двух главах, особенно на первой главе этого послания. Здесь, как вы помните, много, очень много материала и поучений из Священного Писания мы с вами взяли. Ну а теперь, конечно, мы начнем 3 главу послания Павла к Ефесянам. В ней говорится о церкви как о тайне. Имеется два способа, которыми стараются интерпретировать или же, как мы говорим, толковать тайну. Один из них – это игнорировать, что церковь была тайной в Ветхом Завете, и стараться найти ее там. Второй – это говорить о церкви как о новом Израиле. Некоторые в поисках возникновения церкви идут так далеко, что находят ее начало еще в саду Эдемском. Дальше уже некуда идти. И все же в Ветхом Завете, друзья, церкви нет. Другая крайность – это говорить, что церковь появилась в тот или иной период после Дня Пятидесятницы. В действительности же церковь началась в День Пятидесятницы. Тогда Дух Святой начал устраивать тело, состоящее из верующих, и Он будет продолжать это делать до тех пор, пока не восхитит церковь из этого мира и представит ее Христу. В стихах от 1 до 4, 3 главы послания апостола Павла к Ефесянам, вы встречаете пояснение тайны. В стихах от 5 до 13 – определение тайны. И потом, от 14 до 21 стиха, вы находите молитву, молитву о силе и разумении. Мы с вами, друзья, прочтем первых 3 стиха, где написано «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. И потом, друзья, до 14 стиха апостол Павел говорит именно об этой тайне, что язычники, уверовав, становятся равноправными членами Церкви Христовой. Это чудная привилегия, друзья, данная язычникам, чтобы через Христа иметь доступ к благодати Божьей и быть согражданами святым и своими Богу. Для этого апостол сделался узником Иисуса Христа за язычников. Апостол Павел был занят домостроительством благодати Божьей, данной ему для язычников. И как раз об этой тайне, которую Бог открыл ему, он и говорит дальше. Еще в 10 стихе 1 главы мы уже говорили о домостроительстве. Там о нем было сказано как об устроении полноты времен. Павел возвещает о Божьем плане и об условиях, на которых Бог призвал Павла и послал его к язычникам. В сравнении с другими апостолами, служение Павла было отличным и специальным. В послании к Галатам, во второй главе, апостол Павел говорит: «И знаменитые не возложили на меня ничего более, напротив того, увидевши, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Мы здесь видим, что апостол Павел имел специальное служение. Возвещаемое Евангелие было то самое, но не те, кому оно возвещалось, были другими людьми, принадлежали к другой категории. Павел пошел к язычникам и сказал им: «Вы были отчуждены, а теперь можете быть введены в общение детей Божьих». Апостол Петр, когда говорил к Израилю, произнес следующие слова: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это он говорил о имени Иисуса Христа. Оба апостола, Петр и Павел, имели то же самое Евангелие, хотя и направленное к двум различным группам людей, друзья. И это прекрасно. Почему? Потому что все мы нуждаемся в Господе Боге, в Спасителе. Все человечество находится во грехах. Мы об этом говорили довольно подробно в прошлой лекции. Здесь же, в разбираемом нами теперь месте, говорится о совершенно другом. О устроении полноты времен и о домостроительстве благодати Божией. Когда апостол Павел был фарисеем и жил по закону, он никогда не шел проповедовать язычникам. Он находился под другой системой религиозной жизни и мышления. Другой дух владел им. Теперь же Павел находится под новой системой, или лучше сказать, под влиянием нового мировоззрения, и он стал миссионером для язычников. Это не значит, что Божий метод спасения грешников изменен, друзья. Нет, никакой человек не может быть спасен соблюдением закона. Что Павел имел, друзья, в виду, когда говорил, как мы читаем в 3 стихе: «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Здесь апостол Павел указывает, что ему дано познание тайны. Основываясь на этом стихе, некоторые сейчас же спешат с заключением: «Вот видите, только один Павел знал тайну». Но в этой же 3 главе, друзья, апостол Павел делает очень ясным, что откровение этой тайны было дано не ему лишь одному. Достаточно прочесть стих 5, чтобы увидеть это. Здесь говорится о тайне, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам, Духом Святым, чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Друзья, это есть нечто, что все апостолы знали, и все имели это знание. Павел пишет от своего имени Ефесянам и говорит: «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Когда Павел преследовал церковь, он преследовал и Христа. Церковь была телом Христовым, и Павел впервые нашел, что Бог делает нечто новое, и что церковь приходит к существованию. Итак, тайна, о которой здесь говорится, отлично от человеческой тайны. О какой тайне здесь идет речь? Тайна, о которой здесь говорится, отлично от человеческой тайны, я сказал выше. В ней не сокрыто что-то таинственное. Это нечто, о чем не говорилось в Ветхом Завете, и поэтому оставалось неизвестным для людей, потому что оно становится познаваемым только через откровение. И вот в Новом Завете это стало открытым. В нем слово «тайна» употребляется 27 раз и относится к 11 различным тайнам. Во время Павла было много мистических религий, и с их таинственными ритуалами, и, наверное, и сегодня их не меньше. Апостол Павел предупреждает, что тайна Божья не имеет ничего общего с секретами мистических религий. В христианстве все было открытым. Евангелие должно быть полностью возвещено. Мы являемся домостроителями тайн Божьих. Мы призваны возвещать эти тайны, чтобы люди могли познавать богатство благодати Божьей к ним. Бог открывает нам тайну Его воли. Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею. А закон, закон заповедей учиним, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир в одном теле, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Слушатель, тайна есть то, что Христос воскрес. Здесь, на земле, Он имеет новое тело, состоящее из верующих теперь, из верующих евреев и язычников. В послании к Римлянам в 14 главе говорится о тайне, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена. И через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. В исполнении Слова Божьего открывается тайна святым Его. Эта тайна была сокрыта от веков. В Ветхом Завете ничего не писалось о церкви. Апостол Павел, говоря о тайне, отмечает большое различие между сынами человеческими прошлых веков и апостолами и пророками церкви. В Ветхом Завете, слушатели, мы не видим никакого проблеска света, который бы указывал конкретно на церковь, и я должен сказать, что упоминаемые Павлом пророки относятся уже к новозаветному времени ранней церкви. Тайна, слушатели, тайна заключалась не в том, что язычники будут спасены, об этом, конечно, учил и Ветхий Завет. Пророк Исаия писал: «И будет в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Так читаем у пророка Исаии в 11 главе 10 стих. «И придут народы к свету твоему и цари, к восходящему над тобою сиянию». Читаем у того же пророка Исаии в 60 главе. А пророк Захария также предвозвещал об этом и говорил: «И прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом». Слушатели, через пророка Малахию Господь предсказывал, что велико будет имя Его между народами. Это не было тайной. Тайной было то, что язычники и израильтяне будут поставлены на одно и то же самое основание, то есть на одну скалу. Это Христос. Верой во Христа они будут включены в одно тело, друзья, которое есть церковь. Христос же есть глава этого тела. Историю человечества в свете библейского откровения можно разделить на три периода или главных периода, каждый приблизительно по 2000 лет. От Адама до Авраама, от Авраама до Христа и от Христа. От Христа, или же лучше сказать, от дня Пятидесятницы до взятия церкви, друзья. Язычники, евреи и церковь Божья. Вот каково разделение. Язычники, евреи и церковь Божья. И Павел говорит: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей». Он здесь упоминает эти три группы, друзья. Он указывал на будущее время. Церковь началась в день Пятидесятницы. Церковь – это одно тело, состоящее из евреев и язычников, слушатели. Это был дар, дар Божий, дар благодати Божией, изменивший и апостола Павла тоже, который теперь был узником Иисуса Христа и членом тела Его. Все, все совершалось силой Духа Святого слушатели, эта перемена была лишь сделана через Дух Святой. И вот в стихах 8 и 9 Павел говорит: «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Мы, друзья, сегодня живем во время откровения тайны домостроительства Церкви, Евангелия благодати, скрывавшейся в Боге от вечности слушателей. И сегодня оно открылось для всех, для всех, для всего мира, для всего человечества, друзья. Вы не можете узнать тайны Божьей, если Бог не откроет ее вам. Бог не говорит вам и нам много чего. Он разрешает человеку самому делать многие открытия, да, но имеется многое, многое, чего человек никогда не смог бы найти, если бы Бог не открыл бы ему. К этому относится и тайна Церкви. Бог открывает свои тайны верующим людям, а через них начальствам и властям на небесах. Сам Господь является тайной для людей. Он открывается нам по мере нашей веры и нашего духовного возрастания и развития. Слушатель, да благословит вас обильно Господь!
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Одно из семи чудес света, знаменитая пирамида Хеопса, была сооружена около 2600 года до нашей эры. Ее основание 54 300 квадратных метров, высота 147 метров, а каждая из четырех сторон основания 230 метров в длину. Пирамида строилась 20 лет. Для ее сооружения понадобилось 2 миллиона 300 тысяч каменных блоков по 2,5 тонны каждый. Уникально, что все эти камни выложены без какого-либо укрепляющего и цементирующего раствора, и при этом они столь плотно пригнаны друг к другу, что швы едва различимы. Снаружи пирамиды облицовывались известняком, который впоследствии, в течение многих столетий, был разворован и употреблен в качестве строительного материала для зданий и мостовых в Каире. Самая крупная пирамида является еще и астрономической обсерваторией. Ее устроители знали, что Земля вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, и что у Солнца, в свою очередь, есть собственная орбита. Строительство этой пирамиды, стороны основания которой образуют почти точные прямые углы, является свидетельством того, что египтяне обладали феноменальной ориентировкой в пространстве и точными знаниями относительно устройства мироздания.

0: Внутри усыпальницы фараона установлен полированный обелиск, представляющий собой вытесанные 9-метровые глыбы. Подобные обелиски фараоны воздвигали ради сохранения памяти о себе в вечности. Врубался такой обелиск из массивной глыбы гранита и окружался желобом. Под ним делалось углубление, которое выкладывалось деревом. Желоб наполнялся водой, дерево разбухало, перепонка лопалась, и высеченный обелиск отделялся от породы. После этого оставалось только извлечь его из шахты, сгладить стороны его основания и отвезти туда, где предполагалось его установить. Обычно на обелиске по приказу фараона высекались соответствующие изображения и знаки. Один такой обелиск, в верхней части своей обшитый золотом, был установлен во время правления Хатшепсут, дочери египетского фараона Тутмоса I. Предполагают, что именно она и была той дочерью фараона, о которой идет речь во второй главе книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Библии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы книги «Исход». Она сообщает нам о героизме двух женщин, не пожелавших идти на поводу у коварного фараона и убивать еврейских младенцев. Когда сатана попытался обмануть израильский народ, этих женщин поддержал сам Бог. Вот стихи с 17 по 20. «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: „Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?“ Повивальные бабки сказали фараону: „Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают“. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». Хитрый ход, с помощью которого фараон хотел уничтожить всех еврейских детей мужского пола, потерпел неудачу. А две женщины, которые решили ослушаться фараона, получили благословение Божье. Вот стих 21 из первой главы книги «Исход». «И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Этим женщинам пришлось выбирать, кому подчиняться – фараону или Богу. Они научились бояться Бога, и их послушание было замечено и вознаграждено Богом. Он сделал их известными и весьма почитаемыми в Израиле. Прочтем теперь стих 22 из 1 главы. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: „Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых“. Если бы этот приказ выполнили, то израильский народ вскоре исчез бы с лица земли. Но так не случилось. Повивальные бабки приказ не выполнили, и мы это ясно увидим в следующих главах книги «Исход». По благословению Божью вырастет Моисей, который выведет Израиль из египетского рабства. «Исход» – это великая книга об искуплении. Она ясно и наглядно показывает нам, как Бог избавляет нас сегодня от греха, от плотских сил мира и от дьявола, и как Бог спасает нас для вечной жизни на небесах. Теперь мы приступаем к изучению главы 2. В этой главе мы узнаем, как Бог готовил Избавителя для своего народа, и прочитаем о рождении Моисея, о 40 годах, проведенных Моисеем во дворце фараона, о воссоединении Моисея со своим народом, о том, как этот народ отверг Моисея, и о браке Моисея с язычницей. Моисей предстанет перед нами в своей роли Избавителя в первых 11 главах книги «Исход». Глава 1 рассказывает нам о рабстве Израиля в Египте, глава 2 – о рождении Моисея и о 40 годах, которые он провел во дворце фараона. Глава 3 – о том, как Бог призвал Моисея на служение, и о 40 годах, проведенных Моисеем в Мадиаме. Глава 4 повествует о возвращении Моисея в Египет. Там Моисей провозгласил, что избавит Израиль от рабства. А в главах с 5 по 11 мы прочитаем о том, как фараон состязался с Богом и как Бог, боровшийся с язычеством, поверг Египет 10 казням. Исход – это великая книга искупления. Она, как мы уже говорили, ничего не начинает и ничего не заканчивает. Она лишь продолжает повествование, которое началось в книге «Бытие» и которое будет продолжаться и в книге «Левит», и в книге «Чисел». Вот что написано в Библии о рождении Моисея. Начнем со стихов 1 и 2 из 2 главы книги «Исход». «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из этого же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Мы, конечно, сразу же узнали эту старую историю о том, как мужчина встречает женщину, они влюбляются друг в друга, женятся, и у них рождается ребенок, и в этом весь смысл человеческой жизни. Моисей рассказывает здесь о своих родителях и о своем рождении, и рассказ этот весьма скромен, если не сказать скуп. Поэтому нам приходится обращаться к другим книгам и местам в Библии, чтобы получить больше информации о том, что же происходит. Многие из нас, имея невозможность писать что-то в Библию, постарались бы рассказать поподробнее о своих родителях. А Моисей даже не упоминает их имен. Они были простыми людьми, находились в рабстве, принадлежали к племени Левиину. Вот и все, что Моисей нам здесь сообщает. Позже, однако, мы узнаем их имена. Это Амрам и Иохаведа. Второй стих говорит, что Моисей был здоровым и красивым ребенком. Как видим, о себе Моисей также не очень распространяется. Прочтем теперь стих 3. «Но не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Моисей был не просто здоровым ребенком, у него были очень сильные легкие. Сначала родителям удавалось его прятать. Однако пришел день, когда Моисей стал кричать во весь голос. Как эта ситуация разительно отличается от того, что произойдет через несколько лет, когда Господь попросит Моисея защитить израильтян перед фараоном, а Моисей заявит, что плохо умеет говорить. В детстве мы все очень громко кричим. Становясь же взрослыми, мы чаще всего замолкаем, когда дело доходит до общения с Господом. И вот Иохаведа оказалась в затруднительном положении. Она более не может прятать своего ребенка. Многие верующие в данной ситуации поступили бы совсем не так, как поступила она. Они бы заявили: «Доверимся Господу». Да, это чудесные слова. Но действительно ли вы доверяетесь Господу, когда совершаете явную глупость и, как страус, прячете голову в песок? Глупо было бы со стороны Иохаведы оставлять ребенка в доме, где его крик мог услышать любой проходящий мимо стражник. Для Моисея это означало бы немедленную смерть. Кто-то может возразить: «Но ведь ребенок бы не кричал, когда мимо проходят посторонние». А откуда вы знаете, Вера – это отнюдь не прыжок во тьму. Бог велит нам верить в доброе и вечное. Бог совсем не просит нас делать глупости. Вот почему я полагаю, что Яховеда поступила благоразумно. Она сделала корзину из тростника и положила в нее Моисея. Прочтем стих 4. «А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Яховеда не только сделала корзину, она также послала сестру Моисея проследить, что произойдет с ее братом. Эти разумные действия говорят о том, что она по-настоящему правильно доверилась Богу. Прочтем теперь стих 5. «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужники ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню, чтобы взять ее. И вот мы видим руку Господа, который собирается вмешаться. Господь всегда вмешивается, когда вы проявляете здоровый смысл, а Иоховеда, как мы уже говорили, поступила разумно. Дочь фараона приходит на Нил мыться, выбирает уединенное место и вдруг видит корзину и посылает служанку, чтобы та принесла эту корзинку. Прочтем стих 6. «Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: это из еврейских детей». Вот как раз сейчас от младенца требовалось закричать, и действительно тот захныкал. По воле Бога здесь слились воедино две очень важные вещи – крик младенца и участие женского сердца. Дочь фараона сжалилась, ее сердце смягчилось, и она не смогла пройти мимо ребенка. Прочтем стих 7. «И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Мариам, сестра Моисея, предлагает помочь дочери фараона, и позже она не даст своему братцу забыть об этой услуге. Перед нами вполне жизненная история. Далее я читаю стих 8. «Дочь фараона сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца». Происходит очень важное событие, и оно демонстрирует, как именно Бог действует, когда мы поступаем разумно и по вере. За младенцем призвали ухаживать его собственную мать. Ей даже будут за это платить. Лучшего и придумать нельзя. Когда Бог в наших сердцах и в нашей жизни, Он оправдывает ожидания, которые мы возлагаем на Него. Прочтем стихи 9 и 10. «Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне, и я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Имя Моисей значит «тот, кого вытащили». И понятно, что дочь фараонова назвала так Моисея, потому что его как раз и вытащили из воды. Определять, кто на самом деле был библейским фараоном-угнетателем, дело неблагодарное и ненадежное. Ведь дочь фараона могла быть старшей дочерью Рамсеса II или его сестрой. По египетским обычаям того времени – ее первый сын был претендентом на трон. Если бы Рамсес II и его жена оставались бездетными, то Моисей стал бы следующим фараоном. Давайте теперь прочитаем о неудачной попытке Моисея помочь своему народу. Первые 40 лет жизни Моисей провел при дворе фараона. Он получил египетское воспитание и образование. Он был похож на египтянина, говорил и поступал как египтянин. Когда он пришел в Мадиан, то его сочли там за египтянина. Об этом мы еще узнаем из книги «Исход». Образование Моисей получил в Великом храме Солнца. Сегодня мы часто недооцениваем ученость и достижения египтян. А ведь их познания в астрономии были просто феноменальными. Они знали точное расстояние до Солнца. Они утверждали, что Земля круглая. Они также обладали глубокими познаниями в химии, о чем свидетельствует их искусство бальзамирования. А их способность работать с цветом была выше всяких похвал. Я уверен, что наши компании по производству красителей готовы заплатить любые деньги, чтобы узнать секрет химических формул, которые были известны египтянам. Сейчас, через 4000 лет, краски, созданные египетскими мастерами, поражают своей яркостью, свежестью и красотой. В дополнение ко всем достижениям у египтян была еще и богатейшая библиотека. Моисей, как сказано, познал всю мудрость египтян. Но в его образовании был один изъян – его не научили служить Богу. Тем не менее, друзья мои, не стоит недооценивать Моисея. Он был выдающимся человеком. В книге «Деяний святых апостолов», 7 глава, стихи с 20 по 29, Стефан проливает свет на этот период жизни Моисея. Он говорит: «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. Другими словами, образование Моисея не смогло подготовить его к роли избавителя сынов Израилевых. Однажды Моисей увидел, как египтянин избивал одного его соотечественника и убил этого египтянина. Перед тем, как убить, Моисей посмотрел по сторонам, боясь, как бы кто-нибудь не увидел, что он хочет сделать. К сожалению, Моисей не посмотрел наверх. А ему надо было посмотреть на Бога, который запретил бы ему так поступать. Потому что Моисей пытался избавить детей Израилевых от рабства на 40 лет раньше, чем предусмотрел Бог. Вот почему Бог сейчас отправит Моисея в пустыню. Читаем стих 15. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя». Из последующего повествования мы узнаем, что Моисей взял себе в жены язычницу в земле Мадиамской. Я читаю стихи с 16 по 21. «У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнить корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Итак, Моисей берет в жены Сипфору. Интересно заметить, что многие персонажи Ветхого Завета в той или иной степени олицетворяют Христа, хотя и не все детали их жизненного пути соответствуют образу нашего Спасителя. Моисей, как мы только что увидели, стал убийцей. Однако и Моисей олицетворяет Христа в том отношении, что Бог избрал его быть спасителем народа Израилева. Моисей был отвергнут израильтянами и обратился к язычникам, взяв себе в жены язычницу. Впоследствии он снова приходит как избавитель Израиля, и на этот раз народ его принимает. Итак, Моисей оказывается в земле Мадиамской, которая станет его домом в течение последующих 40 лет. У него рождаются два сына. Кстати, вопрос о семейной жизни Моисея всегда оставался открытым. Я уверен, он любил свою жену, но ничто в библейском повествовании не говорит об их чудесных семейных отношениях. Эту сторону своей жизни Моисей обходит молчанием. Имя Сипфора означает «воробей», и можно предположить, что она была маленькой и подвижной женщиной. Читаем стихи с 22 по 25. «Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, — говорил он, — я стал пришельцем в чужой земле. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопли их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Эти стихи являются ключевыми стихами всего повествования. До этого момента превалирующими темами было угнетение, рабство и смерть. Пока Моисей 40 лет находился в стране Мадиамской, израильтяне продолжали страдать под рабским игом у египтян. Несмотря на угнетение, Бог благословил свой народ, и число израильтян возрастало. В ответ на это египтяне становились все более жестокими по отношению к избранному народу. По-видимому, цель Бога состояла в том, чтобы таким образом вызвать у израильтян желание к освобождению. Слыша горестные вопли своего народа, Бог вспомнил завет свой и свои обетования, данные Аврааму, Исааку и Иакову. Увидев угнетение, которому подвергались израильтяне в земле египетской, Бог решил вмешаться и изменить ситуацию самым решительным образом. В своем непревзойденном могуществе он начал действовать согласно своим обетованиям, чтобы освободить и сохранить свой народ. В дальнейшем мы увидим, как Бог осуществил свой замысел. Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Одностороннее движение. Практически каждую неделю мы узнаем, что тому или иному растению или животному угрожает полное исчезновение. Нормальна ли такая скорость вымирания живых организмов? Или она вызвана деятельностью человека с его технологиями? Исчезновение разных видов на Гавайских островах принято связывать с проникновением туда западной цивилизации. Однако исследования окаменелости птиц на Гавайях показывают, что многие виды вымерли задолго до прибытия европейцев. За последние полтора тысячелетия разнообразие видов островных животных сократилось на треть. Нет сомнения, что живые существа вымирают, и никакие другие существа не приходят им на смену эволюционным путем. Нет сомнений и в том, что это вымирание совершенно естественно и практически не связано с ростом технологической деятельности человека, будь то на Гавайях или где-то еще. Отсюда очевидно, что миллионы форм жизни на Земле никак не могли возникнуть в результате эволюции, поскольку живые существа вымирают естественным путем быстрее, чем они якобы эволюционируют. Вымирание видов – это предостережение для нас с вами. Все творение движется только в одном направлении – к упадку, смерти, разрушению. Осознав эту неизбежность, мы должны увидеть еще один знак одностороннего движения в Библии. Апостол Петр говорит, что спасемся мы не иначе, как одним именем. Это имя – Иисус Христос. Только Он победил смерть и сделал это ради нас, доказав Своим воскресением, что властен простить наши грехи.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Возрождение народа».
3: Мы сегодня будем говорить о очень интересной книге. Книги Библии, книги, которая находится в Ветхом Завете, книги, которая открывает нам целый пласт истории народа израильского, народа Божьего, жизнь которого описана в Ветхом Завете. Дело в том, что когда мы проповедуем, когда мы читаем Библию, большинство тех уроков, которые мы получаем, мы обычно получаем из Нового Завета. Мы любим Новый Завет, мы больше времени проводим в Новом Завете, и это хорошо, это нормально, потому что Новый Завет действительно представляет собой выражение вот этой заключительной фазы Божьего дела с человеком, Божьего слова к человеку. Тем не менее, 2/3 Библии представлены в Ветхом Завете. В Ветхом Завете очень много основания, которое закладывает основание нашей веры, основание нашего христианства, основание нашего хождения за Иисусом Христом. В одной из книг Нового Завета апостол Павел пишет, что все то, что было написано раньше, написано нам в наставление. То, что происходило с людьми Божьими, которые жили в Ветхом Завете, происходило для того, чтобы мы сегодня, живущие в Новом Завете, в эре, в эпохе Нового Завета, мы чтобы могли научиться, чтобы мы могли посмотреть на эти уроки и сделать для себя выводы. Если вы читаете послание к евреям, вы можете встретить цитаты из Ветхого Завета почти на каждой странице. Если вы проанализируете все высказывания Иисуса Христа, вы можете увидеть, что огромная часть этих высказываний Иисуса Христа, его учений, базируется на слове Ветхого Завета. Поэтому я решил сделать вот такой курс специальный, взять несколько четвергов, может быть, 2-3 месяца на это уйдет, для того, чтобы взять одну из книг Ветхого Завета и сконцентрировать наше с вами сознание на этой книге.

и научиться тому, что Господь через своего слугу Неемию написал. Книга Неемии отличается от всех других книг тем, что она описывает события, которые были самые-самые последние в истории Ветхого Завета. Хотя она расположена примерно в половине, в середине Ветхого Завета, тем не менее она имеет дело с событиями, которые уже как бы закрывали ветхозаветнюю историю народа израильского. До того, как мы коснемся такого короткого обзора, который я хотел бы сегодня с вами сделать, я хотел бы начать немножечко с событий, которые раньше предшествовали этой книге. Книга Неемии говорит о возрождении народа. С израильским народом очень интересная была история. Дело в том, что когда эти люди возникли как нация, когда Израиль сформировался как нация в Египте, после того, когда Бог дал закон народу израильскому, после того, когда народ израильский установил монархию, то есть царя, Бог поставил, они просили царя, Бог поставил им царя. После того, когда царство разделилось, когда они жили в отступлении, когда они потеряли царство и ушли в плен, после всей этой большой истории Бог, согласно своему слову, согласно своему обетованию, будучи верным своим словам, Бог возвращает народ после 70-летнего пленения. Книга Неемии говорит нам об этом периоде возвращения. Это было не просто возвращение. Это было не просто переселение народа назад из вавилонского пленения, назад в землю обетованную, назад в Палестину. Это было духовное возрождение. Это было целое, знаете, социальное явление, которое имело место тогда, когда народ вновь поднимался из пепла. Несколько слов по поводу того, что предшествует книге Неемии и о чем идет речь. Мы говорили о том, что история израильского народа начинается в большом смысле царства Давида. Потому что Давид был тот царь, который сформировал государство, который захватил территорию, всю ту территорию, которую Бог отдал народу израильскому. Это был тот человек, который установил царство, после которого было долгое время мирного существования, нормального, спокойного, благополучного существования народа Божьего, народа израильского. После того, когда Соломон умер, сын Давида, царство разделилось на две половины. Северное царство отделилось, там было 10 колен, и южное царство, в котором осталось два колена, колено Иуды и колено Вениаминова. Это все то, что, когда вы читаете Библию, в Библии упоминается о Иуде и Израиле. Так вот, Израиль в Ветхом Завете почти все время после времени Соломона названы 10 племен или 10 колен Северного царства. Царство Иудейское – это два колена южных. Те, которые остались верными Богу на больший период времени, они гораздо позднее были наказаны и взяты в плен. После того, когда народ израильский отступил, Бог посылал им пророков. И через своих пророков Бог предупреждал этих людей. И Он говорил о том, что если вы не будете верны моим заповедям, если мой закон не будет вашим законом, то рано или поздно вы придете к такой точке, когда вы как нация разрушитесь, когда вы будете наказаны, когда вы будете уведены в плен. Таким образом, мы читаем очень много книг Ветхого Завета, которые известны как пророческие книги. Почти все эти книги имели дело вот с этой целью, когда Бог предупреждает народ о опасности отступления. Я делаю этот обзор для того, чтобы мы с вами снова вспомнили, о чем идет речь в Ветхом Завете. Особенно для молодого поколения, для молодежи, которая не так хорошо, может быть, знакома с Ветхим Заветом. Это очень важно для того, чтобы иметь общую панораму, иметь понимание то, где что находится в истории библейского материала, того библейского слова, которое очень важно для нас, которое оставлено нам в назидание для того, чтобы мы могли правильно жить. После этого Божье предупреждение стало принимать форму практического действия. Бог очень долго предупреждал. И в 722 году Северное царство, то есть Израиль, 10 колен Израилевых, были захвачены ассирийцами и были уведены в плен.
Я это представил так вот, в такой линии истории, линии времени или в хронологии царства Давида, примерно 1000 лет до рождения Иисуса Христа. 722 год, ассирийское пленение северных 10 колен, то есть Израиля. Прошло еще немножко времени, Иуда, нижняя часть Палестины, те, которые представляли собой более верную часть народа Божьего, и они, в конце концов, были пленены вавилонянами. Если вы помните карту Израиля, помните карту тех народов, которые вокруг расположены, ассирийское правление – это было царство, во главе которой было Ниневия, город Ниневия, известный город по книге пророка Ионы. Потом после этого цари менялись. После этого ассирияне пали под воздействием Навуходоносора, вавилонского царя. И поэтому, когда пришло время наказания иудеев с Южного царства, пришел Навуходоносор, царь вавилонский. Навуходоносор приходил 3 волнами. Первый раз они пришли в 606 году, последний раз в 586 году. То есть на протяжении 20 лет были 3 волны захвата. И в 586 году царство было разрушено, Иерусалим был разрушен, стены были разрушены, храм был сожжен, все то, что там было в храме, было вывезено, и самые лучшие представители израильского народа были уведены в плен. В это время был уведен в плен Даниил. Если вы помните, в книге Даниила описано, что взяли, пришли вавилоняне и взяли лучших из народа Божьего и отвели в Вавилон. В 536 году, посмотрите, ровно год в год, 70 лет после того, когда царство было разрушено, когда царство было остановлено, израильское, 606 год и 536 год, ровно через 70 лет, во исполнение пророчества Божьего, которое он дал через Иеремию, Бог побуждает сердце царя Кира. Это был царь персидский, царь Кир, который захватил в свое время царство Вавилонское. В принципе, они все правили почти на одной территории, только разные были люди, разные представители, разные цари, разные династии были. Так вот, если вы помните, в книге пророка Исаии, в 45 главе, очень ясно написано, до того, когда Израиль пал, еще вот до этой даты, до 606 года, до того, когда первое вавилонское пленение случилось, еще до этого времени Исаия написал очень ясно, что будет человек, имя которого будет Кир. Этот человек еще не родился в то время. Но Бог через Исаию очень конкретно написал, что будет такой человек, который издаст указ и который освободит Израиль, освободит мой народ. Смотрите, точно-точно, ровно день в день, год в год исполняются эти события. Богом было предсказано, что ровно через 70 лет, 606 год и 536 год, ровно через 70 лет будет народ освобожден. И вот началось освобождение. И что интересно, точно так же, как и пленение было в 3 потока или 3 волнами, точно так и освобождение народа израильского. Первое освобождение, первое возвращение было под предводительством такого лидера, которого звали Зарававель. Об этом написано подробно в книге Ездры, в первой ее половине. Это удивительный человек, и мы когда-нибудь изучим еще книгу Ездры. Интересные люди, там Зарававель, потом первосвященник Иисус, по имени Иисус был там тоже. Люди, которые представляли собой такую огромную духовную силу. Они были движимы Духом Святым. И они смогли выполнить вот эту первую задачу, когда они стали руководителями первой волны возвращения народа израильского из вавилонского пленения. Второе возвращение было в 458 году. Посмотрите, прошло достаточно много времени. 536 год и 458 год. Достаточно много времени прошло, когда Ездра возглавил целую-целую вереницу, целый клан, еще одну группу людей, которая возвратилась в Иерусалим для того, чтобы отстраивать храм. В это время, после Зарававеля и Ездры, был восстановлен храм.
Причем храм восстановили достаточно быстро, всего за 20 лет. Если его строили 40 лет в начале, то в этот раз его построили за 20 лет. Но возникла одна проблема. В 4 главе книги Ездры, если вы читали эту книгу, может быть, помните, в 4 главе книги Ездры описана ситуация, что когда народ израильский, когда возвратившиеся из плена, стали восстанавливать стены Иерусалима, возникла оппозиция. Некоторые люди пошли назад туда к царю в Персию и сказали ему о том, что евреи, которые вернулись, они хотят восстать против царя. Потому что они не только восстанавливают поклонение Богу, они восстанавливают город, они восстанавливают политическую единицу. И царь запретил строительство. И эти люди, очень довольные, что они получили разрешение от царя, они вернулись и они разрушили все те стены, которые были построены, и сожгли ворота. Это была большая-большая беда для всех тех, кто любил народ Божий. И вот весть об этом донеслась назад туда, в Сузы. Это был город, престольный или столица Персии, там, где очень многие цари проводили большинство своего времени. И там был человек по имени Неемия. Этот человек был евреем, тем не менее он занимал достаточно значительный пост при царе. Вот когда Неемия услышал о том, что ворота сожжены огнем, о том, что стены разрушены, о том, что ничего не восстанавливается, о том, что вот та первая волна благословений, которую пережил народ в то время, когда Зарававель пошел и Ездра пошел туда, в Иерусалим, написано, что он сильно опечалился. Для этого человека дело Божие было вопросом его личной радости или печали. Это очень интересный человек, и мы будем о нем говорить на протяжении вот этих вот нескольких наших собраний, богослужений. Человек, у которого мы можем очень и очень многому научиться. Я хотел бы, чтобы мы могли остановиться, запомнить эту дату. 445 год, третье возвращение под руководством Неемии. Эта дата очень важна с нескольких точек зрения. Я хочу коснуться некоторых интересных деталей книги Неемии. Во-первых, интересно, наверное, будет знать, что царь, который разрешил Неемии пойти и построить город, он был приемным сыном у Есфири. Посмотрите, нам кажется, когда мы читаем Библию, нам кажется, что много событий происходят, ну, просто так, случайно. Одно случилось, второе случилось, третье случилось. Но у Бога ничего случайного нет. Бог допустил вот эти сложные обстоятельства во время Есфири, во время Мардохея, для того, чтобы произвести огромную перемену вообще в нации. И по всей видимости, Есфирь была той женщиной, которая оказала свое влияние на Артаксеркса, на того человека, который впоследствии подписал указ о возвращении народа израильского и о восстановлении города Иерусалима. Интересно, еще связанная с этим деталь. Дело в том, что все цари, до его отца, может быть, так скажем, до вот этого периода, все цари имели такую политику. Они всегда покоряли народы, они уничтожали все, что там было, точно так, как они сделали с Иерусалимом. Они забирали лучших людей в плен, и они заселяли эти земли, захваченные другими людьми, с целью, чтобы перемешать все, чтобы не было политического восстания. Когда пришел Артаксеркс, Артаксеркс имел совершенно другую политику. По какой-то причине он вдруг стал считать, что ему самый лучший вариант управления страной будет такой, что он разрешит всем нациям поклоняться их собственным богам. Кроме того, он решил, что эти нации нужно отпускать домой, чтобы они шли туда на свои земли, и чтобы они там, на своих землях, молили своих богов о благополучии всей империи. Посмотри, опять-таки, нам кажется, что это случайный какой-то всплеск в истории. Были одни цари, а вот здесь появился другой царь.
Но посмотрите, что всем этим управляет Бог. Был один царь, который должен был по Божьему плану принести и осуществить наказание израильского народа, прийти, вырвать их с корнями и отвезти туда, в Вавилон. И был потом другой царь, который должен был по Божьему плану взять этих людей и послать их назад туда, в Иерусалим, чтобы они могли построить снова храм и восстановить город. Когда я наблюдаю за этой картиной, вы знаете, я получаю огромное утешение. Огромное утешение, прежде всего, дорогие друзья, в том, что я знаю, что мир контролируем Богом. Я знаю, что вот эти цари, вот эти системы, которые поднимаются и падают, которые нам кажется, что они так хрупки, они зависят от какого-то каприза, какого-то политика. На самом деле, я точно знаю, что абсолютно все это рано или поздно будет подведено под осуществление божественного плана. Нам иногда непонятного, нам иногда недоступного даже, тем не менее... На страницах истории Ветхого Завета, на страницах истории Израиля мы это ясно видим. Мы ясно видим, что все вот эти тонкости были использованы Богом для того, чтобы осуществить Его святую волю. Итак, это первая интересная деталь, связанная с книгой Неемии. Вторая деталь. Вы, наверное, слышали, изучали книгу Даниила. В книге Даниила в 9 главе написано о 70 седьминах. Очень важная часть эсхатологии или учения последнего времени. Все люди, которые хотят хоть как-то приблизиться к тому, что будет дальше, они обязательно касаются 9 главы книги Даниила. Так вот, 70 седьмин, указанные в книге Даниила, 9 главе, начинает свой отчет от 445 года. От того года, в котором по просьбе Неемии Артаксеркс издает указ о восстановлении города. Посмотрите, мы уже говорили, что первый указ был в 536 году. В том году, когда отправили, царь Кир послал людей, и они восстановили храм. Но город им запретили восстанавливать. У Даниила очень ясно написано, что будет издан указ о восстановлении города Иерусалима. Это пророческое слово очень точно исполняется. Действительно, пришел час, когда по просьбе Неемии, которого побудил Бог, царь издает указ о том, чтобы Иерусалим был восстановлен. Еще одна интересная деталь в том, что книга Неемии и книга Малахии – это последние книги Ветхого Завета. Хотя, опять-таки, как я уже говорил, Неемия расположена в середине Ветхого Завета. Тем не менее, эти две книги были написаны примерно в одно и то же время. Они были самые последние. Кроме того, эти две книги описывают события, самые последние в Ветхом Завете. После них уже ничего нет до Нового Завета. Итак, это несколько интересных деталей, связанных с книгой Неемии. Сейчас я хотел бы, чтобы мы могли коснуться, посмотреть на эту книгу, коснуться ее общего обзора и общей темы, для того, чтобы мы могли немножечко яснее представлять ее содержание, о чем она говорит нам. Первое событие, которое мы встречаем в первой и во второй главе, это событие, которое произошло примерно в ноябре или декабре 446 года. Посмотрите первый стих первой главы. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, в престольном городе. Речь идет о месяце Кислев, который соответствует примерно концу ноября и большей части декабря. Это 446 год до нашей эры. Когда мы говорим об этом летоисчислении, чем по мере приближения к Рождеству Иисуса Христа, цифра уменьшается. Это первый такой важный элемент. Второй. Март-апрель 445 года. Это событие, которое описано во второй главе. Неемия отправляется в Иерусалим. Посмотрите, очень полезно, чтобы мы могли представлять собой временную вот эту хронологическую карту или временную карту событий, как это происходило. Когда мы читаем главу за главой, нам кажется, что все события происходили сразу, одно за одним. Но посмотрите, вторая глава в первом стихе начинается: «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино,
Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Не болен ли ты? Ты не болен, этого нет, а верно, печаль на сердце. И я сильно испугался. И вот здесь возникла ситуация, когда Неемия говорит: я помолился Богу Небесному, и когда он стал говорить честно царю то, что гнетет его сердце, хотя это было очень рискованно. И мы коснемся, мы будем изучать детально каждую главу и все обстоятельства, связанные с этими событиями. Сейчас я хотел бы просто вместе с вами представить вот это временное распределение того, как складывались эти события. Июль-август 445 года – это примерно то время, когда Неемия вместе со своей группой сопровождающих прибыл в Иерусалим, и когда он начал строить стены. Опять-таки, очень интересно, что потребовалось несколько месяцев, очень мало времени, по меркам тех времен, для того, чтобы преодолеть то расстояние, которое было между… Это примерно сегодняшний Ирак. Вот там, где ведутся боевые действия или велись не так давно. Это Персидский залив, это Сузы, это город, который был очень близко к Персидскому заливу. Так вот, вот с того места караван, большой караван, по всей видимости, потому что он попросил воинов, которые были с ним, он попросил специальные письма, у него были деньги для того, чтобы закупать там лес, для того, чтобы закупать строительные материалы. Вот этот большой караван проделал этот путь, пришел в Иерусалим, и написано, что через 3 дня после того, когда он пришел, он принялся за работу. Сентябрь-октябрь 445 года, строительство стен завершено. Откройте, пожалуйста, 6 глава, 15 стих. Вообще, книга Неемии – уникальная книга, говорящая о служении. Пожалуй, нет никакой книги в Библии, которая бы так ясно не представляла вот эту мощную, дружную работу народа Божьего. Вы посмотрите, когда речь шла о разрухе, речь шла о том, что столетиями эти стены были разрушены, столетиями. Когда люди потеряли в своем сознании уже всякую надежду, что что-то можно было восстановить. И в это время приходит Неемия. Неемия с огромной посвященностью, с преданностью делу Божьему, с желанием восстановить, построить город. Он приходит и он мобилизует народ. Так что в течение 52 дней город был построен. Посмотрите, 15 стих. 6 глава. «Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня». Тогда не было кранов подъемных, тогда не было техники, не было тракторов больших, которым бы пилили деревья, возили. Для того, чтобы построить город даже сегодня при современных условиях, для этого нужно, я думаю, что, наверное, 52 дня, и это будет, наверное, сложновато. Конечно, этот город не был таких масштабов, и мы посмотрим потом эту карту города Иерусалима, стены которого были восстановлены. Тем не менее, это факт, что эти люди работали, не покладая рук, день и ночь. Причем мы будем изучать, в каких условиях, в тяжелейших условиях они работали, тогда, когда оппозиция давила со всех сторон, и снаружи, и изнутри. Тем не менее, это была чудесная демонстрация того, как люди, преданные и посвященные Господу, как они могут использоваться Творцом для того, чтобы делать Его дело. Бог сказал: будет дан указ, и Иерусалим будет восстановлен. И мы видим осуществление этих божественных предсказаний или повелений слово в слово. В это же время мы видим, празднуется праздник Кущей. То есть сразу же после того, когда город был восстановлен, стала восстанавливаться нация. Нация этих людей, которые забыли уже за закон, забыли за праздники божественные, забыли за поклонение Богу, служение Богу. Мы видим, как эти люди возвращаются к тому, чтобы праздновать те события, которые были предписаны в Ветхом Завете. Следующее событие с 433 года по 424 год. Неемия возвращается в Персию. У Неемии было 2 периода, когда он был правителем Иудеи. Первый период мы читаем с 445 по 433 год. Потом
Он обещал царю, по всей видимости, какие-то у него были обязанности его служебные. Он вынужден был вернуться туда-назад, и в течение 9 лет его отсутствие было. Он возвращается назад в 424 году. С 433 года и дальше пророк Малахия проповедует в Иудее. Вот почему, если вы хотите понимать книгу Неемии, читайте Малахию. Потому что Малахия говорит о той атмосфере, которая была в то время в народе. Малахия описывает те духовные проблемы, с которыми сталкивался народ в то время. Поэтому мы будем очень много и часто обращаться к этой книге, потому что она описывает состояние и характеристику людей, живших в то время. С 424 года и примерно до 410 года было второе правление Неемии в Иерусалиме, и об этом сказано в 13 главе. Итак, смотрите, о чем говорит книга Неемии. Она начинается с 446 года, с того момента, когда принесли весть Неемии о разрушенных стенах, о разрушенном городе. Дальше, в течение нескольких месяцев, Неемия собирает караван, возвращается в Иерусалим и в течение 52 дней строит город. Потом вся остальная книга описывает события примерно 20 лет, когда Неемия был правителем в Иудее. Потом Неемия возвращается назад, и последняя глава говорит немножко о его возвращении, о тех реформах, которые он снова делал тогда, когда он вернулся назад в Иерусалим.

0: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Приветствую тебя, друг! Вот мы снова собрались возле мудрой книги Библии. Надеюсь, ты еще помнишь, о чем мы читали в прошлый раз. А узнали мы, что израильский народ очень много грешил. Бог послал человека, пророка Амоса, чтобы указать своему народу на грехи, которые те совершали каждый день. Израильтяне обманывали, увеличивали цены и обкрадывали даже нищих. Услышав обличение Амоса, народ только ожесточился. «Придите к Господу» – Библия, книга пророка Осии. Амос покинул Израиль. Но вскоре Осия, пророк, живший в Северном царстве, принес народу послание Господа. Осия был женат на красивой девушке по имени Гомерь и нежно любил ее. У них родился сын, но Гомерь не желала следить за порядком в доме и присматривать за ребенком. Ей больше нравилось уходить в город и развлекаться там в свое удовольствие. Когда у Гомери родилась маленькая дочка, Осия надеялся, что жена его образумится.

0: ничего не изменилось. А когда на свет появился третий ребенок, Гомель однажды ушла из дома, оставив детей, и уже не вернулась. Сердце Осии было разбито, ведь он так любил Гомель. Без нее он чувствовал себя одиноким и несчастным. Тогда Господь обратился к нему. «Осия, я знаю все, что у тебя на сердце», — сказал Господь. «И я люблю народ израильский так же горячо, как ты любишь Гомель. Но они удалились от меня и перестали любить меня, так же, как Гомель оставила тебя». Осия никогда не помышлял ни о чем подобном. Он начал понимать, как отступничество Израиля печалит Господа. А Господь говорил: «Люби Гомель, как я люблю Израиль. Иди, найди ее и верни назад». Ни один мужчина в те дни не пошел бы искать свою неверную жену. Любой немедленно развелся бы с ней. Но Осия не думал о своей гордости. Он нашел кого-то присматривать за детьми и отправился на поиски Гомери. И нашел ее, жалкую и несчастную рабыню у человека, купившего ее. Веселые дни ее длились недолго. Осия отдал все деньги, которые у него были, чтобы выкупить ее, и доплатил зерном из своих запасов. Он любил Гомерь, несмотря на ее глупость и все то зло, которое она ему причинила. И с тех пор Осия так передавал народу послание Господа. «Велика любовь Господа к вам, и велика его печаль, когда вы оставляете его, чтобы служить Ваалу. Но Господь не хочет карать вас, не хочет Он и разлучаться с вами. Но если вы откажетесь слушать Господа и не вернетесь к Нему, вы навлечете на себя несчастье и страдания. Придите к Господу и покайтесь. Он ждет вас, чтобы любить и простить». Сложную ситуацию в жизни Осии Бог использовал, чтобы показать пророку свою печаль по израильскому народу. Это сравнение открыло глаза пророку. Сегодняшняя история учит нас, что Бог любит нас, несмотря ни на что, даже когда мы себя очень плохо ведем, и что Он возвращает нас всякий раз, подобно тому, как Осия вернул свою жену Гомерь. До свидания, когда вновь наступит наше время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 66. Второе послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Притом же ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя к спасению верой во Христа Иисуса». Наверное, ни один человек на свете не забывает, каким было его детство. Воспоминания могут быть самые радостные или, напротив, грустные. Мы помним очень многое, что происходило с нами в далеком детстве, так могут сказать взрослые люди. А дети подрастут и тоже будут вспоминать свое ушедшее детство. Как поется в одной песне, только сладким воспоминанием будут куклы и детские книжки. Бабушка и мама Тимофея позаботились о том, чтобы добрым воспоминанием для него было Священное Писание. И не только добрым воспоминанием, но живым, необходимым каждый день, насущным хлебом для души, Божьим Словом. С детства знать Священное Писание – это большое преимущество Тимофея. Ширина – гора. На самом деле никакая это и не гора. Просто небольшая возвышенность, к которой выходила наша улица и на которой начинался лес. Но для Тони это было одно из самых дорогих мест ее детства. Сюда она ходила вместе с папой собирать грибы. Белые почти не попадались, все больше сыроежки, болнушки, рыжики, черные грузди. Но не это было главным. Главным было то, что они шли вместе с папой по просыпающемуся утреннему лесу на Шириной горе. Влажный мох проваливался под их ногами, как перина. Папа показывал удивительные грибы, звездовики, очень красивые, но несъедобные. Он называл растения, которые встречались им на пути. Да и вообще с ним было интересно идти по лесу и разговаривать обо всем. Папа показал Тоне маленькую птичку с оранжевой грудкой, которая на всем пути сопровождала их. Словно птичке было интересно, а что это они здесь ищут? А когда под низкими ветками елочек обнаружился гриб, приходилось становиться на колени и лезть под зеленые ветки, с которых за шиворот стряхивались капельки росы. От холодной росы блестели резиновые сапоги, в тумане виднелись елочки, а за ними стояли большие ели. И во всем было ощущение сказки, которая продолжается и нет ей конца. Когда они возвращались домой с корзинкой грибов, они приносили с собой свежесть леса и хорошее настроение. Это воспоминание осталось с Тоней на всю жизнь. Воспоминание доброе и хорошее, о котором вспоминалось с радостью и легкой грустью. Ведь детство ушло, о нем можно рассказать только своим детям. Вот что апостол пишет взрослому Тимофею. «Желаю видеть тебя, вспоминаю о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Второе послание Тимофею, 1 глава. Маленький Тимофей вырос, сохранив самое дорогое из своего детства – нелицемерную веру в Господа Иисуса Христа. Он видел пример веры в своей бабушке и в своей маме и запомнил это на всю жизнь. Разве это не пример и для вас? 2 Тимофею, 2 глава, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». Второе послание Тимофею, 2 глава, 8 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Так. Ага, вот так. О, и вот так правильно. О, и вот так верно будет.
1: Привет, кабанчик.
0: А, привет, белочка. Так, угу. Ага, это точно, угу.
1: Чем это, кабанчик, ты занимаешься? Уж не вопрос или небесные в тетрадочку записываешь для нашей передачи? Ты не забыл?
0: Ой, да я помню про передачу «Небесные вопросы». Ничего я не забыл. Только я сейчас не тем занят. То есть я сейчас очень занят. Я, белочка, книгу умную пишу.
1: А о чем книга, кабанчик? Как называется?
0: Ой, книга называется «Как кабанчик за счастьем ходил». И в ней рассказывается, что нужно сделать мне, кабанчику, ну, чтобы это, счастливым-присчастливым стать.
1: И что же? Интересно послушать. Может, и мне пригодится.
0: Ой, белочка, так это ж все очень просто. Только жаль, что за моим счастьем ходить надо. Ну, вот бы оно само на дом приходило, ну, без всяких там дополнительных усилий. Ну ладно, слушай, сперва для счастья мне нужно корзинку желудей раздобыть. Ну там, набрать ее самому, или чтобы кто-нибудь мне ее набрал. Потом нужно сесть поудобнее и все это дело съесть. А потом, ну чтобы не в сухарятку, кофейком из желудей все это запить. Ну или там водичкой родниковой.
1: Кабанчик, я думала, что ты мне про счастье рассказывать будешь. А ты все про еду, да про еду.
0: Эх, белочка, ну как же ты не понимаешь, что счастье-то мое гастрономическое. Ну, то есть в области животика располагается. Ну, много ли мне, кабанчику, для счастья нужно? Покушать как следует, да это, поспать сладко. Это, кстати, второй подпункт. Или третий в моей книжке про счастье значится. Вот и все мое кабанчиковое счастье.
1: Думаю, что твой опыт, кабанчик, мне не пригодится. Не порти бумагу. Пойдем-ка лучше на пригорок возле большой сосны. С него лучше небо видно. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Небесные вопросы» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.

0: Ой, что-то я не знаю, какие вопросы задавать лучше. У меня все про счастье, да про корзинки с желудями. Чего это мне ничего больше в голову не приходит?
1: Про счастье. Да. Интересно, а почему Бог не сделает так, чтобы все люди на земле были счастливыми? Вот вчера возле озера я видела девочку. Видимо, это внучка нашего Михаила Михайловича, который главный на исследовательской станции нашего заповедника. Она была такой грустной, даже плакала и причитала, что не может быть счастливой, потому что некрасивая. Но это, конечно, на ее собственный взгляд. Мне-то показалось совсем наоборот, что она даже очень хорошенькая.
0: Белочка, ну ведь у людей, у них же все по-другому. Бог сделал все, чтобы они были счастливы. Помнишь, дядюшка Лось нам рассказывал, что Бог послал на землю своего сына Иисуса Христа умереть за их грехи, ну, чтобы все люди смогли быть счастливыми.
1: Да-да, кабанчик, это же как подарок. Подарок Господа людям. Бесплатно, не за деньги, потому что Бог любит людей. Если люди принимают жертву Сына Божьего, верят в Него, тогда они могут быть счастливыми.
0: Белочка, а в чем человеческое счастье?
1: Ну, в близости с Богом, возможности с Ним общаться, потому что Он, Бог, источник всякого счастья. Правда, люди не всегда так думают и совсем не там свое счастье ищут.
0: Ой, Белочка, так это значит, что от внешней красоты человеческое счастье и не зависит вовсе?
1: Конечно, нет, кабанчик. Счастье от отношений зависит. От отношений с людьми, с Богом. Ведь красивый человек с холодным сердцем, он менее привлекателен, чем пусть некрасивый, но с сердцем, в котором царит мир и любовь. Помнишь, как в Библии написано, что нужно искать нетленной красоты, красоты сердца, а не внешней? Вот послушай, кабанчик, в 3 главе 1 послания Петра со 2 стиха вот как написано: «И будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Господом».
0: Белочка, слушай, а ты как думаешь? А Бог, Он любит всех-всех людей?
1: Бог любит всех людей одинаково. Он любит всех, добрых и злых. Нет разницы, какого цвета у них кожа. И не имеет значения, в какой стране они живут и чем занимаются. Все равно, какую религию они исповедуют и к какому социальному положению относятся. Все люди в глазах Господа – погибшие грешники, нуждающиеся во спасении.
0: Ух ты! Слушай, Белочка, а как ты думаешь, на других злиться плохо, а? Ну, это же уже не дорога к счастью получается.
1: Злиться на других – это грех. Бог хочет, чтобы люди любили находящихся рядом с ними, своих ближних и даже своих врагов. Когда человек узнает Бога ближе, он учится у него прощать и любить. Ведь и сам Бог прощает и любит людей. Святой Дух, когда поселяется в сердце верующего человека, преображает его, помогает все больше и больше походить на своего Учителя Иисуса Христа.
0: Белочка, а возможно ли на земле идеальное счастье?
1: Но, думаю, все же нет, кабанчик. Это стало невозможным из-за греха Адама и Евы. Даже наш прекрасный заповедник, ну, никак не идет в сравнение с Эдемским садом, где Господь поселил первых людей. Думаю, что после грехопадения Адама и Евы идеальное счастье перевелось на земле, потому что сами люди и вся земля стали далеко не идеальными.
0: Конечно, в раю-то никакой страшный там лев не мог бы проглотить несчастного. взрослого кабанчика. Ой, бабочка, боюсь, боюсь. Или еще хуже, какой-нибудь там браконьер с ружьем. Как выстрелит, ой, боюсь, боюсь. Ой, мамочка, что-то даже мой хвостик дрожит от страха.
1: Не бойся, кабанчик, в нашем заповедном лесу львы же не водятся. Но ты прав, Эдемский сад был совершенным местом, где и нам, животным, жилось ой, как припеваючи.
0: Знаешь, Белочка, а пойду-ка я свою книгу дописывать про то, как кабанчик за счастьем ходил. Ну, там пару глав допишу. Ведь я-то теперь понял, что мое счастье кабанчиковое не только в корзинку с желудями зарыто, но и в моем отношении к Творцу, в его славе. Ребята, а что вам для вашего счастья нужно? А?
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Пока!
1: До свидания, друзья.
0: Белочка, слушай, а пойдем внучку Михаила Михайловича утешать будем. Может, она и сегодня у озера рыдает.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья: «Господи, я пойду за Тобою». Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать «Весть о Христе».

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: Твердыня наша вечный Бог, Он сила и защита. Из бед Он выйти нам помог, в Нем наша жизнь сокрыта.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». 2017 год – это юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер предложил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верой. «Верою спасен будешь» – эти слова перевернули его христианское сознание. Они могут стать решающими и для вас.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы должны помнить, что мы имеем в руках Библию благодаря многим подвижникам, героям веры, которые отдавали свою жизнь, свою энергию, свою любовь и молитвы для того, чтобы мы сегодня имели Библию на понятном родном языке. И сегодня мы можем в церкви читать, молиться, обращаться к Богу на своем национальном языке. Это благословение. К сожалению, в первые века богослужения проходили в сложных обстоятельствах. Церковь была в гонениях. Библию перевели на латинский язык, на греческий язык. Но так как книгопечатание было изобретено только в средние века, то Библию переписывали. Это была редкая книга, это были манускрипты. Большим прорывом в просвещении было сделано Иоанном Гутенбергом, когда в Германии им был изобретен первый книгопечатный станок. Также и в России на русском языке первые духовные книги апостолов, деяния апостолов были изданы Иваном Федоровым, первым русским книгопечатником. Но до этого времени, до 15-16 века, Слово Божие было только в рукописном варианте. Его переписывали, распространяли. Да и многие рукописи были на оригинальном языке, ведь Библия была написана на древнееврейском и на древнегреческом языках, и не все его знали. Поэтому было много проблем. Это великое благословение, что на славянский язык Библию перевели в IX веке. Два монаха, Кирилл и Мефодий. И это Евангелие было представлено языческим племенам на Руси. И Киевская Русь была крещена в X веке, в 988 году. И постепенно христианизация происходила в России.

Но только в 1813 году было основано Российское библейское общество, которое начало переводить Библию на разные национальные языки для Российской империи. И на понятный русский язык. Библия была переведена только к концу XIX века. В 1876 году была издана полная Библия на понятном русском языке, так называемое синодальное издание. И вот эта книга, Священное Писание, Библия, которую мы держим в своих руках, это результат трудов многих людей. Благослови Господь тех, которые переводили, трудились, молились, издавали. И сегодня мы можем читать, распространять Божье Слово, исполнять его и проповедовать на понятном нам языке. Но как же произошла реформация в XVI веке? Более 500 лет тому назад, когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов к дверям своей часовни. Как такой человек, как Мартин Лютер, мог написать гимн любви к Богу? Можно задавать вопрос, почему? Почему происходили такие события в его жизни? И кто помог ему оформить его запутанные мысли, кто оказал на него влияние? И, наверное, нужно сказать следующее, что нам нужно вспоминать события реформации. Сегодня, сейчас, не потерять их ценности. Почему? Да потому что, как у Мартина Лютера, душа искала покоя, мира, успокоения. А мир и покой можно найти только в Боге. Божье Слово говорит, вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. И вот Божье Слово дало покой этому монаху, который молился, который исповедовался, искал покой и никак не мог найти его. Старался заработать спасение своими делами, и там не находил этого покоя. Но и также надо задавать вопрос, почему? Почему нужна была реформация? И нам нужно помнить, что, к сожалению, в средние века во многих частях мира, включая Европу, церковь проходила через очень сложные времена. Мартин Лютер, несмотря на то, что он был аскет, монах, который в смирении молился, но у него было желание перевести Библию на его родной язык, потому что в церкви того времени было очень много лицемерия и разврата. Потому что была такая библейская неграмотность, которую нам даже сложно представить. Когда люди даже не представляли, что Бог говорит, что написано в Священном Писании. И многие поэтому впадали в похоть, во грехи, в откровенное распутство. И все это лицемерие было противно Мартину Лютеру. И только Божье Слово, только чтение его, только пробуждение, которое от Божьего Слова могла исцелить народ Божий. Так он считал. И он задавал вопрос, как может Божий народ следовать за своим Господом, если они не имеют возможности читать Его Слово, Божье Слово. Поэтому библейское невежество подталкивало Лютера к действию. Ну и кроме того, в церкви был распространен просто бессовестный материализм. За все брали деньги. И Мартин Лютер ненавидел все это. Все это больно ранило его душу. Он надеялся очистить церковь, но в первую очередь ему нужно было очистить самого себя, свое сердце, свою душу, потому что он осознавал себя грешником. Я хочу сказать, что каждый из нас должен понимать, что человеку невозможно спастись самому, ему нужно прийти к Богу. И вот однажды, как описывает биограф Мартина Лютера, он находился в своей келье, и один человек услышал, как Лютер кричал: «О, мой грех, мой грех, мой грех, мой грех!» И он порекомендовал этому монаху поискать надежду в чтении Божьего Слова, послание к римлянам, написанном апостолом Павлом. И чтение Божьего Слова стало началом самого долгого сражения в истории христианства, сражения за веру. Поэтому и сейчас мы откроем с вами послание апостола Павла к римлянам, чтобы нам понять, что же перевернуло все сознание Лютера, как Господь воздействовал на его сердце. Нам хорошо, что у нас есть Библия на родном, понятном нам языке, и мы читаем ее, не задумываясь, какая это великая ценность. Наши родители и бабушки, и дедушки еще застали то время, когда не всегда было возможно найти Божье Слово, когда Библию изымали, когда ее не было в каждом доме. Ну так, давайте откроем
текст послания к римлянам, первую главу, и прочитаем. Что же для Мартина Лютера, для человека верующего, для священника, для монаха было откровение? Римлянам, 1 глава, 16 стих. Апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею, а потом и еллину. Ну вот теперь попробуйте прочитать эти слова так, словно вы монах из Германии, который никогда прежде не мог найти надежду на спасение. И вот он читает эти слова. «Я не стыжусь Евангелия Христова, благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Так это то, что я так искал, то, о чем я мечтал, спасение всякому, кто уверует. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. И он стал размышлять над этими словами дни и ночи. Эти слова упали на благодатную почву, и этот человек везде искал способ загладить свою вину, найти радость в Боге, и для него было важно усердно трудиться, чтобы заслужить то, что в конце концов Бог даст самым достойным — спасение. И вот вдруг в Библии он читает что-то совсем иное. Праведный будет жить верою. Где же описание Божьего гнева ко всем грешникам? Здесь нет даже упоминания о наказании. Здесь говорится о спасении. Спасение — это не то, что зарабатывают человеческими стараниями, деньгами, исповедью. Но вы получаете его, встав пред всемогущим Богом, как уже прощенный человек, благодаря тому, что за вас уже заплатил Христос. Это было величайшее открытие для Лютера. И его глаза словно открылись. Всю его жизнь его учили, что в религии важна справедливость, что спасение надо зарабатывать делами. Да, мы приходим к Богу верой, но должны принести с собой свои благочестивые поступки, которые как-то смогут оплатить мой путь в Божие присутствие. Через дела и посредников, если работать и много трудиться, то можно заработать спасение. Но теперь Лютер увидел все это в другом свете. И он читает Божье Слово. Римлянам 1 глава 17 стих. В нем, в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Оковы закона, которые сковывали Мартина Лютера многие годы, вдруг упали. И это была великая радость и мир для него, которую он так долго искал. Ворота рая открылись перед ним. И отныне этот молодой монах, истинно благочестивый, очень чувствительный к Богу, начинает новое движение. От страха, вины и отчаяния к отваге, решительности и к вере Божьему Слову. Мартин Лютер продолжает читать послание к римлянам, 3 главу, 21 стих. Истина открывается перед ним все больше и больше. Послушайте этот текст так, словно никогда ранее его не читали. Почитаем 3 главу послания к римлянам. Пишет апостол Павел с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Получая оправдание даром. Он оправдан. Вот что понял Мартин Лютер. Он оправдан по Божьей благодати. Да, он грешник, но он верующий грешник и провозглашает благодать для таких же грешников, верующих в Иисуса Христа. Потому что праведность нашего Бога открывает для нас дорогу к любви Отца. И мы принимаем это как подарок. И как результат Христовой праведности добрые дела последуют за ней. Лютер понял. И я хочу, чтобы вы тоже четко поняли, что праведность — это не результат праведных дел.
но добрые дела – результат праведности. Они обязательно будут происходить в нашей жизни, как естественные процессы, если мы движимы Божьей праведностью. Лютер читает дальше, и мы читаем с вами это прекрасное послание. Послание апостола Павла к римлянам, 4 глава, 4 стих. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность». Это какое облегчение! Мне не нужно больше собирать добрые дела, чтобы выложить их перед ногами гневного Бога. Я прихожу к Нему с верой в Иисуса Христа. И любящий Бог признает меня праведным. Он принял своего Сына, а через мою веру в Иисуса Христа Он принимает и меня. Я думаю, что после осознания этой величайшей богословской истины в голове Мартина Лютера начали рождаться слова: «Наш Господь – могущественная крепость». Я думаю, что именно тогда он осознал, что в Боге мы имеем не жестокого судью, но могущественную крепость, пристань, в которой можно укрыться от всех страхов и того, кто заменит все наши переживания на уверенность и веру. Лютер не мог долго хранить эту радостную новость только для себя. И поэтому в возрасте 34 лет этот монах совершил некое действие. И это произошло 31 октября 1517 года. Он взял молоток, гвозди и отправился к двери церкви в Виттенберге. Под мышкой он нес свои мысли, тщательно обдуманные и написанные на латыни, чтобы все могли прочитать. Почему именно 31 октября? Это день накануне Дня всех святых. И очень многие придут 1 ноября в церковь на богослужение. Большая толпа соберется возле этой двери. На самом деле прибивать какие-то записи на дверь церкви не было чем-то из ряда вон выходящим. Такое происходило нередко. Дверь храма была чем-то похожим на доску объявлений, и там размещали провозглашения, оповещения. Люди могли повесить какие-то объявления на дверь церкви. Это было нормально. Лютер сделал это накануне Дня всех святых. И сейчас этот день, 31 октября, в некоторых странах, а также уже и в России, отмечает Хэллоуин. Языческий праздник, не имеющий в себе ничего религиозного, он был привнесен язычниками, когда они поклонялись всем ведьмам, призракам, дьяволу. Но День всех святых не имеет ничего общего с Хэллоуином. И именно перед этим праздником Лютер прибил свои 95 тезисов, затрагивающие самые злободневные проблемы, не нападая на доктрины церкви, но обличая злоупотребление доктринами. В тот день не было грома, взрыва, паники, вызванных поступком Лютера. Никакой бурной дискуссии не последовало. Никто не вызвал Мартина Лютера на переговоры или на дискуссию, обсуждение написанного. Но как бы то ни было, эти тезисы Мартина Лютера прозвучали как трубы реформации. Они разлетелись по всей Европе и достигли заинтересованных людей, ученых и неграмотных. И даже те, кто не умел читать, слышали о тезисах Лютера. И они соглашались с услышанным, рассказывали другим. Кто-то не имел достаточно храбрости говорить об этом громко, но постепенно идеи Лютера распространялись. А что же сделал Папа Римский? Сначала он попытался проигнорировать это событие, назвав это презренным монашеским препирательством. Но когда это течение достигло пугающих размеров, он изменил свое мнение. Эти тезисы написал какой-то пьяный немец. Когда он протрезвеет, то будет думать по-другому. Но как вы понимаете, Лютер, во-первых, не был пьян, а во-вторых, не собирался менять свое мнение. Этот человек, прочитавший в 4 главе послания к римлянам, что Бог предлагает спасение не за дела, но по вере в Него, он очень хотел, чтобы жители всей Германии могли на своем родном языке прочитать эту истину в Библии. И жизнь Лютера стала тяжелее и еще более одинокой. Надежду он нашел в 8 главе послания к римлянам.
предлагаю вам также прослушать этот текст. Вообще, когда вы читаете послание римлянам, знайте, что вы читаете основы реформации. Вы можете почувствовать дух реформации через это послание. Когда мы доходим до самого сердца реформации, то просто необходимо прочитать послание к римлянам, 8 главу, 31 стих. Что же сказать нам на это? Если Бог за нас, кто против нас? Дорогие друзья, нам не понять тех чувств, которые испытывал Лютер. Мы никогда не будем чувствовать себя одинокими в своем христианском пути. Окруженный другими монахами, служителями церкви, зная, что за тобой следят люди Папы Римского, он был одинок. И когда он читает слова «Если Бог за нас, то кто против нас?», то он точно понимает, что они значат. И они очень помогали ему. Он читает дальше, в 8 главе, с 32 стиха, послание к римлянам. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Эти слова очень похожи на текст из гимна Лютера. Он так писал. «Господь Саваоф его имя от века во веки тот же, и он победит в битве». Мартин Лютер не мог больше молчать. И с этого момента на него перестали смотреть как на героя, его стали воспринимать как еретика. Отказавшись сидеть и ничего не делать, он обрек себя на жизнь, наполненную нападками. Его называли еретик, дитя дьявола, дворовая собака, пьяный глупец, безумец, дьявол в монашеском обличии. Его презирали и не принимали. Одни люди того времени не приняли его, а другие с любовью и надеждой последовали за ним. Война продолжалась, она была жестокой и беспощадной, и начались открытые обсуждения, осуждения, дискуссии. Собирались специальные группы людей, обсуждающие, что делать с новым учением. И биограф Лютера потратил полстраницы своей книги просто, чтобы перечислить имена самых ярых противников Лютера. И он стоял один против них, оправданной верой в Иисуса Христа, а не делами. И это не соответствовало тому, чему учила церковь. Он был очень одинок. И вот его хороший друг по имени Филипп Мелнхтон сказал, «Есть переводчики, есть законники, есть ораторы, но Лютер совместил в себе все это». Мне очень нравится краткий курс гомилетики Лютера. Начинай свежо, говори громко и заканчивай коротко. Сегодня я попробую последовать его совету и не буду заканчивать слишком долго. Мартин Лютер никогда не был скучным. Он был очень эмоциональным, прекрасно соединял в себе две характеристики – личное посвящение себя Богу и открытое служение ему на публике. И ко всему этому можно добавить, что он был еще и разгневанным человеком. Однажды он написал, «Никогда я не работаю лучше, чем когда я вдохновлен гневом. Когда я зол, я пишу лучше, молюсь лучше, проповедую лучше, мой темперамент ускорен, мое понимание заострено, мои мирские волнения и искушения удаляются от меня». Да, мне очень нравится эта цитата биографа. А как бы вы реагировали, если бы заметили, что Библию истолковывают неверно, игнорируют истину, записанную в ней? Задумайтесь, как вы поступите. Иногда и в наше время приходится встать за правду и стоять твердо. Для этого мы, в первую очередь, сами должны хорошо разбираться в том, что защищаем. Когда вы боретесь за веру, помните, какими мотивами вы руководствуетесь. Это очень важно. Нас должно мотивировать желание защитить истину, записанную в Священном Писании. За это мы должны уметь стоять твердо. Неподвижно, если необходимо, даже в одиночестве. Когда я думаю о жизни Мартина Лютера, мне в голову сразу приходят такие слова. «Когда Господь становится твоей крепостью, Он прогоняет все страхи». Мартин Лютер очень любил песни, и это качество характеризует его особенным образом. Когда ему было 14 лет, его родители решили, что пришло время ему самому зарабатывать себе на жизнь.
и он пел на улицах. Должно быть, он пел очень хорошо, иначе он бы просто умер с голоду. Я думаю, он знал много гимнов. Это стало его страстью. Сейчас мы бы сказали, что пение было его хобби. И он очень хотел, чтобы жители Германии могли петь песни о вере на своем родном языке. Я нашел такую информацию, которая показалась мне интересной. Евангельская церковь заменила поклонение Деве Марии на прославление Христа, нашего единственного посредника. И они переделали и усовершенствовали старые латинские гимны и мелодии, создав множество новых песен. Это стало началом церковного общего пения. Вы знали о том, что реформация дала нам сборник духовных гимнов, и у верующих появилась возможность петь о своей вере на родном, понятном им языке. После Библии на немецком и проповеди на родном языке гимны стали мощной миссионерской силой. Через песни люди узнавали основные богословские доктрины о грехе и благодати. Гимны стали сопровождать триумфальный проход реформации по Европе. Они были изданы, и эти гимны распространялись очень широко и далеко. Их пели в домах, в школах, в церквах, на улице. Когда вы поете христианские гимны, то, может быть, и не задумываетесь, какой силой они обладают. Что когда-то они меняли мировоззрение людей, их отношение к вере, к церкви. Какое счастье для нас сейчас иметь возможность держать в одной руке Библию на родном языке, а в другой — сборник песен. И христиане XVI века такой возможности не имели. Мартин Лютер очень старался, чтобы жители его страны, Германии, имели Библию на немецком и гимны, смысл которых бы они понимали. И он является автором 37 гимнов. Их пели в церкви, их пели на улице. И многие из них были переведены на разные языки и стали символом реформации. Государственный гимн Германии берет свои корни из этого времени. Они выбрали отрывок произведений Иосифа Гайдна. И в завершение я хочу еще раз прочитать вам начало и конец знаменитого гимна Лютера. «Наш Господь — могущественная крепость». Укрытие, которое никогда не упадет, Он наш помощник, который защитит от наводнения, убережет нас от смертельных недугов. Пусть все в этом мире пройдет, жизнь не вечна. Наше тело могут убить, но Божья истина останется неизменной. Его царство вечно. Этот гимн — призыв для всех христиан мира объединиться в прославлении нашего Господа. И хочется воздать Богу благодарность за человека по имени Мартина Лютер. Благодарность и слава нашему Богу. Прочитаем в послании к Ефесянам, как пишет апостол Павел в 3 главе. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому, то есть нашему Богу, слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Сегодня я говорил о Мартине Лютере и его огромном вкладе в развитие церкви нашего Господа. Если вы найдете гимны, написанные Лютером, то попробуйте спеть их дома, вместе с семьей, с друзьями, воздавая Богу благодарность за то, что Он наша могущественная крепость. Благослови вас, Господь!

Дорогие друзья, сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, а также знакомиться с историей христианства, потому что это поможет вам понять нашу веру еще лучше. Самым радостным днем в жизни Мартина Лютера стал тот, когда он увидел, что ему не надо зарабатывать спасение. Оно предлагается Богом в дар. Высочайшую цену за нашу вечную жизнь уже заплатил Иисус Христос, умерев на кресте. Лютер понял, что он может быть спасен, просто поверив в Господа Иисуса Христа. Может быть, вы еще не испытали такого же счастья, не нашли свой мир и радость. Тогда послушайте еще раз слова Священного Писания, которые перевернули всю жизнь благочестивого монаха Мартина Лютера. Они записаны в послании к римлянам в 1 главе 17 стих. «Праведный верою жив будет». Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. В последующих передачах мы продолжим узнавать о том, как мы можем менять мир к лучшему на примерах великих личностей и церквей. Будем извлекать уроки, подражать доброму и избегать злого. А вот темы следующих передач цикла «Что может сделать один человек?». Что значит быть церковью, которая меняет мир? Служение – это движение или торможение? Правильные мысли о церкви. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Что значит быть церковью, которая меняет мир? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

А сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». На сегодня 9 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в 83-м псалме в 6 и 7 стихах. Там есть такие слова: «Блажен человек, которого сила в тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники». Божья милость и утешение не даются легкомысленным и веселым. Мы должны познать в жизни беды и страдания, чтобы оценить несравненный Божий дар, Его милость и благоволение к нам. Так будем же готовы быть Его соработниками, когда ночь, спасительная ночь, опустится над садом наших душ, когда поникнут головками цветы и по листьям деревьев перестанут скользить солнечные лучи, когда уснут наши желания, то в кромешной тьме выпадет небесная роса, та роса, что появляется только после захода солнца. Я хочу за Тобою идти, мой Спаситель, куда б Ты ни вел, помоги крест тяжелый нести, чтоб без ропота с радостью шел. Мне легко за Тобою идти, когда все улыбается мне, но коль скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране. Положиться мне дай на Тебя, твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должно мне часть страданий нести. Но ведь я человек без Тебя, нету сил, я прах пред Тобой. Вся надежда моя на Тебя, только Ты моя радость, покой.

0: курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Пришельствование в мире есть первая добродетель. Первая добродетель – и даже все добродетели состоят в том, чтобы быть странниками пришельцев в этом мире и не иметь ничего общего с здешними вещами, но быть в таком отношении к ним, как к чужим для нас, подобно тем блаженным ученикам, о которых апостол говорит, те, которых весь мир не был достоин, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобление. Послание к Евреям, 11 глава. Они называли себя странниками, а Павел сказал о себе еще нечто большее. Он не только называл себя странником, но говорил, что он мертв для мира, и мир мертв для него. «Для меня мир распят, и я для мира», писал он галатам. «А мы ведем себя, как здешние граждане, и устраиваем все дела свои,

0: в жизни так, как настоящие граждане, чем праведники были для мира, то есть странниками и мертвыми, то мы для неба. А чем были они для неба, то есть живыми гражданами, то мы сейчас для мира. Потому мы и мертвы, что уклонились от истинной жизни и избрали временную. Тем мы и прогневляем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда как нам уготовано небесное блаженство. Но, подобно червям, пресмыкаемся из одной земли в другую, а из этой опять возвращаемся в ту, и вообще нисколько не хотим опомниться и отстать от дел человеческих. Но, как бы погрузившись в сон или одурев от опьянения, увлекаемся мечтами. Сомкнулись наши очи, и умственные, и телесные, мы ведем речи, говорим вздор. Святые были странниками и пришельцами. Как и каким образом? Не называли ли они себя странниками по отношению к одной земле палестинской? Нет, но по отношению к целой вселенной, и справедливо. Они не видели в ней ничего такого, чего желали, но все было для них странно и чуждо. Они не имели ни одного друга, ни одного близкого человека, кроме немногих. А как они были странниками? Они не заботились о здешнем и доказывали это не словами, а самими своими делами. Как и каким образом? Бог сказал Аврааму: «Оставь мнимое отечество и иди в землю чуждую». Бытие 12 глава. И он не остался там по любви к близким, но без сожаления оставил его как бы землю чуждую. Бог сказал ему: «Принеси в жертву сына своего». И он принес его так, как бы вовсе не имел сына. Принес сына, как бы он ни был облечен человеческую природою. Имущество свое он считал общим со всеми приходящими и оставил его ни во что. Первое место, предоставляя другим, подвергался опасностям, терпел бесчисленные бедствия, не строил великолепных домов, не роскошествовал, не заботился об одежде и ни о чем другом, чтобы во здешнем мире. Напротив, жил жизнью горнего града, был странолюбив, брата любил, милосерд, долготерпелив, презирал имущество, настоящую славу и все прочее. Таков был и сын его. Когда его гнали и нападали на него, он не противился и уступал, как находящийся в земле чуждой. Странники, чему не подвергаются, переносят все, как находящиеся не в отечестве. И лишение жены он переносил, как странник. Он жил высшей жизнью, сохраняя целомудрие и всякое воздержание. Родивши сына, он не имел общения с женою, а женился уже тогда, когда прошел цвет юности, показал, что он сделал это не по страсти, но дабы послужить исполнению обетования Божия. А Иаков? Не искал ли он только одного хлеба и одежды, таких потребностей, которые свойственны истинным странникам, пришедшим в крайнюю бедность? Будучи гоним, он не уступал ли, как странник? Перенося все это, они показывали, что ищут другого отечества. О, какая разность! Они ежедневно томились желанием освободиться отсюда и возвратиться в свое отечество, а мы, напротив. Когда случится какая-нибудь болезнь, то мы, бросив все, подобно малым детям, плачем и боимся смерти, и справедливо терпим это, потому что не живем, как странники, и не спешим туда, как в отечество, а идем, как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользуемся вещами, как должно, а извратили порядок вещей. Потому мы и мучимся, тогда как следовало бы радоваться. Потому и трепещем, подобно убийцам и разбойникам, когда им предстоит явиться на суд, и когда они припоминают все дела свои, и оттого страшатся и трепещут. Не таковы были те мужи, но они сами спешили туда. А Павел даже вздыхал о том, как он сам говорит: «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем». 2 Коринфянам 5 глава. Таков был Авраам и подобные ему. Они были, говорит апостол, странниками для целой вселенной и искали Отечества. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет, ибо что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами? Они искали Отечества Небесного. Так спешили они удалиться отсюда и таким образом угождали Богу, посему и Он не стыдится называться их Богом. О, какая честь! Бог восхотел называться их Богом. Но что скажешь важного в том, что Он не стыдится называться Богом их, тогда как Он называется Богом земли и Богом неба? Это важно, поистине важно и служит знаком великого блаженства. Почему? Потому что Он называется Богом неба и земли так же, как и Богом язычников. Он Бог неба и земли, как Творец и Устроитель их. А Богом тех святых Он называется не в этом смысле, а как близкий друг их. Те мужи были так славны, так много имели дерзновения перед Богом, что Он не только не стыдился называться их Богом, но и Сам говорил: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Книга Исход, 3 глава. «Будем возлюбленные, и мы странниками, дабы не стыдился нас Бог, не стыдился и не предал гиене». Таковы были те, которые говорили: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но Христос, смотрите, что говорит: «Я никогда не знал вас», 7 глава Матфея. «А как же ты наказываешь тех, которых не знаешь?» «Не знаю», говорит Он в другом смысле, то есть отвергаю вас, отказываюсь от вас. Да не услышим и мы этого грозного и страшного изречения. Если те, которые изгоняли бесов, пророчествовали, были отвергнуты за то, что вели жизнь, не соответствующую словам, то не тем ли более мы? Но как скажешь, могут быть отвергнуты те, которые пророчествовали, совершали чудеса, изгоняли бесов? Они могли впоследствии измениться и сделаться порочными, потому и прежние добродетели не принесли им никакой пользы. Нужно иметь не только начало славное, но еще более славный конец. Ибо скажи мне, оратор не старается ли сделать блистательным заключение своей речи, дабы удалиться при рукоплесканиях? Градоправитель не является более блистательным при конце своего правления? Ратоборец, если не явит блистательного конца и не будет победителем до конца, но победив всех, сам будет побежден последним, не лишается ли пользы всех трудов своих? Кормчий, прошедший целое море, но у пристани разбивший корабль, не теряет ли всего прежнего труда своего? А врач, если он, избавив больного от болезни, расстроит его тогда, когда мог восстановить окончательно, то не портит ли всего дела? Так бывает и с добродетелью. Кто к началу ее не прилагает надлежащего и соответствующего ему конца, тот погубляет все и погибает. Таковы те, которые вначале весело и гордо выступали на поприще, а потом упали духом и ослабели. Потому они и лишились награды и не признаны Господом. Пусть слышат это те из нас, которые преданы сребролюбию. Оно есть величайшее беззаконие, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. Пусть слышат те из нас, которые хотят увеличить свое состояние. Пусть слышат и отстанут от любостяжания, дабы не услышать того, что услышали те, отверженные Господом. Будем слушать теперь и соблюдать это, дабы не услышать тогда. Будем слушать теперь со страхом, дабы тогда не услышать в наказание: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Никогда. Даже и тогда, когда вы пророчествовали и изгоняли бесов, можно думать, что в этих словах выражается и еще нечто другое. Именно то, что они тогда вели жизнь порочную. Ибо вначале благодать действовала и через людей недостойных. Если она действовала даже через Валаама, то тем более могла действовать через недостойных, для тех, которые имели получить от того пользу. Если же чудеса и знамения не могли избавить от наказания, то тем более всякий другой, хотя бы достиг высшей чести, хотя бы благодать действовала при рукоположении его и во всем прочем, для пользы нуждающихся в предстоятелях, сам услышит от Господа: «Никогда не знал тебя, даже и тогда, когда действовала в тебе благодать». О, какая требуется нам чистота жизни! Как она одна сильна для того, чтобы ввести нас в Царство Небесное! Как без нее человек погибает, хотя бы он мог являть бесчисленные знамения и чудеса! Ничто так неприятно Богу, как добродетельная жизнь. «Если любите меня, — говорит Господь, — не сказал творите чудеса, но сказал соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. «И еще вы, друзья мои, не тогда, когда изгоняете бесов, но если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна 15:14. Первое – дар Божий, а последнее есть и дар Божий, и вместе дело нашего усердия. Постараемся же сделаться друзьями Божьими, а не остаться врагами Его. Что же скажете делать нам, дабы спастись? Начнем упражняться в добродетелях, пока есть время. Разделим для себя добродетели, как земледельцы разделяют земледелие. В один месяц преодолеем в себе склонность к злословию, дерзость, несправедливый гнев. Положим для себя законом и скажем: «Ныне исправим это». В другой месяц поучимся терпению, в третий – еще другой добродетели, и, приобретший в ней навык, перейдем к новой, подобно тому, как в учении мы, сохраняя прежнее, приобретаем новое. После того перейдем к презрению богатства, и, во-первых, будем удерживать руки от любостяжания, а потом – творить милостыню. Не будем смешивать всего вместе, одними же и теми руками и похищать, и подавать милостыню. Затем приступим к другой добродетели, а от нее еще к иной. Сквернословие, говорит апостол, и пустословие, и смехотворство не должны даже именоваться у вас, Ефесянам 5 глава. Исполним и это. Здесь не требуется ни издержек, ни трудов, ни усилий, довольно только хотеть. И все сделается. Не нужно для этого предпринимать далекого путешествия или переплывать беспредельное море, но только постараемся оказать усердие и воздерживать язык от неуместных оскорблений. Исторгнем из души своей гнев, порочные похоти, склонность к чувственным удовольствиям и роскоши, сребролюбие, навык клятвам и клятвопреступления. Если же будем таким образом возделывать самих себя, сначала исторгая тернии, а потом насаждая небесное семя, то можем получить обетованное благо.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Еще не закрылась дверь, Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес: russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие апостола Павла. Оно началось примерно в 54 году новой эры, когда он со своими спутниками отправился из Антиохии в Малую Азию. Более 2 лет Павел был в Ефесе, а затем отправился в Европу, сначала в Македонию, затем в Грецию и Коринф, где провел 3 месяца, проповедуя Слово Божие. Итак, до его прибытия в Коринф, вероятно, прошло 3 насыщенных событиями года. Мы можем заметить, что во время пребывания в Коринфе Павел заботился о финансовом положении верующих в Иерусалиме. После 3-месячного пребывания в Иерусалиме он взял с собою некоторых спутников, имена которых даны в 20 главе Деяния апостолов, в частности, названы некоторые делегаты из церквей в Македонии, раньше основанные апостолом Павлом. Им, по всей вероятности, была вручена ответственность передать пожертвованные дары любви Иерусалимской церкви. Перед тем, как мы начнем рассматривать дальнейшие детали о путешествии из Коринфа в Иерусалим, было бы полезно заметить, как часто апостол Павел ссылается на греческие игры. В 1988 году были летние Олимпийские игры. Какой пышной была церемония открытия! Был парад нескольких тысяч атлетов, съехавшихся из разных стран, слышались радостные возгласы зрителей. Затем начались состязания для этих мужчин и женщин: бокс, плавание, гимнастика, бег и так далее. Какая усиленная тренировка, какая дисциплина, какое старание и энтузиазм были видны зрителю, когда мужчины и женщины состязались в каком бы то ни было виде спорта. С какой гордостью они занимали почетное место, получая золотую медаль, символ их победы. Изучая послания, написанные апостолом Павлом, мы видим, как он использовал Олимпийские игры для иллюстрации духовных истин. Видел ли Павел такие состязания, мы не знаем. Но он с большим умением употребил все происходящее во время игр для того, чтобы подчеркнуть духовные истины и произвести впечатление на читателей. Бокс. Апостол описывает боксера на площадке, который готов принимать и наносить удары до полной победы. Для того, чтобы победить, необходима была тренировка. Об этом мы читаем в 9 главе 1 послания к Коринфянам. «И потому я бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы не остаться недостойному». Греческий язык выражает это много красивее. Можно было бы сказать так: «Допускаю даже, чтобы мне подбили синяк под глазом, заставляя мое тело повиноваться мне». Только натренировав тело до такой степени, что оно не дрогнет под сильными ударами противника, могло обнадежить состязающего в победе. бег. Павел снова и снова упоминает о беге на ристалище. И по сей день мы возбужденно наблюдаем, как сосредоточенные бегуны мчатся по беговой дорожке. Уж каждого спортсмена только одна мысль – добежать до финиша раньше всех других. Апостол Павел пишет: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Эта же мысль передана в послании к филиппийцам. «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Награда. В Греции в то время величайшей почестью было возложение лаврового листа на голову спортсмена. Ради этого греческий спортсмен был готов на суровые тренировки, на отказ от удовольствий, которые могли бы истощить его энергию и силу, в которых он нуждался во время соревнования. Апостол Павел указывает на большой контраст в награде чада Божия за верное, преданное и смиренное служение Богу. Победителю-христианину не дается увядающий венок из листьев. Он получает венец неблекнущей славы. Это нетленный венок. Даже золотая медаль на Олимпийских играх приносит победителю только временную славу. Кто на сегодняшний день может перечислить всех получивших золотую медаль 4 года тому назад или 8, 12 лет тому назад? А ведь многие проявляли такой большой интерес к происходящему. Христианин имеет славу, которая останется на веки веков. Апостол Павел писал слова второго послания к Тимофею с чувством радости, благодарности и славы Богу. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». И вот еще. Когда апостол Павел описывает оппозицию, опасности, которые были не только его участью, но и долей многих христиан, он пишет: «По рассуждению человеческому я боролся со зверями в Ефесе». Это относилось к новому виду спорта, с которым римляне ознакомили греков, а именно поединок гладиатора с хищным зверем. История также свидетельствует о факте, что многие христиане были растерзаны дикими зверями ради удовольствия римских зрителей. Христиане предпочли смерть вместо отречения от Господа, который искупил их ценой своей пречистой крови. Судья. В греческих играх судья присуждал награду спортсмену, который в течение состязания не нарушил ни одного правила, относящегося к соответствующему виду спорта. Апостол Павел пишет, что праведный судья, сам Господь, даст венец чести и славы своим служителям. С какой радостью нам надо было бы ожидать того дня, когда он провозгласит: «Войди в радость Господина твоего». Павел говорит о тех, которые приняли Иисуса Христа как Спасителя и Господа, как радость и венец. Заметьте слова в первом послании к Фессалоникийцам: «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Господом Христом пришествие Его?» Пресвитеры, служащие, рискуя даже собственной жизнью, будут с Господом и получат соответственную награду. Христиане, которые верно свидетельствуют о своей вере в Господа Иисуса Христа, тоже получат награду из рук праведного судьи. Хорошо сказано. В родном городе апостола Павла, на берегу Кидны, в каждом городе Малой Асии, особенно в Ефесе, арена, подготовка к состязанию представляла основной интерес жизни. Даже в Иерусалиме эти шумные развлечения были хорошо известны. Ирод Великий соорудил амфитеатр на равнине неподалеку от храма. Павел готовился к отъезду из Коринфа. Это было его последнее посещение, и он размышлял над всем происшедшим в жизни Греции. 3 месяца, которые Павел провел в Коринфе, были земными месяцами, и когда апостол Павел шел по северной дороге в Македонию, он видел большой пустой амфитеатр. Но регулярно происходящие события, как таковые, иногда были использованы Павлом для описания несравненно более важных случаев жизни христиан. Апостол Павел покидает Коринф. Мы уже об этом упомянули, а также и о пути, который он избрал вместе со своими спутниками. Важно заметить, что он намеревался отправиться в Сирию из Партань неподалеку от Коринфа, а именно из Кенхреи. Он узнал, что евреи были в засаде и намеревались убить его. Поэтому он в сопровождении друзей и спутников отправился на север через Македонию Филиппы. В раньше сложившихся обстоятельствах, сталкиваясь с сопротивлением евреев, Павел удалялся из Македонии в Ахаию, а теперь он шел из Ахаии в Македонию. Он не сожалевал о предоставившейся возможности попутно встретить верующих. Он решил ненадолго задержаться в Филиппах, отправив спутников в Троаду и наказав им там подождать его. Павел был в Филиппах во время Пасхи, которую праздновал в ее духовном значении. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятный стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка

0: вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Там старший пресвитер Курской области Геннадий Алексеевич Лихих, он уже несколько лет как организует в рамках центра «Апологет» научный симпозиум по различным вопросам философским, религиозным. И вот на эти конференции приглашаются различные люди, ученые люди со всех стран. И вот в частности на этой конференции, посвященной теме «Время, человек, вечность», тоже были приглашены ученые с разных стран. Ну, конкретно, кого я запомнил, это был брат с Киева, он профессор, физик, ядерщик, очень такой известный человек. Вот сейчас фамилию я, ну, в процессе рассказа я вспомню, она у меня вертится, но никак не могу ее назвать. Очень хороший такой, знаете, крепкий старец, заслуженный деятель науки. И вот он выступал с апологетическими лекциями, то есть он рассказывал о том, почему мы должны верить в то, что Бог создал всю землю, всю вселенную, человека, и с точки зрения ученого, и с точки зрения глубоко верующего человека. Были там еще двое специалистов с Киева, но они были неверующие, читали лекции «Философское понятие времени». Ну, конечно, философы умеют напускать много тумана, говорить очень так вот витиевато, но все-таки было интересно и их послушать. Вы знаете, что я увидел? Они могут очень красиво, хорошо рассуждать вот о таких вещах, как время, как теория познания и так далее. Но они обходят стороной вот самые насущные проблемы человека. Для чего он живет на этой земле? И когда я с ними разговаривал и сказал, что этот вопрос самый главный, они так это удивились и говорят, неужели это самый главный вопрос? Вы видите, для них вопрос смысла как бы и отсутствует. Но были там и верующие ученые, которые в своей позиции говорили о том, как Библия понимает время, говорили о вечности, об ответственности человека перед Богом. Супруги Телеповы говорили на тему семейных взаимоотношений, это была работа в секциях. Вот. А я, в свою очередь, проповедовал этим ученым учение Библии о Божьей благодати. Божья благодать – рука помощи человеку. Вот такой была моя тема этим умным людям. Что мне было там особенно интересно? Мне было особенно интересно слышать беспокойство ученых за то, что происходит сейчас с молодежью, что происходит сейчас с образованием. Образование, говоря они, становится все более прикладным, то есть должно служить на потребу сегодняшнего дня, должно быть востребовано, скажем, практикой. А вот что касается глубоких, фундаментальных исследований, это никого не интересует, на это деньги не дают. И таким образом, вот умные, думающие люди просто, ну, просто не знают, что им делать. И вы найдете немало интеллигентов, которые с двумя образованиями, с учеными степенями зарабатывают на рынках, торгуя тем или другим товаром. Конечно, вот это очень-очень тяжелая история. Еще одна вещь. Качество образования сейчас резко и резко снижается. Почему? Потому что оно стало платным. Выступал один профессор, который говорил, он сам доктор педагогических наук, и вот на занятиях по теории литературы одну девушку попросили прочитать

0: какой-то отрывок из какого-то классика. И он говорит: вы не поверите, она начала читать по слогам. Но диплом ей дадут, потому что она платит деньги. И что еще больше удручало этого вот профессора, ну, ему, может быть, лет всего 45, очень талантливый человек, он говорил, это приземленность молодежи. Ужасная приземленность. Он говорит, мы сделали опрос среди студентов, о чем они рассуждают между собой, когда вот где-то в дружеских компаниях или прогуливаются с другом, с подругой. Вот какие темы их больше всего волнуют, когда их никто не слышит? Были предложены разные варианты ответов. Мы разговариваем о политике, мы разговариваем о музыке, мы разговариваем о литературе, мы разговариваем о бизнесе, мы разговариваем о том и о другом и третьем. Результат анализа был следующий. Где-то более 70% студентов заявили, что во время таких приватных бесед, это 70, более 75%, основная тема их приватных бесед – это секс. Больше молодежь ничего не интересует. Даже спорт, даже музыка – все это ушло куда-то в сторону. Вот эта материализация молодежи, или, как бы мы сказали, плотизация молодежи, конечно, производит удручающее впечатление. Какое поколение сегодня, таким завтра будут наши министры и наши правители. Так что будущее у страны вообще-то очень и очень печальное. Вот такой вывод делает этот ученый. Что интересно я еще услышал. Один наш брат, он ученый, преподает в одном из университетов. Он говорил, что он делал опрос среди, ну, я не скажу, что неверующих, но среди светских, по-светски настроенных студентов на тему, какая музыка им больше всего нравится. Он проигрывал, ну, образцы христианской музыки, начиная от тяжелого рока христианского и кончая группой Анастасии. Ну, вы знаете группу Анастасии или нет, братья и сестры? Не знаете? Ну, точно. Это же вот Наташа... Ой, как же фамилия теперь? А? Наташа Плужко, бывшая Сыскина, и все остальные вот ее прекрасные девочки-сотрудницы. Кстати, хит среди студентов был «В небе Херувимы», который пела группа Анастасия. Ей поставили наивысший балл студенты. И самое последнее место занял так называемый христианский рок. Это, знаете, вот когда звучит громкая музыка, бьют по барабанам, слов почти не слыхать. Студенты заявили, что такая музыка недостойна христианской веры. А вы знаете, к сожалению, вот некоторые христиане думают наоборот. Они думают, что мы будем более понятны миру, если станем играть их музыку. Оказывается, вот мир в лице студенчества такую музыку отвергает. И не хотел бы, чтобы она когда-нибудь звучала в церкви. Вот такие интересные явления мне пришлось там услышать. Еще познакомился я с одним человеком, который когда-то был православным батюшкой. Но все, что у него осталось от православия, это довольно окладистая борода. Ну вот, пожалуй, и все. Он рассказал свою историю обращения. Сейчас он диакон в одной маленькой церкви, маленького российского городка в Курской области. Он рассказал свою историю, что он еще мальчиком прислуживал священнику, и все его стремление было стать священнослужителем. Стал он священнослужителем, был рукоположен патриархом Пименом. Это, знаете, очень такая большая честь быть рукоположенным патриархом на служение диаконом. И вот он очень исправно служил, но душа его начала чего-то искать. И он обратился к Священному Писанию, стал читать Писание и увидел, что вот практика служения в православной церкви, она все-таки расходится со Священным Писанием. Это его стало напрягать. Он самостоятельно пришел к убеждению, что молиться на изображение – грех. И он говорит: я делал вид, что я целую икону, но и уже ей и не молился. Но, говорит, потом я стал чувствовать, что я все-таки лицемерю перед людьми. Что я не могу идти против своей совести, против Священного Писания. И вот много-много лет он вот боролся вот с этим чувством. Он понимал, что отпевания, они ничего не дают. И он рассказывал о своем вот таком опыте, когда цыгане пригласили его отпевать покойника. Вот, а он еще был вот, ну, совсем молодым, молодым таким диаконом. И вот они с батюшкой совершили все там, как положено, погребение. Ну, потом цыганин дает ему вот такой граненый стакан с водкой, а он никогда в рот не брал этой жидкости. Никогда. И он отпрянул от этого, а уже более пожилой священник говорит: пей, а то тебя убьют тут, и тебя будем отпевать тогда. И вот он говорит: вот первый раз я осушил, первый раз в жизни осушил стакан. Ну, конечно, его стало мутить, воротить, и он там несколько часов отлеживался, пока он что-то мог соображать. Вот так, говорит, и пошло. Говорит, и ведь спаивают-то священников именно прихожане. Придешь или комнату, дом осветить, или еще что-то. Говорит, а уже тебе несут, батюшка, выпей. А иначе ты нас не уважаешь. Выпей. И вот, говорит, вот так некоторые священники буквально и спиваются. И вот когда он уже внутри принял это решение, что он больше не может идти против своей совести, вот тут возник вопрос: а как жить дальше? И хорошо, он говорит, жена моя очень такая кроткая и мудрая женщина. И когда я ей сказал, что я больше не могу исполнять службу и идти наперекор своей совести, и спросил ее, как же вот мы жить-то будем, потому что на работу-то меня нигде не примут. Она сказала: ну как все люди живут, так и мы с тобой проживем. И вот он говорит, поддержка жены была вот этим решающим моментом, принятием решения оставить служение. О, говорит, что тут поднялось? Благочинный мне сказал, говорит, ты на коленях приползешь, ты сдохнешь от голода, ты еще в 100 раз пожалеешь об этом. И, естественно, в этом маленьком городке весть о том, что он оставил службу, распространилась быстро, его все возненавидели. Все считают предателем, отщепенцем. И вот, а у него семья где-то, я не знаю, 5 или 6 детей. Вот, и он говорит, мы 5 месяцев жили на 1000 рублей в месяц. Можно ли прожить на эти деньги? И он говорит, мы узнали все, и голод, и нужду. Но все-таки, слава Богу, он такой довольно бодрый брат, и он говорит, я постоянно молюсь за православных. Как только я еду мимо православной церкви, она мне дорога, и я молюсь за то, чтобы Господь начал там свою работу, чтобы эти люди, которые по-своему очень ревностны и добры, чтобы они пришли к Господу Иисусу Христу и стали верить так, как учит нас Священное Писание. Знаете, я даже взял у него адрес, думаю, может быть, если церковь будет согласна, пригласить его к нам, чтобы он как-нибудь рассказал свидетельство свое, чтобы вы на него посмотрели. Действительно, одет он, ну, бедновато, зубов нет, потому что не на что их ставить. Но зато дух у него, вот знаете, такой вот мне понравился. Он говорит, очень трудно, но живу, как Господь мне посылает. Вот, собственно, была такая конференция у нас с вопросами, ответами. И затем я принимал участие в служении в Курской церкви. Ну, что интересного по поводу Курской церкви? У них такой большой храм, вот, большая территория, потому что они начали строиться ну, почти что в начале 90-х годов, еще тогда была свобода, тогда власть еще не разделяла христиан на своих и на чужих. Вот. И им где-то на окраине города, во враге, вот дали такую неудобную землю, чтобы они там построили себе храм. Храм получился на славу, и теперь вот это место элитной застройки. Вот. Там чемпионы, депутаты Думы, прочие начальники уже возвели свои коттеджи. Так что вот эта церковь находится теперь в самом наилучшем месте. Слава Богу, Бог и благословил служение. Эта церковь отличалась тем, что там очень-очень хорошо поют. Есть молодежный хор, есть основной хор, солисты. Это на каждом собрании, но вы знаете, вот, к сожалению, почему-то мы это утратили. Нам бы надо молиться, чтобы вот Господь воздвиг певцов, солистов, чтобы на наши служения были более разнообразны. Поют хорошо, но вот зато у нас в Самаре проповедуют лучше. Вот если бы как-то нас объединить, перемешать, вот это было бы здорово.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь пастыря Церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте Ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда апостол Павел писал верующим в Фессалониках, говоря: «Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения», то он им напомнил, что они воины Христовы, что свирепствует ожесточенная битва, и потому они должны облечься в оружие Божье. Апостол Иоанн в книге Откровения в 12 главе говорит: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповедь Божию и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Да, в последнее время дьявол с особой яростью будет вести войну с прочими от семени ее, то есть с теми, которые омыты кровью Иисуса Христа, которые по великой его благодати помилованы, оправданы и избавлены от вечной гибели. Против Церкви Христовой сатана ведет эту непримиримую борьбу. Он, как рыкающий лев, хочет ее поглотить. Но, возлюбленные, победа за нами. Наш вождь, начальник и совершитель нашей веры лишил его державной силы, и поэтому враг, дьявол, не имеет больше силы над искупленными детьми Божьими. Эту истину мы никогда не должны забыть, что в Иисусе Христе мы тоже победители. Да, Христова победа наша. Вот почему Он нам говорит: «Седаю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Там, на Голгофском кресте, Христос отнял силу у начальств и властей, то есть у дьявола, змея и его демонов. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Слава и благодарение Ему! Вы помните, как в пустыне дьявол предложил Христу все царства мира и славу их, если он только падше поклонится ему? Дьявол предлагает Христу короткий путь к достижению того, для чего он пришел на эту землю. И невольно возникает вопрос, имел ли искуситель то, что он предлагал Христу? Он говорил: «Дам тебе владычество, если поклонишься мне». Да, отчасти он сказал правду, но только отчасти. Царство мира было под его властью. Христос сам его назвал князем мира сего. Но когда он говорит, что даст, то этого он никогда бы не сделал. Он ни за что добровольно не сдал бы свою власть, ни за что бы не выпустил из рук скипетр, который он обманом присвоил себе в Эдемском саду. Видите, если бы у дьявола не было того, что он предлагал, то тут не было бы никакого искушения.

0: Да, дьявол держал в своих руках царство мира сего, и он его предлагал Христу за один поклон себе. Змей-дьявол приобрел обманом это владычество в Едемском саду. Это владычество Бог дал человеку. Сказано, что Бог создал человека по образу и подобию своему и поставил его, то есть человека, владыкою над делами рук своих. За этим владычеством змей и пришел в Едемский сад. Он знал, что если он сможет искусить человека к непослушанию, тогда Адам это владычество потеряет. Чего он и хотел. Он хотел присвоить его себе. Так что, когда он предложил царство мира сего, то это не было пустое предложение. Царство мира было его. И он был владыкой этого мира. Но почему же он предлагает его Христу? Он отлично знал, что Христос пришел, чтобы отнять эту власть у него. Об этом он узнал 4000 лет тому назад, когда Бог сказал, что придет другой человек от семени жены, Христос, и возьмет его у него. У дьявола хорошая память. Он никогда не забыл этих слов, сказанных Богом. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И вот дьявол, думая, что он сможет отвлечь Христа, предлагает ему все царства и славу мира сего за один поклон себе. И как ответил Христос Искусителю на это предложение? Слушайте, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Своим ответом Христос разоблачил всю ехидность дьявола. Дьявол не сказал, что поклонение требует и служения. Кому поклоняешься, тому и будешь служить. Хотя дьявол и имел то, что он предлагал, но он бы никогда не выпустил из своих рук свою власть, ибо поклонение ему значило бы быть ему и слугой. Нет, Христос знал, как он восторжествует над дьяволом, как он опустошит сильного, как он отнимет силу у него и подвергнет его позору. Он был ангцем Божьим, закланным до создания мира. Он знал, что поразит дьявола семя змеи в голову через свою смерть. Дьявол этого не знал. То есть он знал, что Христос пришел его поразить, но дьявол не знал, как он это сделает. Нет, дьявол далеко не все знает. Несмотря на его превосходное знание Библии, он все же его не знал. Можно знать Библию наизусть и все же не знать, что она говорит. Дьявол очень способен цитировать Писание, но он его не знает, не понимает, ибо только чистым сердцем дано познание Слова Божия. Апостол Павел ясно говорит, что сатана и демоны его не знали, как Христос одержит победу над князем мира сего. Слушайте, никто из властей века сего не познали, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Иными словами, если бы дьявол знал, что распятием Христос исполнит то слово, которое Бог сказал в Едемском саду, то есть, что смертью на Голгофе семя жены, то есть Иисус Христос поразит его, то не распял бы его. Но он этого не знал. Он не знал, и ни один из его ангелов не знал Божьего плана. Да, у Бога был план, который он уже до создания мира разработал, что Христос, как Агнец Божий, жертвуя собою, причинит смертельный удар дьявола. На страницах Библии Бог открыл свой план. В Ветхом Завете в прообразах ясно был изложен план искупления, который должен был осуществить Христос. Своим Бог открыл, ибо сущий в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания и последующие за ним славу, говорит апостол Петр. Но для дьявола Библия – закрытая книга. Какой чудный прообраз дан нам в книге «Исход» в 12 главе. Вы помните этот случай в истории израильского народа, когда накануне Божьего избавления народа израильского от египетского рабства Бог повелел, чтобы был заклан агнец в каждом доме израильтянина. И теперь слушайте, что сказали Моисей и Аарон народу. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Кто был этот ангел-губитель? Ответ мы найдем в последней книге Библии, то есть в книге Откровения, глава 9, стих 11. Тут говорится об ангеле бездны. И теперь слушайте название его. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Как по-еврейски, так и по-гречески значение одно – губитель. Говоря о дьяволе, Христос сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он – дьявол, губитель. От Едема до Голгофы дьявол имел державу смерти, но на Голгофе Христос лишил силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. И эта пасхальная ночь является прообразом страданий нашего Господа и того, что Он сделал для нас. Бог сказал, «Когда увижу кровь, я пройду мимо вас. Кровь будет кровом для вас, убежищем от ангела-губителя». Там, где увижу кровь, ангел-губитель не может повредить. Бог не допустит, чтобы первенец в этом доме погиб. Он сам будет их защитой. Мой дорогой друг, коснулась ли кровь Христа косяков двери твоего сердца? Находишься ли ты под этой чудной защитой крови Иисуса Христа? Можешь ли ты сказать, что Господь – твое убежище? О, как чудно жить под кровом всемогущего, под сенью Всевышнего! Он избавит тебя от ангела-губителя. Под крыльями Всевышнего будешь безопасен. Не убоишься ужасов ночи, ни язвы, выходящего в мраке. Она не приблизится к жилищу твоему. Но весь секрет в том, дорогие мои, помазаны ли косяки твоего сердца кровью Спасителя. Это только один прообраз того, как Христос искупит народ свой, как Он отнимет силы у начальств и властей, как Он властно подвергнет их позору, как Он восторжествует над ангелом-губителем, как Он лишит силы, имеющего державу смерти. Все эти пророчества и прообразы указывали не только на необходимость смерти Спасителя, но и на то, как Он должен был умереть. Он сам ясно предсказал об этом. И все же власти века сего не познали этого, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Да, его распятие оказалось их гибелью. Мои дорогие друзья, если Господь так чудно совершил наше избавление, если Своей смертью Он обеспечил нас полной защитой от ангела-губителя, если под Его покровом враг не может нас коснуться, то почему мы так боязливы? Чего ты страшишься, мой дорогой брат и дорогая сестра? Дьявол, враг твоей души, бессилен, он связан, он не может тебя коснуться». Чаду Божьему нечего страшиться. Нигде в Библии не сказано, чтобы мы боялись дьявола, но чтобы мы противостали ему верой нашей. Выходит, что он в страхе, он трепещет. Вера наводит на дьявола страх и ужас. Это у него волосы дыбом встают. Нет причины трепетать, а у дьявола есть. Да, он верит, но вера его только приводит его в страх. О, сколько есть боязливых верующих! Они всю жизнь подвержены страху. И вся причина та, что они слушают дьявола вместо Бога. Дьявол им внушает свою ложь, и они трепещут. А что, если это действительно так? Может быть, на самом деле Бог не все мои грехи простил? Что, если вправду этот грех, о котором я никак не могу забыть, Бог не простил? А может быть, я согрешил против Духа Святого, и мне нет прощения? Мой друг, это голос дьявола. Это он, клеветник братья, обвиняющий их пред Богом день и ночь. Мой друг, для тебя есть чудная победа. Это победа в крови Иисуса Христа. В Библии сказано, они победили его, то есть ангела-губителя, клеветника, рыкающего льва, кровью ангца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мой друг, ты должен противостать дьяволу в силе крови Иисуса Христа. Будь смелым, ты под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, и поэтому скажи: «Отойди от меня, сатана! Христос тебя поразил на Голгофском кресте, ты не имеешь надо мною никакого права». Апостол Петр говорит: «Противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев». Вы помните в путешествии пилигрима, когда христианин стал подходить к украшенному чертогу, то он вдруг увидел перед собою двух львов, лежащих на самой дороге. Он побоялся пройти. Он не заметил, что львы были прикованы, так как цепей не было видно. Он остановился и не решался идти дальше, когда вдруг он услышал голос, говорящий ему: «Уже ли вера твоя так слаба? Не бойся львов, они прикованы». Христианин тогда пошел посреди дороги, но не без внутреннего страха. Львы заревели, но не могли его коснуться. Дорогие друзья, братья и сестры, Христос приковал дьявола. Он на цепи. Тебе нечего страшиться. Вы заметили, что говорит апостол Петр? Что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Он не лев, а змей и подражатель. Лев колена Иудина – Иисус Христос, а дьявол – имитатор. Он имитатор, поэтому сказано, что он ходит, как рыкающий лев. Своим рыканием и ревом он хочет тебя напугать, чтобы ты его боялся. Но помни, он на цепи у Бога. Ты же, как христианин, путешествуй пилигрима, держись середины дороги и взирай на Христа, и Он тебе не причинит никакого вреда. Лев колена Иудина поразил змея в голову, и если ты находишься под защитой его крови, то знай, что этот ангел-истребитель не может причинить тебе никакого вреда. О, возлюбленный, нет надобности нам страшиться, если мы омыты кровью Христа, если его пречистая кровь на косяках двери нашего сердца, то дьявол бессилен нам повредить. Он может рыкать, но помните, что Христовой смертью он был прикован и лишен силы причинить тебе вред. Когда дьявол начнет реветь, то ты начни славить и благодарить Господа, и продолжай славить его. Псалмопевец понял эту истину. Слушайте, как он беседует со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Возлюбленные, нам нет причины смущаться и унывать, но у нас есть причины славить и благодарить нашего Господа. Начни сейчас славить и благодарить Его. Не смотри на свои чувства, но взирай только на Иисуса Христа. Но если ты не можешь сказать: «Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой», тогда немедленно приди скорей к этому чудному источнику омытия греха и нечистоты. Ибо одна кровь Иисуса Христа может нас не только омыть от всякого греха, но она единственная защита против ангела-губителя. Почему сейчас не принять этот чудный дар спасения? Да поможет тебе Господь это сделать без замедления. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Михея. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, изучая книги Ветхого Завета Библии, мы сегодня приступаем к рассмотрению книги пророка Михея. Она также принадлежит к отделу малых пророков. Как мы уже раньше говорили, что так они названы не по причине содержания их, которое всегда является весьма важным, а из-за размера книги. Они более краткие, содержат в себе меньше глав, нежели книги Исаии, Иеремии и другие. Михей жил и пророчествовал в дни больших трудностей и политических волнений в Иудее, Южном царстве, и в Израиле, Северном царстве. Надвигалась на Израиль грозная туча со стороны Вавилона. Полезно помнить, что Михей был современником пророка Исаии. Это можно заключить из первых стихов книг этих пророков. Михей, по-видимому, начал свое пророческое служение немного позже, потому что имя царя Озии в его книге не упомянуто. Господь открывал народу свои планы, посылая верных служителей пророков. Несмотря на то, что зачастую вожди и народы их не внимали предупреждением Божиим о наступающих судах его. Михей происходил из простонародья и не был подобно Исаии библейским ученым. Он возрос в сельском окружении, и простые люди слушали его сильные пророчества и обращали на них внимание. Михей знал, что сила его исходит от Святого Духа. Слушайте его слова. «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказывать Иакову преступление его и Израилю грех его». 3 глава, 8 стих. Эти слова напоминают нам слова о Господе Иисусе в 4 главе Евангелия от Луки. Иисус возвратился в силе Духа в Галилею, и Он учил в синагогах, будучи прославляем людьми, а также и слова Господа Иисуса к ученикам. «Вы получите силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы будете мне свидетелями». Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Мы не должны забывать, что источник духовной силы нашей исходит от благословенного Святого Духа, который подает ее нам. Мы вручаем Ему себя всецело, и тогда Он действует через нас. Михей на пути служения встретился с противниками, но он твердо, с полным посвящением себя Господу, возвещал волю и откровение Божие. В это время пророчествовал Исаия, и его служение ободряло Михея, равно как Исаия ободрялся тем, что более молодой пророк продолжает возвещать истину, за которую Исаия претерпел мученическую смерть от своего народа. Замечательно также и то обстоятельство, что пророки, которых Бог посылал на служение народу в Ветхом Завете, были людьми из разных сословий. Между ними мы видим мудрых государственных деятелей, ученых, поэтов и людей полей, пастухов. Они были талантливыми, скромными мужами веры, со Словом Божиим в сердцах своих. но все они получали силу и вдохновение от Святого Духа. Этот принцип остается неизменным и в наше время. Замечательно в данном случае и то, что пророк Иеремия почти 100 лет позже упоминал имя Михея, который пророчествовал в дни царя Езекии, царя Иудейского, и говорил всему народу Иуды. Иеремия, 26 глава, 18 стих. Весьма важно и то, что когда родился Господь Иисус в Вифлееме, царь Ирод требовал от первосвященников и книжников, чтобы они сказали ему, где Христос должен был родиться. Первосвященники сослались на пророчество Михея, который предвозвестил, что Христос, Мессия, должен родиться в Вифлееме Иудейском. Михея, 5 глава, 2 стих. Это пророчество Михей произнес и записал приблизительно за 700 лет до Рождества Христова. Бог в своем чудном провидении устроил так, что Мария и Иосиф прибыли в Назарет Вифлеем по причине переписи народа. Об этом подробно передает 2 глава Евангелия от Луки. Господь употребил враждебных иудеям римлян, чтобы этот указ был издан как раз к тому времени, когда Христу предстояло родиться от Девы Марии. Сам Господь Иисус, несомненно, имел в виду слова Михея, 7 глава 6 стих, сказав: «Враги человеку домашние его». В это время Иисус посылал учеников своих на служение. Можно чувствовать, изучая книгу Михея, что он свидетельствовал о Господе в Иудее, хотя он упоминал о Самарии. Речи его были направлены к городам, хотя сам пророк был сельского происхождения. Эти возвещания Михея легко разделяет книгу на три части, и каждая из них начинается сильным призывом. «Слушайте все народы, внимай земля и все, и все, что наполняет ее». 1 глава, 2 стих. А вторая часть начинается так. «Слушайте оглавы Иакова и князя дома Израилева, не вам ли должно знать правду?» 3 глава, 1 стих. Третья часть, 6 глава, с 1 по 2 стих. «Слушайте, что говорит Господь. Слушайте, горы, суд Господень, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Итак, эти три упомянутые части книги можно подразделить так. Первое. Весь к народу. Второе. Весь к правителям. Третье. Весь к избранным в связи с тяжбой Божьей. Из этих трех частей книги Михея мы можем вынести заключение о его большом и весьма важном пророческом служении. Все содержание этих страниц подтверждает факт, что Творец нас принимает участие в жизни народа и знает все подробности, как и кем он управляет. Будет полезным, если вспомним, что и в других пророческих книгах эта мысль делается вполне ясной. Амос говорит об ответственности земных царей пред Богом. Авдий свидетельствовал о божественном правлении, ведущем к наказанию за грехи народа. В книге Ионы мы видим божественное правление, направленное к призыву о покаянии и явлении милости и прощения великого числа людей. А теперь мы в том же духе рассматриваем и книгу Михея. Бог принимает участие в истории своего народа. Во всех проявлениях божественного участия мы видим, что Бог свят, справедлив, милостив, медленно гнев и многолюбящий. Он любит человека, но ненавидит грехи его. Голгофский крест вполне открыл непостижимую любовь Божию. Имя Михей означает «Кто подобен Господу?» Он несравним в действиях по отношению к народу Завета и ко всему миру. Даже и в наши дни ортодоксальные евреи обращаются к книге Михея, когда приходит канун Дня Очищения или Искупления. Они читают у реки слова «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступлений остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Михея 7 глава, 18 стих. Грядущий суд перед Белым престолом может показаться неверующим людям судом строгим и без милосердия. Но это ошибочное понимание. Милосердие в большей мере было явлено этим людям, но они дерзко и грубо отвергли любовь и милосердие Его. Поэтому наступит время справедливого суда. Праведность и святость будет требовать, говоря фигурально, наказание всех отвергших милосердие и жертву Господа Иисуса Христа на кресте. Однако многие из иудеев раньше этого суда универсального смирятся пред Господом и примут в сердце свои Спасителя и Мессию, Господа Иисуса Христа. Воистину, этот остаток воскликнет во всей искренности. Кто, как Бог? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать кающихся грешников. Да придет это чудное время вскоре. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Михея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Кто подобен Господу». Послание Михея в первую очередь провозглашало суд над народом, упорно следовавшим злом. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши,

Глава 42. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопит и не возвысит голос свой, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суд, и на закон его будут уповать острова, так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я Господь, это имя мое, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам». Пойте Господу новую песню, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие Его острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыни и города ее селения, где обитает Кидар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах». Господь выйдет, как исполин, как муж браней, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогой, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам «Вы наши боги». Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не замечали, и горело у них... но они не уразумели этого сердцем. Глава 43. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, в выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой,

0: от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и воссоединятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, и иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это, так говорит Господь Искупитель ваш, Святой Израилев. Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, гордившихся кораблями. Я, Господь, Святой ваш, Творец Израиля, Царь ваш. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали, потухли, как светильник, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дороги в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Глава 44. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы материнской. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». И будут расти среди травы, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господен», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукой своей «Я Господен» и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я?» Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на углях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет среди деревьев в лесу, сажает ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему и повергается пред ним и молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на углях его испек хлеб, и сжарил мясо и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы материнской: «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силой разостлал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены», и развалинам его: «Я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни», и реки твои я иссушу, который говорит о Кире: «Пастырь мой, он исполнит всю волю мою», и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен», и храму: «Ты будешь основан».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это!

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russian@bbnmedia.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Пожалуйста, откройте ваши Библии на послание апостола Павла к Ефесянам, глава 3. Мы, слушатели, уже сегодня входим в 3 главу. Довольно подробно и довольно долго мы остановились на первых двух главах, особенно на первой главе этого послания. Здесь, как вы помните, много, очень много материала и поучений из Священного Писания мы с вами взяли. Ну а теперь, конечно, мы начнем 3 главу послания Павла к Ефесянам. В ней говорится о церкви как о тайне. Имеется два способа, которыми стараются интерпретировать или же, как мы говорим, толковать тайну. Один из них – это игнорировать, что церковь была тайной в Ветхом Завете, и стараться найти ее там. Второй – это говорить о церкви как о новом Израиле. Некоторые в поисках возникновения церкви идут так далеко, что находят ее начало еще в саду Эдемском. Дальше уже некуда идти. И все же в Ветхом Завете, друзья, церкви нет. Другая крайность – это говорить, что церковь появилась в тот или иной период после Дня Пятидесятницы. В действительности же церковь началась в День Пятидесятницы. Тогда Дух Святой начал устраивать тело, состоящее из верующих, и Он будет продолжать это делать до тех пор, пока не восхитит церковь из этого мира и представит ее Христу. В стихах от 1 до 4, 3 главы послания апостола Павла к Ефесянам, вы встречаете пояснение тайны. В стихах от 5 до 13 – определение тайны. И потом, от 14 до 21 стиха, вы находите молитву, молитву о силе и разумении. Мы с вами, друзья, прочтем первых 3 стиха, где написано: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. И потом, друзья, до 14 стиха апостол Павел говорит именно об этой тайне, что язычники, уверовав, становятся равноправными членами Церкви Христовой. Это чудная привилегия, друзья, данная язычникам, чтобы через Христа иметь доступ к благодати Божьей и быть согражданами святым и своими Богу. Для этого апостол сделался узником Иисуса Христа за язычников. Апостол Павел был занят домостроительством благодати Божьей, данной ему для язычников. И как раз об этой тайне, которую Бог открыл ему, он и говорит дальше. Еще в 10 стихе 1 главы мы уже говорили о домостроительстве. Там о нем было сказано как об устроении полноты времен. Павел возвещает о Божьем плане и об условиях, на которых Бог призвал Павла и послал его к язычникам. В сравнении с другими апостолами, служение Павла было отличным и специальным. В послании к Галатам, во 2 главе, Апостол Павел говорит: «И знаменитые не возложили на меня ничего более, напротив того, увидевши, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Мы здесь видим, что апостол Павел имел специальное служение. Возвещаемое Евангелие было то самое, но не те, кому оно возвещалось, были другими людьми, принадлежали к другой категории. Павел пошел к язычникам и сказал им: «Вы были отчуждены, а теперь можете быть введены в общение детей Божьих». Апостол Петр, когда говорил к Израилю, произнес следующие слова: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это он говорил о имени Иисуса Христа. Оба апостола, Петр и Павел, имели то же самое Евангелие, хотя и направленное к двум различным группам людей, друзья. И это прекрасно. Почему? Потому что все мы нуждаемся в Господе Боге, в Спасителе. Все человечество находится во грехах. Мы об этом говорили довольно подробно в прошлой лекции. Здесь же, в разбираемом нами теперь месте, говорится о совершенно другом. О устроении полноты времен и о домостроительстве благодати Божией. Когда апостол Павел был фарисеем и жил по закону, он никогда не шел проповедовать язычникам. Он находился под другой системой религиозной жизни и мышления. Другой дух владел им. Теперь же Павел находится под новой системой, или лучше сказать, под влиянием нового мировоззрения, и он стал миссионером для язычников. Это не значит, что Божий метод спасения грешников изменен, друзья. Нет, никакой человек не может быть спасен соблюдением закона. Что Павел имел, друзья, в виду, когда говорил, как мы читаем в 3 стихе: «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Здесь апостол Павел указывает, что ему дано познание тайны. Основываясь на этом стихе, некоторые сейчас же спешат с заключением: «Вот видите, только один Павел знал тайну». Но в этой же 3 главе, друзья, апостол Павел делает очень ясным, что откровение этой тайны было дано не ему лишь одному. Достаточно прочесть стих 5, чтобы увидеть это. Здесь говорится о тайне, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам, Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Друзья, это есть нечто, что все апостолы знали, и все имели это знание. Павел пишет от своего имени Ефесянам и говорит: «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Когда Павел преследовал церковь, он преследовал и Христа. Церковь была телом Христовым, и Павел впервые нашел, что Бог делает нечто новое, и что церковь приходит к существованию. Итак, тайна, о которой здесь говорится, отлично от человеческой тайны. О какой тайне здесь идет речь? Тайна, о которой здесь говорится, отлично от человеческой тайны, я сказал выше. В ней не сокрыто что-то таинственное. Это нечто, о чем не говорилось в Ветхом Завете, и поэтому оставалось неизвестным для людей, потому что оно становится познаваемым только через откровение. И вот в Новом Завете это стало открытым. В нем слово «тайна» употребляется 27 раз и относится к 11 различным тайнам. во время Павла было много мистических религий, и с их таинственными ритуалами, и, наверное, и сегодня их не меньше. Апостол Павел предупреждает, что тайна Божья не имеет ничего общего с секретами мистических религий. В христианстве все было открытым. Евангелие должно быть полностью возвещено. Мы являемся домостроителями тайн Божьих. Мы призваны возвещать эти тайны, чтобы люди могли познавать богатство благодати Божьей к ним. Бог открывает нам тайну Его воли. Ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею. А закон заповедей учиним, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир в одном теле, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Слушатель, тайна есть то, что Христос воскрес. Здесь, на земле, Он имеет новое тело, состоящее из верующих теперь, из верующих евреев и язычников. В послании к римлянам в 14 главе говорится о тайне, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена. И через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. В исполнении Слова Божьего открывается тайна святым Его. Эта тайна была сокрыта от веков. В Ветхом Завете ничего не писалось о церкви. Апостол Павел, говоря о тайне, отмечает большое различие между сынами человеческими прошлых веков и апостолами и пророками церкви. В Ветхом Завете, слушатели, мы не видим никакого проблеска света, который бы указывал конкретно на церковь, и я должен сказать, что упоминаемые Павлом пророки относятся уже к новозаветному времени ранней церкви. Тайна, слушатели, тайна заключалась не в том, что язычники будут спасены, об этом, конечно, учил и Ветхий Завет. Пророк Исаия писал: «И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Так читаем у пророка Исаии в 11 главе 10 стих. «И придут народы к свету твоему и цари, к восходящему над тобою сиянию». Читаем у того же пророка Исаии в 60 главе. А пророк Захария также предвозвещал об этом и говорил: «И прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом». Слушатели, через пророка Малахию Господь предсказывал, что велико будет имя Его между народами. Это не было тайной. Тайной было то, что язычники, израильтяне, будут поставлены на одно и то же самое основание, то есть на одну скалу. Это Христос. Верой во Христа они будут включены в одно тело, друзья, которое есть церковь. Христос же есть глава этого тела. Историю человечества в свете библейского откровения можно разделить на три периода или главных периода, каждый приблизительно по 2000 лет. От Адама до Авраама, от Авраама до Христа и от Христа. От Христа, или же лучше сказать, от Дня Пятидесятницы до взятия Церкви, друзья. Язычники, евреи и Церковь Божья. Вот каково разделение. Язычники, евреи и Церковь Божья. И Павел говорит: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божьей». Он здесь упоминает эти три группы, друзья. Он указывал на будущее время. Церковь началась в день Пятидесятницы. Церковь – это одно тело, состоящее из евреев и язычников, слушателей. Это был дар Божий, дар благодати Божией, изменивший и апостола Павла тоже, который теперь был узником Иисуса Христа и членом тела Его. Все совершалось силой Духа Святого, слушатели. Эта перемена была лишь сделана через Дух Святой. И вот в стихах 8 и 9 Павел говорит: «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Мы, друзья, сегодня живем во время откровения тайны домостроительства Церкви, Евангелия благодати, скрывавшуюся в Боге от вечности слушателей. И сегодня оно открылось для всех, для всех, для всего мира, для всего человечества, друзья. Вы не можете узнать тайны Божьей, если Бог не откроет ее вам. Бог не говорит вам и нам много чего. Он разрешает человеку самому делать многие открытия, да, но имеется многое, многое, чего человек никогда не смог бы найти, если бы Бог не открыл бы ему. К этому относится и тайна Церкви. Бог открывает свои тайны верующим людям, а через них начальствам и властям на небесах. Сам Господь является тайной для людей. Он открывается нам по мере нашей веры и нашего духовного возрастания и развития. Слушатель, да благословит вас обильно Господь!
2: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Одно из семи чудес света, знаменитая пирамида Хеопса, была сооружена около 2600 года до нашей эры. Ее основание 54 300 квадратных метров, высота 147 метров, а каждая из четырех сторон основания 230 метров в длину. Пирамида строилась 20 лет. Для ее сооружения понадобилось 2 миллиона 300 тысяч каменных блоков по 2,5 тонны каждый. Уникально, что все эти камни выложены без какого-либо укрепляющего и цементирующего раствора, и при этом они столь плотно пригнаны друг к другу, что швы едва различимы. Снаружи пирамиды облицовывались известняком, который впоследствии, в течение многих столетий, был разворован и употреблен в качестве строительного материала для зданий и мостовых в Каире. Самая крупная пирамида является еще и астрономической обсерваторией. Ее устроители знали, что Земля вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца, и что у Солнца, в свою очередь, есть собственная орбита. Строительство этой пирамиды, стороны основания которой образуют почти точные прямые углы, является свидетельством того, что египтяне обладали феноменальной ориентировкой в пространстве и точными знаниями относительно устройства мироздания. Внутри усыпальницы фараона установлен полированный обелиск, представляющий собой вытесанные 9-метровые глыбы. Подобные обелиски фараоны воздвигали ради сохранения памяти о себе в вечности. Врубался такой обелиск из массивной глыбы гранита и окружался жёлобом. Под ним делалось углубление, которое выкладывалось деревом. Жёлоб наполнялся водой, дерево разбухало, перепонка лопалась, и высеченный обелиск отделялся от породы. После этого оставалось только извлечь его из шахты, сгладить стороны его основания и отвезти туда, где предполагалось его установить. Обычно на обелиске по приказу фараона высекались соответствующие изображения и знаки. Один такой обелиск, в верхней части своей обшитый золотом, был установлен во время правления Хамона.

бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Хитрый ход, с помощью которого фараон хотел уничтожить всех еврейских детей мужского пола, потерпел неудачу. А две женщины, которые решили ослушаться фараона, получили благословение Божье. Вот стих 21 из 1 главы книги «Исход». «И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Этим женщинам пришлось выбирать, кому подчиняться – фараону или Богу. Они научились бояться Бога, и их послушание было замечено и вознаграждено Богом. Он сделал их известными и весьма почитаемыми в Израиле. Прочтем теперь стих 22 из 1 главы. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: „Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых“». Если бы этот приказ выполнили, то израильский народ вскоре исчез бы с лица земли. Но так не случилось. Повивальные бабки приказ не выполнили, и мы это ясно увидим в следующих главах книги «Исход». По благословению Божью вырастет Моисей, который выведет Израиль из египетского рабства. «Исход» – это великая книга об искуплении. Она ясно и наглядно показывает нам, как Бог избавляет нас сегодня от греха, от плотских сил мира и от дьявола, и как Бог спасает нас для вечной жизни на небесах. Теперь мы приступаем к изучению главы 2. В этой главе мы узнаем, как Бог готовил Избавителя для своего народа, и прочитаем о рождении Моисея, о 40 годах, проведенных Моисеем во дворце фараона, о воссоединении Моисея со своим народом, о том, как этот народ отверг Моисея, и о браке Моисея с язычницей. Моисей предстанет перед нами в своей роли Избавителя в первых 11 главах книги «Исход». Глава 1 рассказывает нам о рабстве Израиля в Египте, глава 2 – о рождении Моисея и о 40 годах, которые он провел во дворце фараона, глава 3 – о том, как Бог призвал Моисея на служение, и о 40 годах, проведенных Моисеем в Мадиаме. Глава 4 повествует о возвращении Моисея в Египет. Там Моисей провозгласил, что избавит Израиль от рабства. А в главах с 5 по 11 мы прочитаем о том, как фараон состязался с Богом, и как Бог, боровшийся с язычеством, поверг Египет 10 казням. «Исход» – это великая книга искупления. Она, как мы уже говорили, ничего не начинает и ничего не заканчивает. Она лишь продолжает повествование, которое началось в книге «Бытие» и которое будет продолжаться и в книге «Левит», и в книге «Чисел». Вот что написано в Библии о рождении Моисея. Начнем со стихов 1 и 2 из 2 главы книги «Исход». «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из этого же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Мы, конечно, сразу же узнали эту старую историю о том, как мужчина встречает женщину, они влюбляются.

0: влюбляются друг в друга, женятся, и у них рождается ребенок. И в этом весь смысл человеческой жизни. Моисей рассказывает здесь о своих родителях и о своем рождении. И рассказ этот весьма скромен, если не сказать скуп. Поэтому нам приходится обращаться к другим книгам и местам в Библии, чтобы получить больше информации о том, что же происходит. Многие из нас, имея невозможность вписать что-то в Библию, постарались бы рассказать поподробнее о своих родителях. А Моисей даже не упоминает их имен. Они были простыми людьми, находились в рабстве, принадлежали к племени Левиину. Вот и все, что Моисей нам здесь сообщает. Позже, однако, мы узнаем их имена. Это Амрам и Иохаведа. Второй стих говорит, что Моисей был здоровым и красивым ребенком. Как видим, о себе Моисей также не очень распространяется. Прочтем теперь стих 3. «Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». Моисей был не просто здоровым ребенком, у него были очень сильные легкие. Сначала родителям удавалось его прятать, однако пришел день, когда Моисей стал кричать во весь голос. Как эта ситуация разительно отличается от того, что произойдет через несколько лет, когда Господь попросит Моисея защитить израильтян перед фараоном, а Моисей заявит, что плохо умеет говорить. В детстве мы все очень громко кричим. Становясь же взрослыми, мы чаще всего замолкаем, когда дело доходит до общения с Господом. И вот Иохаведа оказалась в затруднительном положении. Она более не может прятать своего ребенка. Многие верующие в данной ситуации поступили бы совсем не так, как поступила она. Они бы заявили: «Доверимся Господу». Да, это чудесные слова. Но действительно ли вы доверяетесь Господу, когда совершаете явную глупость и как страус прячете голову в песок? Глупо было бы со стороны Иохаведы оставлять ребенка в доме, где его крик мог услышать любой проходящий мимо стражник. Для Моисея это означало бы немедленную смерть. Кто-то может возразить: «Но ведь ребенок бы не кричал, когда мимо проходят посторонние». А откуда вы знаете? Вера – это отнюдь не прыжок во тьму. Бог велит нам верить в доброе и вечное. Бог совсем не просит нас делать глупости. Вот почему я полагаю, что Иохаведа поступила благоразумно. Она сделала корзину из тростника и положила в нее Моисея. Прочтем стих 4. «А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Иохаведа не только сделала корзину, она также послала сестру Моисея проследить, что произойдет с ее братом. Эти разумные действия говорят о том, что она по-настоящему правильно доверилась Богу. Прочтем теперь стих 5. «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужники ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню, чтобы взять ее». И вот мы видим руку Господа, который собирается вмешаться. Господь всегда вмешивается, когда вы проявляете здоровый смысл, а Иохаведа, как мы уже говорили, поступила разумно. Дочь фараона приходит на Нил мыться, выбирает уединенное место и вдруг видит корзину и посылает служанку, чтобы та принесла эту корзинку. Прочтем стих 6. «Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: „Это из еврейских детей“». Вот как раз сейчас от младенца требовалось закричать, и действительно тот захныкал. По воле Бога здесь слились воедино две очень важные вещи – крик младенца и участие женского сердца. Дочь фараона сжалилась, ее сердце смягчилось, и она не смогла пройти мимо ребенка. Прочтем стих 7. «И сказала сестра его дочери фараоновой, «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Мариам, сестра Моисея, предлагает помочь дочери фараона. И позже она не даст своему брату забыть об этой услуге. Перед нами вполне жизненная история. Далее я читаю стих 8. «Дочь фараона сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца». Происходит очень важное событие, и оно демонстрирует, как именно Бог действует, когда мы поступаем разумно и по вере. За младенцем призвали ухаживать его собственную мать. Ей даже будут за это платить. Лучшего и придумать нельзя. Когда Бог в наших сердцах и в нашей жизни, Он оправдывает ожидания, которые мы возлагаем на Него. Прочтем стихи 9 и 10. «Дочь фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, и я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Имя Моисей значит «тот, кого вытащили». И понятно, что дочь фараонова назвала так Моисея, потому что его как раз и вытащили из воды. Определять, кто на самом деле был библейским фараоном-угнетателем, дело неблагодарное и ненадежное. Ведь дочь фараона могла быть старшей дочерью Рамсеса II или его сестрой, по египетским обычаям того времени – ее первый сын был претендентом на трон. Если бы Рамсес II и его жена оставались бездетными, то Моисей стал бы следующим фараоном. Давайте теперь прочитаем о неудачной попытке Моисея помочь своему народу. Первые 40 лет жизни Моисей провел при дворе фараона. Он получил египетское воспитание и образование, он был похож на египтянина, говорил и поступал как египтянин. Когда он пришел в Мадиан, то его сочли там за египтянина, об этом мы еще узнаем из книги «Исход». Образование Моисей получил в Великом храме Солнца. Сегодня мы часто недооцениваем ученость и достижения египтян. А ведь их познания в астрономии были просто феноменальными. Они знали точное расстояние до Солнца. Они утверждали, что Земля круглая. Они также обладали глубокими познаниями в химии, о чем свидетельствует их искусство бальзамирования. А их способность работать с цветом была выше всяких похвал. Я уверен, что наши компании по производству красителей готовы заплатить любые деньги, чтобы узнать секрет химических формул, которые были известны египтянам. Сейчас, через 4000 лет, краски, созданные египетскими мастерами, поражают своей яркостью, свежестью и красотой. В дополнение ко всем достижениям у египтян была еще и богатейшая библиотека. Моисей, как сказано, познал всю мудрость египтян. Но в его образовании был один изъян – его не научили служить Богу. Тем не менее, друзья мои, не стоит недооценивать Моисея. Он был выдающимся человеком. В книге «Деяний святых апостолов», 7 глава, стихи с 20 по 29, Стефан проливает свет на этот период жизни Моисея. Он говорит, В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него 2 сына. Другими словами, образование Моисея не смогло подготовить его к роли избавителя сынов Израилевых. Однажды Моисей увидел, как египтянин избивал одного его соотечественника и убил этого египтянина. Перед тем, как убить, Моисей посмотрел по сторонам, боясь, как бы кто-нибудь не увидел, что он хочет сделать. К сожалению, Моисей не посмотрел наверх, а ему надо было посмотреть на Бога, который запретил бы ему так поступать. Потому что Моисей пытался избавить детей Израилевых от рабства на 40 лет раньше, чем предусмотрел Бог. Вот почему Бог сейчас отправит Моисея в пустыню. Читаем стих 15. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя». Из последующего повествования мы узнаем, что Моисей взял себе в жены язычницу в земле Мадиамской. Я читаю стихи с 16 по 21. «У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнить корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Итак, Моисей берет в жены Сепфору. Интересно заметить, что многие персонажи Ветхого Завета в той или иной степени олицетворяют Христа, хотя и не все детали их жизненного пути соответствуют образу нашего Спасителя. Моисей, как мы только что увидели, стал убийцей. Однако и Моисей олицетворяет Христа в том отношении, что Бог избрал его быть спасителем народа Израилева. Моисей был отвергнут израильтянами и обратился к язычникам, взяв себе в жены язычницу. Впоследствии он снова приходит как избавитель Израиля, и на этот раз народ его принимает. Итак, Моисей оказывается в земле Мадиамской, которая станет его домом в течение последующих 40 лет. У него рождаются 2 сына. Кстати, вопрос о семейной жизни Моисея всегда оставался открытым. Я уверен, он любил свою жену. Но ничто в библейском повествовании не говорит об их чудесных семейных отношениях. Эту сторону своей жизни Моисей обходит молчанием. Имя Сепфора означает «воробей», и можно предположить, что она была маленькой и подвижной женщиной. Читаем стихи с 22 по 25. «Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, — говорил он, — я стал пришельцем в чужой земле. Спустя долгое время умер царь египетский». «И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопли их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Эти стихи являются ключевыми стихами всего повествования. До этого момента превалирующими темами было угнетение, рабство и смерть. Пока Моисей 40 лет находился в стране Мадиамской, израильтяне продолжали страдать под рабским игом у египтян. Несмотря на угнетение, Бог благословил свой народ, и число израильтян возрастало. В ответ на это египтяне становились все более жестокими по отношению к избранному народу. По-видимому, цель Бога состояла в том, чтобы таким образом вызвать у израильтян желание к освобождению. Слыша горестные вопли своего народа, Бог вспомнил завет свой и свои обетования, данные Аврааму, Исааку и Иакову. Увидев угнетение, которому подвергались израильтяне в земле египетской, Бог решил вмешаться и изменить ситуацию самым решительным образом. В своем непревзойденном могуществе Он начал действовать согласно своим обетованиям, чтобы освободить и сохранить свой народ. В дальнейшем мы увидим, как Бог осуществил свой замысел. Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Одностороннее движение. Практически каждую неделю мы узнаем, что тому или иному растению или животному угрожает полное исчезновение. Нормальна ли такая скорость вымирания живых организмов? Или она вызвана деятельностью человека с его технологиями? Исчезновение разных видов на Гавайских островах принято связывать с проникновением туда западной цивилизации. Однако исследования окаменелости птиц на Гавайях показывают, что многие виды вымерли задолго до прибытия европейцев. За последние 1500 лет разнообразие видов островных животных сократилось на треть. Нет сомнения, что живые существа вымирают, и никакие другие существа не приходят им на смену эволюционным путем. Нет сомнений и в том, что это вымирание совершенно естественно и практически не связано с ростом технологической деятельности человека, будь то на Гавайях или где-то еще. Отсюда очевидно, что миллионы форм жизни на Земле никак не могли возникнуть в результате эволюции, поскольку живые существа вымирают естественным путем быстрее, чем они якобы эволюционируют. Вымирание видов – это предостережение для нас с вами. Все творение движется только в одном направлении – к упадку, смерти, разрушению. Осознав эту неизбежность, мы должны увидеть еще один знак одностороннего движения в Библии. Апостол Петр говорит, что спасемся мы не иначе, как одним именем. Это имя Иисус Христос. Только Он победил смерть и сделал это ради нас, доказав Своим воскресением, что властен простить наши грехи.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит, мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
1: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Возрождение народа».
2: Мы сегодня будем говорить о очень интересной книге. Книге Библии, книге, которая находится в Ветхом Завете. Книге, которая открывает нам целый пласт истории народа израильского, народа Божьего, жизнь которого описана в Ветхом Завете. Дело в том, что когда мы проповедуем, когда мы читаем Библию, большинство тех уроков, которые мы получаем, мы обычно получаем из Нового Завета. Мы любим Новый Завет, мы больше времени проводим в Новом Завете, и это хорошо. Это нормально, потому что Новый Завет действительно представляет собой выражение вот этой заключительной фазы Божьего дела с человеком, Божьего слова к человеку. Тем не менее, 2/3 Библии представлены в Ветхом Завете. В Ветхом Завете очень много основания, которое закладывает основание нашей веры, основание нашего христианства, основание нашего хождения за Иисусом Христом. В одной из книг Нового Завета апостол Павел пишет, что все то, что было написано раньше, написано нам в наставление. То, что происходило с людьми Божьими, которые жили в Ветхом Завете, происходило для того, чтобы мы сегодня, живущие в Новом Завете, в эре, в эпохе Нового Завета, мы чтобы могли научиться, чтобы мы могли посмотреть на эти уроки и сделать для себя выводы. Если вы читаете послание к евреям, вы можете встретить цитаты из Ветхого Завета почти на каждой странице. Если вы проанализируете все высказывания Иисуса Христа, вы можете увидеть, что огромная часть этих высказываний Иисуса Христа, его учений, базируется на слове Ветхого Завета. Поэтому я решил сделать вот такой курс специальный, взять несколько четвергов, может быть, 2-3 месяца на это уйдет, для того, чтобы взять одну из книг Ветхого Завета и сконцентрировать наше с вами сознание на этой книге и научиться тому, что Господь через своего слугу Неемию написал. Книга Неемии отличается от всех других книг тем, что она описывает события, которые были самые-самые последние в истории Ветхого Завета. Хотя она расположена примерно в половине, в середине Ветхого Завета, тем не менее она имеет дело с событиями, которые уже как бы закрывали ветхозаветнюю историю народа израильского. До того, как мы коснемся такого короткого обзора, который я хотел бы сегодня с вами сделать, я хотел бы начать немножечко с событий, которые раньше предшествовали этой книге. Книга Неемии говорит о возрождении народа. С израильским народом очень интересная была история. Дело в том, что когда эти люди возникли как нация, когда Израиль сформировался как нация в Египте, после того, когда Бог дал закон народу израильскому, после того, когда народ израильский установил монархию, то есть царя, Бог

которое имело место тогда, когда народ вновь поднимался из пепла. Несколько слов по поводу того, что предшествует книге Неемии и о чем идет речь. Мы говорили о том, что история израильского народа начинается в большом смысле царства Давида. Потому что Давид был тот царь, который сформировал государство, который захватил территорию, всю ту территорию, которую Бог отдал народу израильскому. Это был тот человек, который установил царство, после которого было долгое время мирного существования, нормального, спокойного, благополучного существования народа Божьего, народа израильского. После того, когда Соломон умер, сын Давида, царство разделилось на две половины. Северное царство отделилось, там было 10 колен, и южное царство, в котором осталось два колена, колено Иуды и колено Вениаминова. Это все то, что, когда вы читаете Библию, в Библии упоминается о Иуде и Израиле. Так вот, Израиль в Ветхом Завете почти все время, после времени Соломона, названы 10 племен или 10 колен Северного царства. Царство Иудейское – это два колена южных, те, которые остались верными Богу на больший период времени. Они гораздо позднее были наказаны и взяты в плен. После того, когда народ израильский отступил, Бог посылал им пророков, и через своих пророков Бог предупреждал этих людей. И он говорил о том, что если вы не будете верны моим заповедям, если мой закон не будет вашим законом, то рано или поздно вы придете к такой точке, когда вы как нация разрушитесь, когда вы будете наказаны, когда вы будете уведены в плен. Таким образом, мы читаем очень много книг Ветхого Завета, которые известны как пророческие книги. Почти все эти книги имели дело вот с этой целью, когда Бог предупреждает народ о опасности отступления. Я делаю этот обзор для того, чтобы мы с вами снова вспомнили, о чем идет речь в Ветхом Завете. Особенно для молодого поколения, для молодежи, которая не так хорошо может быть знакома с Ветхим Заветом. Это очень важно для того, чтобы иметь общую панораму, иметь понимание то, где что находится в истории библейского материала, того библейского слова, которое очень важно для нас, которое оставлено нам в назидание для того, чтобы мы могли правильно жить. После этого Божье предупреждение стало принимать форму практического действия. Бог очень долго предупреждал. И в 722 году Северное царство, то есть Израиль, 10 колен Израилевых, были захвачены ассирийцами и были уведены в плен. И это представил так вот, в такой линии истории, линии времени или в хронологии царства Давида, примерно 1000 лет до рождения Иисуса Христа. 722 год, ассирийское пленение северных 10 колен, то есть Израиля. Прошло еще немножко времени, Иуда, нижняя часть Палестины, те, которые представляли собой более верную часть народа Божьего, и они в конце концов были пленены вавилонянами. Если вы помните карту Израиля, помните карту тех народов, которые вокруг расположены, ассирийское правление, это было царство, во главе которой было Ниневия, город Ниневия, известный город по книге пророка Ионы. Потом после этого цари менялись, после этого ассирияне пали под воздействием Навуходоносора, вавилонского царя. И поэтому, когда пришло время наказания иудеев с Южного царства, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский. Навуходоносор приходил тремя волнами. Первый раз они пришли в 606 году, последний раз в 586 году. То есть на протяжении 20 лет были три волны захвата. И в 586 году царство было разрушено, Иерусалим был разрушен, стены были разрушены, храм был сожжен, все то, что там было в храме, было вывезено, и самые лучшие представители израильского народа были уведены в плен. В это время был уведен в плен Даниил. Если вы помните, в книге Даниила описано, что взяли, пришли вавилоняне и взяли лучших из народа Божьего и отвели в Вавилон.

1936 году, посмотрите, ровно год в год, 70 лет после того, когда царство было разрушено, когда царство было остановлено, израильское, 606 год и 536 год, ровно через 70 лет, во исполнение пророчества Божьего, которое он дал через Иеремию, Бог побуждает сердце царя Кира. Это был царь персидский, царь Кир, который захватил в свое время царство Вавилонское. В принципе, они все правили почти на одной территории, только разные были люди, разные представители, разные цари, разные династии были. Так вот, если вы помните, в книге пророка Исаии, в 45 главе, очень ясно написано, до того, когда Израиль пал, еще вот до этой даты, до 606 года, до того, когда первое Вавилонское пленение случилось, еще до этого времени Исаия написал очень ясно, что будет человек, имя которого будет Кир. Этот человек еще не родился в то время. Но Бог через Исаию очень конкретно написал, что будет такой человек, который издаст указ и который освободит Израиль, освободит мой народ. Смотрите, точно-точно, ровно день в день, год в год исполняются эти события. Богом было предсказано, что ровно через 70 лет, 606 год и 536 год, ровно через 70 лет будет народ освобожден. И вот началось освобождение. И что интересно, точно так же, как и пленение было в три потока или тремя волнами, точно так и освобождение народа израильского. Первое освобождение, первое возвращение было под предводительством такого лидера, которого звали Зарававель. Об этом написано подробно в книге Ездры, в первой ее половине. Это удивительный человек, и мы когда-нибудь изучим еще книгу Ездры. Интересные люди, там Зарававель, потом первосвященник Иисус, по имени Иисус был там тоже. Люди, которые представляли собой такую огромную духовную силу. Они были движимы Духом Святым. И они смогли выполнить вот эту первую задачу, когда они стали руководителями первой волны возвращения народа израильского из вавилонского пленения. Второе возвращение было в 458 году. Посмотрите, прошло достаточно много времени. 536 год и 458 год. Достаточно много времени прошло, когда Ездра возглавил целую вереницу, целый клан, еще одну группу людей, которая возвратилась в Иерусалим для того, чтобы отстраивать храм. В это время, после Зарававеля и Ездры, был восстановлен храм. Причем храм восстановили достаточно быстро, всего за 20 лет. Если его строили 40 лет в начале, то в этот раз его построили за 20 лет. Но возникла одна проблема. В 4 главе книги Ездры, если вы читали эту книгу, может быть, помните, в 4 главе книги Ездры описана ситуация, что когда народ израильский, когда возвратившиеся из плена, стали восстанавливать стены Иерусалима, возникла оппозиция. Некоторые люди пошли назад туда, к царю, в Персию, и сказали ему о том, что евреи, которые вернулись, они хотят восстать против царя. Потому что они не только восстанавливают поклонение Богу, а они восстанавливают город, они восстанавливают политическую единицу. И царь запретил строительство. И эти люди, очень довольные, что они получили разрешение от царя, они вернулись, и они разрушили все те стены, которые были построены, и сожгли ворота. Это была большая-большая беда для всех тех, кто любил народ Божий. И вот весть об этом донеслась назад туда, в Сузы. Это был город, престольный или столица Персии, там, где очень многие цари проводили большинство своего времени. И там был человек по имени Неемия. Этот человек был евреем, тем не менее он занимал достаточно значительный пост при царе. Вот когда Неемия услышал о том, что ворота сожжены огнем, о том, что стены разрушены, о том, что ничего не восстанавливается, о том, что вот та первая волна благословений, которую пережил народ в то время, когда Зарававель пошел и Ездра пошел туда, в Иерусалим, написано, что он сильно опечалился.
Для этого человека дело Божие было вопросом его личной радости или печали. Это очень интересный человек, и мы будем о нем говорить на протяжении вот этих вот нескольких наших собраний, богослужений. Человек, у которого мы можем очень и очень многому научиться. Я хотел бы, чтобы мы могли остановиться, запомнить эту дату. 445 год, третье возвращение под руководство Неемии. Эта дата очень важна с нескольких точек зрения. Я хочу коснуться некоторых интересных деталей книги Неемии. Во-первых, интересно, наверное, будет знать, что царь, который разрешил Неемии пойти и построить город, он был приемным сыном у Есфири. Посмотрите, нам кажется, когда мы читаем Библию, нам кажется, что много событий происходят, ну, просто так, случайно. Одно случилось, второе случилось, третье случилось. Но у Бога ничего случайного нет. Бог допустил вот эти сложные обстоятельства во время Есфири, во время Мардохея, для того, чтобы произвести огромную перемену вообще в нации. И по всей видимости, Есфирь была той женщиной, которая оказала свое влияние на Артаксеркса, на того человека, который впоследствии подписал указ о возвращении народа израильского и о восстановлении города Иерусалима. Интересно, еще связанная с этим деталь. Дело в том, что все цари, до его отца, может быть, так скажем, до вот этого периода, все цари имели такую политику. Они всегда покоряли народы, они уничтожали все, что там было, точно так, как они сделали с Иерусалимом. Они забирали лучших людей в плен, и они заселяли эти земли, захваченные другими людьми, с целью, чтобы перемешать все, чтобы не было политического восстания. Когда пришел Артаксеркс, Артаксеркс имел совершенно другую политику. По какой-то причине он вдруг стал считать, что ему самый лучший вариант управления страной будет такой, что он разрешит всем нациям поклоняться их собственным богам. Кроме того, он решил, что эти нации нужно отпускать домой, чтобы они шли туда на свои земли, и чтобы они там, на своих землях, молили своих богов о благополучии всей империи. Посмотри, опять-таки, нам кажется, что это случайный какой-то всплеск в истории. Были одни цари, а вот здесь появился другой царь. Но посмотрите, что всем этим управляет Бог. Был один царь, который должен был по Божьему плану принести, осуществить наказание израильского народа, прийти, вырвать их с корнями и отвезти туда в Вавилон. И был потом другой царь, который должен был по Божьему плану взять этих людей и послать их назад туда, в Иерусалим, чтобы они могли построить снова храм и восстановить город. Когда я наблюдаю за этой картиной, вы знаете, я получаю огромное утешение. Огромное утешение, прежде всего, дорогие друзья, в том, что я знаю, что мир контролируем Богом. Я знаю, что вот эти цари, вот эти системы, которые поднимаются и падают, которые нам кажется, что они так хрупки, они зависят от какого-то каприза, какого-то политика. На самом деле, я точно знаю, что абсолютно все это рано или поздно будет подведено под осуществление божественного плана. Нам иногда непонятного, нам иногда недоступного даже. Тем не менее, на страницах истории Ветхого Завета, на страницах истории Израиля, мы это ясно видим. Мы ясно видим, что все вот эти тонкости были использованы Богом для того, чтобы осуществить Его святую волю. Итак, это первая интересная деталь, связанная с книгой Неемии. Вторая деталь. Вы, наверное, слышали, изучали книгу Даниила. В книге Даниила в 9 главе написано о 70 седьминах. Очень важная часть эсхатологии или учения последнего времени. Все люди, которые хотят хоть как-то приблизиться к тому, что будет дальше, они обязательно касаются 9 главы книги Даниила. Так вот, 70 седьмин, указанные в книге Даниила, 9 главе, начинает свой отчет от 445 года. От того года, в котором по просьбе Неемии Артаксеркс
издает указ о восстановлении города. Посмотрите, мы уже говорили, что первый указ был в 536 году. В том году, когда отправили, царь Кир послал людей, и они восстановили храм. Но город им запретили восстанавливать. У Даниила очень ясно написано, что будет издан указ о восстановлении города Иерусалима. Это пророческое слово очень точно исполняется. Действительно, пришел час, когда по просьбе Неемии, которого побудил Бог, царь издает указ о том, чтобы Иерусалим был восстановлен. Еще одна интересная деталь в том, что книга Неемии и книга Малахии – это последние книги Ветхого Завета. Хотя, опять-таки, как я уже говорил, Неемия расположена в середине Ветхого Завета. Тем не менее, эти две книги были написаны примерно в одно и то же время. Они были самые последние. Кроме того, эти две книги описывают события, самые последние в Ветхом Завете. После них уже ничего нет до Нового Завета. Итак, это несколько интересных деталей, связанных с книгой Неемии. Сейчас я хотел бы, чтобы мы могли коснуться, посмотреть на эту книгу, коснуться ее общего обзора и общей темы, для того, чтобы мы могли немножечко яснее представлять ее содержание, о чем она говорит нам. Первое событие, которое мы встречаем в первой и во второй главе, это событие, которое произошло примерно в ноябре или декабре 446 года. Посмотрите первый стих первой главы. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, в престольном городе. Речь идет о месяце Кислев, который соответствует примерно концу ноября и большей части декабря. Это 446 год до нашей эры. Когда мы говорим об этом летоисчислении, чем по мере приближения к Рождеству Иисуса Христа, цифра уменьшается. Это первый такой важный элемент. Второй. Март-апрель 445 года. Это события, которые описаны во второй главе. Неемия отправляется в Иерусалим. Посмотрите, очень полезно, чтобы мы могли представлять собой временную вот эту хронологическую карту или временную карту событий, как это происходило. Когда мы читаем главу за главой, нам кажется, что все события происходили сразу, одно за одним. Но посмотрите, вторая глава в первом стихе начинается: «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Не болен ли ты? Ты не болен, этого нет, а верно, печаль на сердце. И я сильно испугался». И вот здесь возникла ситуация, когда Неемия говорит: я помолился Богу Небесному, и когда он стал говорить честно царю то, что гнетет его сердце, хотя это было очень рискованно. И мы коснемся, мы будем изучать детально каждую главу и все обстоятельства, связанные с этими событиями. Сейчас я хотел бы просто вместе с вами представить вот это временное распределение того, как складывались эти события. Июль-август 445 года – это примерно то время, когда Неемия вместе со своей группой сопровождающих прибыл в Иерусалим, и когда он начал строить стены. Опять-таки, очень интересно, что потребовалось несколько месяцев, очень мало времени, по меркам тех времен, для того, чтобы преодолеть то расстояние, которое было между… Это примерно сегодняшний Ирак. Вот там, где ведутся боевые действия или велись не так давно. Это Персидский залив, это Сузы, это город, который был очень близко к Персидскому заливу. Так вот, вот с того места караван, большой караван, по всей видимости, потому что он попросил воинов, которые были с ним, он попросил специальные письма, у него были деньги для того, чтобы закупать там лес, для того, чтобы закупать строительные материалы. Вот этот большой караван проделал этот путь, пришел в Иерусалим, и написано, что через три дня после того, когда он пришел, он принялся за работу. Сентябрь-октябрь 445 года, строительство стен завершено. Откройте, пожалуйста, 6 глава, 15 стих. Вообще, книга Неемии – уникальная книга, говорящая о служении.
Пожалуй, нет никакой книги в Библии, которая бы так ясно не представляла вот эту мощную, дружную работу народа Божьего. Вы посмотрите, когда речь шла о разрухе, речь шла о том, что столетиями эти стены были разрушены, столетиями. Когда люди потеряли в своем сознании уже всякую надежду, что что-то можно было восстановить. И в это время приходит Неемия. Неемия с огромной посвященностью, с преданностью делу Божьему, с желанием восстановить, построить город. Он приходит и он мобилизует народ. Так что в течение 52 дней город был построен. Посмотрите, 15 стих. 6 глава. «Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня». Тогда не было кранов подъемных, тогда не было техники, не было тракторов больших, которыми бы пилили деревья, возили. Для того, чтобы построить город даже сегодня при современных условиях, для этого нужно, я думаю, что, наверное, 52 дня, и это будет, наверное, сложновато. Конечно, этот город не был таких масштабов, и мы посмотрим потом эту карту города Иерусалима, стены которого были восстановлены. Тем не менее, это факт, что эти люди работали, не покладая рук, день и ночь. Причем мы будем изучать, в каких условиях, в тяжелейших условиях они работали. Тогда, когда оппозиция давила со всех сторон, и снаружи, и изнутри. Тем не менее, это была чудесная демонстрация того, как люди, преданные и посвященные Господу, как они могут использоваться Творцом для того, чтобы делать Его дело. Бог сказал, будет дан указ, и Иерусалим будет восстановлен. И мы видим осуществление этих божественных предсказаний или повелений слово в слово. В это же время мы видим, празднуется праздник Кущей. То есть сразу же после того, когда город был восстановлен, стала восстанавливаться нация. Нация этих людей, которые забыли уже за закон, забыли за праздники божественные, забыли за поклонение Богу, служение Богу. Мы видим, как эти люди возвращаются к тому, чтобы праздновать те события, которые были предписаны в Ветхом Завете. Следующее событие с 433 года по 424 год Неемия возвращается в Персию. У Неемии было два периода, когда он был правителем Иудеи. Первый период мы читаем с 445 по 433 год. Потом он обещал царю, по всей видимости, какие-то у него были обязанности его служебные. Он вынужден был вернуться туда-назад, и в течение 9 лет его отсутствие было. Он возвращается назад в 424 году. С 433 года и дальше пророк Малахия проповедует в Иудее. Вот почему, если вы хотите понимать книгу Неемии, читайте Малахию. Потому что Малахия говорит о той атмосфере, которая была в то время в народе. Малахия описывает те духовные проблемы, с которыми сталкивался народ в то время. Поэтому мы будем очень много и часто обращаться к этой книге, потому что она описывает состояние и характеристику людей, живших в то время. С 424 года и примерно до 410 года было второе правление Неемии в Иерусалиме, и об этом сказано в 13 главе. Итак, смотрите, о чем говорит книга Неемии. Она начинается с 446 года, с того момента, когда принесли весть Неемии о разрушенных стенах, о разрушенном городе. Дальше, в течение нескольких месяцев, Неемия собирает караван, возвращается в Иерусалим и в течение 52 дней строит город. Потом вся остальная книга описывает события примерно 20 лет, когда Неемия был правителем в Иудее. Потом Неемия возвращается назад, и последняя глава говорит немножко о его возвращении, о тех реформах, которые он снова делал тогда, когда он вернулся назад в Иерусалим.

0: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение. Мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Из Деяний святых апостолов, из 6 главы. Если бы сейчас я вас каждого спросил, не хотите ли вы совершить какое-то чудо или знамение, уверен, что почти бы все согласились и, наверное, с радостью сделали то или иное чудо. Но вы знаете, насколько большим чудом будет то, если вы сообщите своим друзьям, что их любит Бог, что их ждет Господь Иисус Христос. И если они примут это приглашение и станут ближе ко Христу, примут Его как своего Спасителя в жизнь, какое чудо будет на вашем счету! Поэтому сегодня сделайте это прекрасное дело, расскажите своим друзьям о Христе, и они всю жизнь, не только здесь на земле, но и в вечности, будут вам благодарны.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать.

0: и каждый день. Израильтяне обманывали, увеличивали цены и обкрадывали даже нищих. Услышав обличение Амоса, народ только ожесточился. «Придите к Господу!» Библия, книга пророка Осии. Амос покинул Израиль, но вскоре Осия, пророк, живший в Северном царстве, принес народу послание Господа. Осия был женат на красивой девушке по имени Гомерь и нежно любил ее. У них родился сын, но Гомерь не желала следить за порядком в доме и присматривать за ребенком. Ей больше нравилось уходить в город и развлекаться там в свое удовольствие. Когда у Гомери родилась маленькая дочка, Осия надеялся, что жена его образумится. Но ничего не изменилось. А когда на свет появился третий ребенок, Гомери однажды ушла из дома, оставив детей, и уже не вернулась. Сердце Осии было разбито, ведь он так любил Гомерь. Без нее он чувствовал себя одиноким и несчастным. Тогда Господь обратился к нему. «Осия, я знаю все, что у тебя на сердце», — сказал Господь. «И я люблю народ израильский так же горячо, как ты любишь Гомерь. Но они удалились от меня и перестали любить меня, так же, как Гомерь оставила тебя». Осия никогда не помышлял ни о чем подобном. Он начал понимать, как отступничество Израиля печалит Господа. А Господь говорил: «Люби Гомерь, как я люблю Израиль. Иди, найди ее и верни назад». Ни один мужчина в те дни не пошел бы искать свою неверную жену. Любой немедленно развелся бы с ней. Но Осия не думал о своей гордости. Он нашел кого-то присматривать за детьми и отправился на поиски Гомери. И нашел ее, жалкую и несчастную рабыню у человека, купившего ее. Веселые дни ее длились недолго. Осия отдал все деньги, которые у него были, чтобы выкупить ее, и доплатил зерном из своих запасов. Он любил Гомерь, несмотря на ее глупость и все то зло, которое она ему причинила. И с тех пор Осия так передавал народу послание Господа. «Велика любовь Господа к вам, и велика его печаль, когда вы оставляете его, чтобы служить Ваалу. Но Господь не хочет карать вас, не хочет Он и разлучаться с вами. Но если вы откажетесь слушать Господа и не вернетесь к Нему, вы навлечете на себя несчастье и страдания. Придите к Господу и покайтесь. Он ждет вас, чтобы любить и простить». Сложную ситуацию в жизни Осии Бог использовал, чтобы показать пророку свою печаль по израильскому народу. Это сравнение открыла глаза пророку. Сегодняшняя история учит нас, что Бог любит нас, несмотря ни на что, даже когда мы себя очень плохо ведем, и что Он возвращает нас всякий раз, подобно тому, как Осия вернул свою жену Гомерь. До свидания, когда вновь наступит наше время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 66. Второе послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Притом же ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя к спасению верой во Христа Иисуса». Наверное, ни один человек на свете не забывает, каким было его детство. Воспоминания могут быть самые радостные или, напротив, грустные. Мы помним очень многое, что происходило с нами в далеком детстве, так могут сказать взрослые люди. А дети подрастут и тоже будут вспоминать свое ушедшее детство. Как поется в одной песне, только сладким воспоминанием будут куклы и детские книжки. Бабушка и мама Тимофея позаботились о том, чтобы добрым воспоминанием для него было Священное Писание. И не только добрым воспоминанием, но живым, необходимым каждый день, насущным хлебом для души, Божьим Словом. С детства знать Священное Писание – это большое преимущество Тимофея. Ширина – гора. На самом деле никакая это и не гора. Просто небольшая возвышенность, к которой выходила наша улица и на которой начинался лес. Но для Тони это было одно из самых дорогих мест ее детства. Сюда она ходила вместе с папой собирать грибы. Белые почти не попадались, все больше сыроежки, болнушки, рыжики, черные грузди. Но не это было главным. Главным было то, что они шли вместе с папой по просыпающемуся утреннему лесу на Шириной горе. Влажный мох проваливался под их ногами, как перина. Папа показывал удивительные грибы, звездовики, очень красивые, но несъедобные. Он называл растения, которые встречались им на пути. Да и вообще с ним было интересно идти по лесу и разговаривать обо всем. Папа показал Тоне маленькую птичку с оранжевой грудкой, которая на всем пути сопровождала их. Словно птичке было интересно, а что это они здесь ищут? А когда под низкими ветками елочек обнаружился гриб, приходилось становиться на колени и лезть под зеленые ветки, с которых за шиворот стряхивались капельки росы. От холодной росы блестели резиновые сапоги, в тумане виднелись елочки, а за ними стояли большие ели. И во всем было ощущение сказки, которая продолжается и нет ей конца. Когда они возвращались домой с корзинкой грибов, они приносили с собой свежесть леса и хорошее настроение. Это воспоминание осталось с Тоней на всю жизнь. Воспоминание доброе и хорошее, о котором вспоминалось с радостью и легкой грустью. Ведь детство ушло, о нем можно рассказать только своим детям. Вот что апостол пишет взрослому Тимофею. «Желаю видеть тебя, вспоминаю о слезах твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». Второе послание Тимофею, 1 глава. Маленький Тимофей вырос, сохранив самое дорогое из своего детства – нелицемерную веру в Господа Иисуса Христа. Он видел пример веры в своей бабушке и в своей маме и запомнил это на всю жизнь. Разве это не пример и для вас? 2 Тимофею, 2 глава, 8 стих. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». 2 послание Тимофею, 2 глава, 8 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: так. Ага, вот так. О, и вот так, правильно. О, и вот так верно будет.
1: Привет, кабанчик.
0: А, привет, белочка. Так, угу. Ага, это точно, угу.
1: Чем это, кабанчик, ты занимаешься? Уж не вопрос или небесное в тетрадочку записываешь для нашей передачи? Ты не забыл?
0: Ой, да я помню, помню про передачу «Небесные вопросы». Ничего я не забыл. Только я сейчас не тем занят. То есть я сейчас очень занят. Я, белочка, книгу умную пишу.
1: А о чем книга, кабанчик? Как называется?
0: Ой, книга называется «Как кабанчик за счастьем ходил». И в ней рассказывается, что нужно сделать мне, кабанчику, ну, чтобы это, счастливым-пресчастливым стать.
1: И что же? Интересно послушать. Может, и мне пригодится.
0: Ой, белочка, так это ж все очень просто. Только жаль, что за моим счастьем ходить надо. Ну, вот бы оно само на дом приходило, ну, без всяких там дополнительных усилий. Ну ладно, слушай, сперва для счастья мне нужно корзинку желудей раздобыть. Ну там, набрать ее самому, или чтобы кто-нибудь мне ее набрал. Потом нужно сесть поудобнее и все это дело съесть. А потом, ну чтобы не в сухарятку, кофейком из желудей все это запить. Ну или там водичка родниковой.
1: Кабанчик, я думала, что ты мне про счастье рассказывать будешь. А ты все про еду да про еду.
0: Эх, белочка, ну как же ты не понимаешь, что счастье-то мое гастрономическое. Ну, то есть в области животика располагается. Ну, много ли мне, кабанчику, для счастья нужно? Покушать как следует, да это, поспать сладко. Это, кстати, второй подпункт. Или третий в моей книжке про счастье, значит. Вот и все мое кабанчиковое счастье.
1: Думаю, что твой опыт, кабанчик, мне не пригодится. Не порти бумагу. Пойдем-ка лучше на пригорок возле большой сосны. С него лучше небо видно. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Небесные вопросы» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.

0: Ой, что-то я не знаю, какие вопросы задавать лучше. У меня все про счастье, да про корзинки с желудями. Чего это мне ничего больше в голову не приходит?
1: Про счастье, да. Интересно, а почему Бог не сделает так, чтобы все люди на земле были счастливыми? Вот вчера возле озера я видела девочку. Видимо, это внучка нашего Михаила Михайловича, который главный на исследовательской станции нашего заповедника. Она была такой грустной, даже плакала и причитала, что не может быть счастливой, потому что некрасивая. Но это, конечно, на ее собственный взгляд. Мне-то показалось совсем наоборот, что она даже очень хорошенькая.
0: Белочка, ну ведь у людей у них же все по-другому. Бог сделал все, чтобы они были счастливы. Помнишь, дядюшка Лось нам рассказывал, что Бог послал на землю своего сына Иисуса Христа умереть за их грехи, ну, чтобы все люди смогли быть счастливыми.
1: Да-да, кабанчик, это же как подарок. Подарок Господа людям. Бесплатно, не за деньги, потому что Бог любит людей. Если люди принимают жертву Сына Божьего, верят в Него, тогда они могут быть счастливыми.
0: Белочка, а в чем человеческое счастье?
1: Ну, в близости с Богом, возможности с Ним общаться, потому что Он, Бог, источник всякого счастья. Правда, люди не всегда так думают и совсем не там свое счастье ищут.
0: Ой, Белочка, так это значит, что от внешней красоты человеческое счастье и не зависит вовсе?
1: Конечно нет, кабанчик. Счастье от отношений зависит. От отношений с людьми, с Богом. Ведь красивый человек с холодным сердцем, он менее привлекателен, чем пусть некрасивый, но с сердцем, в котором царит мир и любовь. Помнишь, как в Библии написано, что нужно искать нетленной красоты, красоты сердца, а не внешней. Вот послушай, кабанчик, в 3 главе 1 послания Петра, со 2 стиха, вот как написано: «И будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, не нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Господом».
0: Белочка, слушай, а ты как думаешь? А Бог, Он любит всех-всех людей?
1: Бог любит всех людей одинаково. Он любит всех, добрых и злых. Нет разницы, какого цвета у них кожа. И не имеет значения, в какой стране они живут и чем занимаются. Все равно, какую религию они исповедуют и к какому социальному положению относятся. Все люди в глазах Господа – погибшие грешники, нуждающиеся во спасении.
0: Ух ты! Слушай, Белочка, а как ты думаешь, на других злиться плохо, а? Ну, это же уже не дорога к счастью получается.
1: Злиться на других – это грех. Бог хочет, чтобы люди любили находящихся рядом с ними, своих ближних и даже своих врагов. Когда человек узнает Бога ближе, он учится у него прощать и любить. Ведь и сам Бог прощает и любит людей. Святой Дух, когда поселяется в сердце верующего человека, преображает его, помогает все больше и больше походить на своего Учителя Иисуса Христа.
0: Белочка, а возможно ли на земле идеальное счастье?
1: Но, думаю, все же нет, кабанчик. Это стало невозможным из-за греха Адама и Евы. Даже наш прекрасный заповедник, ну, никак не идет в сравнение с Эдемским садом, где Господь поселил первых людей. Думая, что после грехопадения Адама и Евы идеальное счастье перевелось на земле, потому что сами люди и вся земля стали далеко не идеальными.
0: Конечно, в раю-то никакой страшный там лев не мог бы проглотить несчастного кабанчика. Ой, бабочка, боюсь, боюсь. Или еще хуже, какой-нибудь там браконьер с ружьем как выстрелит. Ой, боюсь, боюсь. Ой, мамочка, что-то даже мой хвостик дрожит от страха.
1: Не бойся, кабанчик. В нашем заповедном лесу львы же не водятся. Но ты прав, Эдемский сад был совершенным местом, где и нам, животным, жилось ой, как припеваючи.
0: Знаешь, Белочка, а пойду-ка я свою книгу дописывать про то, как кабанчик за счастьем ходил. Ну, там пару глав допишу. Ведь я-то теперь понял, что мое счастье кабанчиковое не только в корзинку с желудями зарыто, но и в моем отношении к Творцу, в его славе. Ребята, а что вам для вашего счастья нужно? А?
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Пока!
1: До свидания, друзья.
0: Белочка, слушай, а пойдем внучку Михаила Михайловича утешать будем. Может, она и сегодня у озера рыдает.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья: «Господи, я пойду за Тобою». Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать весть о Христе.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
2: Твердыня наша вечный Бог, Он сила и защита. Из бед Он выйти нам помог, в Нем наша жизнь сокрыта.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». 2017 год – это юбилейный для всех протестантов. Ровно 500 лет назад Мартин Лютер предложил свои 95 тезисов, призывающих жить не по ритуалам и правилам, а руководствуясь верой. «Верою спасен будешь» – эти слова перевернули его христианское сознание. Они могут стать решающими и для вас.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы должны помнить, что мы имеем в руках Библию благодаря многим подвижникам, героям веры, которые отдавали свою жизнь, свою энергию, свою любовь и молитвы для того, чтобы мы сегодня имели Библию на понятном родном языке. И сегодня мы можем в церкви читать, молиться, обращаться к Богу на своем национальном языке. Это благословение. К сожалению, в первые века богослужения проходили в сложных обстоятельствах. Церковь была в гонениях. Библию перевели на латинский язык, на греческий язык. Но так как книгопечатание было изобретено только в средние века, то Библию переписывали. Это была редкая книга, это были манускрипты. Большим прорывом в просвещении было сделано Иоанном Гутенбергом, когда в Германии им был изобретен первый книгопечатный станок. Также и в России на русском языке первые духовные книги апостолов, деяния апостолов были изданы Иваном Федоровым, первым русским книгопечатником. Но до этого времени, до 15-16 века, Слово Божие было только в рукописном варианте. Его переписывали, распространяли. Да и многие рукописи были на оригинальном языке, ведь Библия была написана на древнееврейском и на древнегреческом языках, и не все его знали. Поэтому было много проблем. Это великое благословение, что на славянский язык Библию перевели в IX веке. Два монаха, Кирилл и Мефодий. И это Евангелие было представлено языческим племенам

называемое синодальное издание. И вот эта книга, Священное Писание, Библия, которую мы держим в своих руках, это результат трудов многих людей. Благослови Господь тех, которые переводили, трудились, молились, издавали. И сегодня мы можем читать, распространять Божье Слово, исполнять его и проповедовать на понятном нам языке. Но как же произошла реформация в XVI веке? Более 500 лет тому назад, когда Мартин Лютер прибил 95 тезисов к дверям своей часовни. Как такой человек, как Мартин Лютер, мог написать гимн любви к Богу? Можно задавать вопрос, почему? Почему происходили такие события в его жизни? И кто помог ему оформить его запутанные мысли, кто оказал на него влияние? И, наверное, нужно сказать следующее, что нам нужно вспоминать события реформации. Сегодня, сейчас, не потерять их ценности. Почему? Да потому что, как у Мартина Лютера, душа искала покоя, мира, успокоения. А мир и покой можно найти только в Боге. Божье Слово говорит, вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. И вот Божье Слово дало покой этому монаху, который молился, который исповедовался, искал покоя и никак не мог найти его. Старался заработать спасение своими делами и там не находил этого покоя. Ну и также надо задавать вопрос, почему? Почему нужна была реформация? Нам нужно помнить, что, к сожалению, в средние века во многих частях мира, включая Европу, церковь проходила через очень сложные времена. Мартин Лютер, несмотря на то, что он был аскет, монах, который в смирении молился, но у него было желание перевести Библию на его родной язык, потому что в церкви того времени было очень много лицемерия и разврата. Потому что была такая библейская неграмотность, которую нам даже сложно представить. Когда люди даже не представляли, что Бог говорит, что написано в Священном Писании. И многие поэтому впадали в похоть, во грехи, в откровенное распутство. И все это лицемерие было противно Мартину Лютеру. И только Божье Слово, только чтение его, только пробуждение, которое от Божьего Слова могла исцелить народ Божий. Так он считал. И он задавал вопрос, как может Божий народ следовать за своим Господом, если они не имеют возможности читать Его Слово, Божье Слово. Поэтому библейское невежество подталкивало Лютера к действию. Ну и кроме того, в церкви был распространен просто бессовестный материализм. За все брали деньги. И Мартин Лютер ненавидел все это. Все это больно ранило его душу. Он надеялся очистить церковь, но в первую очередь ему нужно было очистить самого себя, свое сердце, свою душу, потому что он осознавал себя грешником. Я хочу сказать, что каждый из нас должен понимать, что человеку невозможно спастись самому, ему нужно прийти к Богу. И вот однажды, как описывает биограф Мартина Лютера, он находился в своей келье, и один человек услышал, как Лютер кричал: «О, мой грех, мой грех, мой грех! Мой грех!» И он порекомендовал этому монаху поискать надежду в чтении Божьего Слова, послании к римлянам, написанном апостолом Павлом. И чтение Божьего Слова стало началом самого долгого сражения в истории христианства, сражения за веру. Поэтому и сейчас мы откроем с вами послание апостола Павла к римлянам, чтобы нам понять, что же перевернуло все сознание Лютера, как Господь воздействовал на его сердце. Нам хорошо, что у нас есть Библия на родном, понятном нам языке, и мы читаем ее, не задумываясь, какая это великая ценность. Наши родители и бабушки, и дедушки еще застали то время, когда не всегда было возможно найти Божье Слово, когда Библию изымали, когда ее не было в каждом доме. Ну так, давайте откроем текст послания к римлянам, первую главу, и прочитаем, что же для Мартина Лютера, для человека верующего, для священника, для монаха было откровеннее. Римлянам, 1 глава, 16 стих. Апостол Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия

спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, а потом еллину. Ну вот теперь попробуйте прочитать эти слова так, словно вы монах из Германии, который никогда прежде не мог найти надежду на спасение. И вот он читает эти слова. «Я не стыжусь Евангелия Христова, благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Так это то, что я так искал, то, о чем я мечтал, спасение всякому, кто уверует. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. И он стал размышлять над этими словами дни и ночи. Эти слова упали на благодатную почву, и этот человек везде искал способ загладить свою вину, найти радость в Боге, и для него было важно усердно трудиться, чтобы заслужить то, что в конце концов Бог даст самым достойным — спасение. И вот вдруг в Библии он читает что-то совсем иное. Праведный будет жить верою. Где же описание Божьего гнева ко всем грешникам? Здесь нет даже упоминания о наказании. Здесь говорится о спасении. Спасение — это не то, что зарабатывают человеческими стараниями, деньгами, исповедью. Но вы получаете его, встав пред всемогущим Богом, как уже прощенный человек, благодаря тому, что за вас уже заплатил Христос. Это было величайшее открытие для Лютера. И его глаза словно открылись. Всю его жизнь его учили, что в религии важна справедливость, что спасение надо зарабатывать делами. Да, мы приходим к Богу верой, но должны принести с собой свои благочестивые поступки, которые как-то смогут оплатить мой путь в Божие присутствие. Через дела и посредников, если работать и много трудиться, то можно заработать спасение. Но теперь Лютер увидел все это в другом свете. И он читает Божье Слово. Римлянам 1 глава 17 стих. В нем, в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Оковы закона, которые сковывали Мартина Лютера многие годы, вдруг упали. И это была великая радость и мир для него, который он так долго искал. Ворота рая открылись перед ним. И отныне этот молодой монах, истинно благочестивый, очень чувствительный к Богу, начинает новое движение. От страха, вины и отчаяния к отваге, решительности и к вере Божьему Слову. Мартин Лютер продолжает читать послание к Римлянам 3 главу, 21 стих. Истина открывается перед ним все больше и больше. Послушайте этот текст так, словно никогда ранее его не читали. Мы читаем 3 главу послания к Римлянам. Пишет апостол Павел с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Получая оправдание даром. Он оправдан. Вот что понял Мартин Лютер. Он оправдан по Божьей благодати. Да, он грешник, но он верующий грешник и провозглашает благодать для таких же грешников, верующих в Иисуса Христа. Потому что праведность нашего Бога открывает для нас дорогу к любви Отца. И мы принимаем это как подарок. И как результат Христовой праведности добрые дела последуют за ней. Лютер понял, и я хочу, чтобы вы тоже четко поняли, что праведность — это не результат праведных дел, но добрые дела — результат праведности. Они обязательно будут происходить в нашей жизни, как естественные процессы, если мы движимы Божьей праведностью. Лютер читает дальше, и мы читаем с вами это прекрасное послание. Послание апостола Павла к Римлянам, 4 глава, 4 стих.
Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Это какое облегчение! Мне не нужно больше собирать добрые дела, чтобы выложить их перед ногами гневного Бога. Я прихожу к Нему с верой в Иисуса Христа. И любящий Бог признает меня праведным. Он принял своего Сына, а через мою веру в Иисуса Христа Он принимает и меня. Я думаю, что после осознания этой величайшей богословской истины в голове Мартина Лютера начали рождаться слова: «Наш Господь — могущественная крепость». Я думаю, что именно тогда он осознал, что в Боге мы имеем не жестокого судью, но могущественную крепость, пристань, в которой можно укрыться от всех страхов и того, кто заменит все наши переживания на уверенность и веру. Лютер не мог долго хранить эту радостную новость только для себя. И поэтому в возрасте 34 лет этот монах совершил некое действие. И это произошло 31 октября 1517 года. Он взял молоток, гвозди и отправился к двери церкви Виттенберга. Под мышкой он нес свои мысли, тщательно обдуманные и написанные на латыни, чтобы все могли прочитать. Почему именно 31 октября? Это день накануне Дня всех святых. И очень многие придут 1 ноября в церковь на богослужение. Большая толпа соберется возле этой двери. На самом деле прибивать какие-то записи на дверь церкви не было чем-то из ряда вон выходящим. Такое происходило нередко. Дверь храма была чем-то похожим на доску объявлений, и там размещали провозглашения, оповещения. Люди могли повесить какие-то объявления на дверь церкви. Это было нормально. Лютер сделал это накануне Дня всех святых. И сейчас этот день, 31 октября, в некоторых странах, а также уже и в России, отмечают Хэллоуин. Языческий праздник, не имеющий в себе ничего религиозного, он был привнесен язычниками, когда они поклонялись всем ведьмам, призракам, дьяволу. Но День всех святых не имеет ничего общего с Хэллоуином. И именно перед этим праздником Лютер прибил свои 95 тезисов, затрагивающие самые злободневные проблемы, не нападая на доктрины церкви, но обличая злоупотребление доктринами. В тот день не было грома, взрыва, паники, вызванных поступком Лютера. Никакой бурной дискуссии не последовало. Никто не вызвал Мартина Лютера на переговоры или на дискуссию, обсуждение написанного. Но как бы то ни было, эти тезисы Мартина Лютера прозвучали как трубы реформации. Они разлетелись по всей Европе и достигли заинтересованных людей, ученых и неграмотных. И даже те, кто не умел читать, слышали о тезисах Лютера. И они соглашались с услышанным, рассказывали другим. Кто-то не имел достаточно храбрости говорить об этом громко, но постепенно идеи Лютера распространялись. А что же сделал Папа Римский? Сначала он попытался проигнорировать это событие, назвав это презренным монашеским препирательством. Но когда это течение достигло пугающих размеров, он изменил свое мнение. Эти тезисы написал какой-то пьяный немец. Когда он протрезвеет, то будет думать по-другому. Но как вы понимаете, Лютер, во-первых, не был пьян, а во-вторых, не собирался менять свое мнение. Этот человек, прочитавший в 4 главе к посланию к римлянам, что Бог предлагает спасение не за дела, но по вере в Него, он очень хотел, чтобы жители всей Германии могли на своем родном языке прочитать эту истину в Библии. И жизнь Лютера стала тяжелее и еще более одинокой. Надежду он нашел в 8 главе послания к римлянам. Предлагаю вам также прослушать этот текст. Вообще, когда вы читаете послание римлянам, знайте, что вы читаете основы реформации. Вы можете почувствовать дух реформации через это послание. Когда мы доходим до самого сердца реформации, то просто необходимо прочитать послание к римлянам, 8 главу, 31 стих. Что же сказать нам на это?
Если Бог за нас, кто против нас? Дорогие друзья, нам не понять тех чувств, которые испытывал Лютер. Мы никогда не будем чувствовать себя одинокими в своем христианском пути. Окруженный другими монахами, служителями церкви, зная, что за тобой следят люди Папы Римского, он был одинок. Когда он читает слова «Если Бог за нас, то кто против нас?», то он точно понимает, что они значат. И они очень помогали ему. Он читает дальше, в 8 главе, с 32 стиха, послания к римлянам. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Эти слова очень похожи на текст из гимна Лютера. Он так писал. «Господь Саваоф его имя от века во веки тот же, и он победит в битве». Мартин Лютер не мог больше молчать. И с этого момента на него перестали смотреть, как на героя, его стали воспринимать, как еретика. Отказавшись сидеть и ничего не делать, он обрек себя на жизнь, наполненную нападками. Его называли еретик, дитя дьявола, дворовая собака, пьяный глупец, безумец, дьявол в монашеском обличии. Его презирали и не принимали. Одни люди того времени не приняли его, а другие с любовью и надеждой последовали за ним. Война продолжалась, она была жестокой и беспощадной, и начались открытые обсуждения, осуждения, дискуссии. Собирались специальные группы людей, обсуждающие, что делать с новым учением. И биограф Лютера потратил полстраницы своей книги просто, чтобы перечислить имена самых ярых противников Лютера. И он стоял один против них, оправданной верой в Иисуса Христа, а не делами. И это не соответствовало тому, чему учила церковь. Он был очень одинок. И вот его хороший друг по имени Филипп Мелнхтон сказал, «Есть переводчики, есть законники, есть ораторы, но Лютер совместил в себе все это». Мне очень нравится краткий курс гомилетики Лютера. Начинай свежо, говори громко и заканчивай коротко. Сегодня я попробую последовать его совету и не буду заканчивать слишком долго. Мартин Лютер никогда не был скучным. Он был очень эмоциональным, прекрасно соединял в себе две характеристики – личное посвящение себя Богу и открытое служение ему на публике. И ко всему этому можно добавить, что он был еще и разгневанным человеком. Однажды он написал, «Никогда я не работаю лучше, чем когда я вдохновлен гневом. Когда я зол, я пишу лучше, молюсь лучше, проповедую лучше, мой темперамент ускорен, мое понимание заострено, мои мирские волнения и искушения удаляются от меня». Да, мне очень нравится эта цитата биографа. А как бы вы реагировали, если бы заметили, что Библию истолковывают неверно, игнорируют истину, записанную в ней? Задумайтесь, как вы поступите. Иногда и в наше время приходится встать за правду и стоять твердо. Для этого мы, в первую очередь, сами должны хорошо разбираться в том, что защищаем. Когда вы боретесь за веру, помните, какими мотивами вы руководствуетесь. Это очень важно. Нас должно мотивировать желание защитить истину, записанную в Священном Писании. За это мы должны уметь стоять твердо. Неподвижно, если необходимо, даже в одиночестве. Когда я думаю о жизни Мартина Лютера, мне в голову сразу приходят такие слова. «Когда Господь становится твоей крепостью, Он прогоняет все страхи». Мартин Лютер очень любил песни, и это качество характеризует его особенным образом. Когда ему было 14 лет, его родители решили, что пришло время ему самому зарабатывать себе на жизнь. И он пел на улицах. Должно быть, он пел очень хорошо, иначе он бы просто умер с голоду. Я думаю, он знал много гимнов. Это стало его страстью. Сейчас мы бы сказали, что пение было его хобби. И он очень хотел, чтобы жители Германии могли петь песни о вере на своем родном языке.
Я нашел такую информацию, которая показалась мне интересной. Евангельская церковь заменила поклонение Деве Марии на прославление Христа, нашего единственного посредника. И они переделали и усовершенствовали старые латинские гимны и мелодии, создав множество новых песен. Это стало началом церковного общего пения. Вы знали о том, что реформация дала нам сборник духовных гимнов, и у верующих появилась возможность петь о своей вере на родном, понятном им языке. После Библии на немецком и проповеди на родном языке гимны стали мощной миссионерской силой. Через песни люди узнавали основные богословские доктрины о грехе и благодати. Гимны стали сопровождать триумфальный проход реформации по Европе. Они были изданы, и эти гимны распространялись очень широко и далеко. Их пели в домах, в школах, в церквах, на улице. Когда вы поете христианские гимны, то, может быть, и не задумываетесь, какой силой они обладают. Что когда-то они меняли мировоззрение людей, их отношение к вере, к церкви. Какое счастье для нас сейчас иметь возможность держать в одной руке Библию на родном языке, а в другой – сборник песен. И христиане XVI века такой возможности не имели. Мартин Лютер очень старался, чтобы жители его страны, Германии, имели Библию на немецком и гимны, смысл которых бы они понимали. И он является автором 37 гимнов. Их пели в церкви, их пели на улице. И многие из них были переведены на разные языки и стали символом реформации. Государственный гимн Германии берет свои корни из этого времени. Они выбрали отрывок произведений Иосифа Гайдна. И в завершение я хочу еще раз прочитать вам начало и конец знаменитого гимна Лютера. «Наш Господь – могущественная крепость, укрытие, которое никогда не упадет. Он наш помощник, который защитит от наводнения, убережет нас от смертельных недугов. Пусть все в этом мире пройдет, жизнь не вечна. Наше тело могут убить, но Божья истина останется неизменной. Его царство вечно». Этот гимн – призыв для всех христиан мира объединиться в прославлении нашего Господа. И хочется воздать Богу благодарность за человека по имени Мартина Лютер. Благодарность и слава нашему Богу. Прочитаем в послании к Ефесянам, как пишет апостол Павел в 3 главе. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому, то есть нашему Богу, слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Сегодня я говорил о Мартине Лютере и его огромном вкладе в развитие Церкви нашего Господа. Если вы найдете гимны, написанные Лютером, то попробуйте спеть их дома, вместе с семьей, с друзьями, воздавая Богу благодарность за то, что Он наша могущественная крепость. Благослови вас, Господь!

Дорогие друзья, сегодняшняя передача была частью цикла «Что может изменить один человек?». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание, а также знакомиться с историей христианства, потому что это поможет вам понять нашу веру еще лучше. Самым радостным днем в жизни Мартина Лютера стал тот, когда он увидел, что ему не надо зарабатывать спасение. Оно предлагается Богом в дар. Высочайшую цену за нашу вечную жизнь уже заплатил Иисус Христос, умерев на кресте. Лютер понял, что он может быть спасен, просто поверив в Господа Иисуса Христа. Может быть, вы еще не испытали такого же счастья, не нашли свой мир и радость. Тогда послушайте еще раз слова Священного Писания, которые перевернули всю жизнь благочестивого монаха Мартина Лютера. Они записаны в послании к римлянам в 1 главе 17 стих. «Праведный верою жив будет». Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. В последующих передачах мы продолжим узнавать о том, как мы можем менять мир к лучшему на примерах великих личностей и церквей. Будем извлекать уроки, подражать доброму и избегать злого. А вот темы следующих передач цикла «Что может сделать один человек?». Что значит быть церковью, которая меняет мир? Служение – это движение или торможение? Правильные мысли о церкви. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Что значит быть церковью, которая меняет мир? Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

Все, кто читает Библию, хорошо знают царя Соломона, автора притч, книги «Экклесиаст». Начал он свой путь с Богом хорошо, но затем стал искать личной выгоды и удовольствий. И, глядя на богатство свое и славу, он вдруг понял, что, держась за них, он оторвался от Бога, от того, в ком только и есть смысл и настоящее блаженство. Оправдываем ли мы свои поступки, не понимая, возможно, что потеряли близость с Господом? Может, нам нужно перестать, наконец, волноваться о пустяках и вспомнить о вечном, вспомнить через покаяние и веру? Дорогой друг, не медли на этом пути, но встань на Господню тропу и направь свои шаги к вечности. Там тебя ожидает твой Спаситель. В эфире «Библейское вещание» BBN.

сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». На сегодня 9 августа. Сегодняшнее место из Писания записано в 83-м псалме в 6 и 7 стихах. Там есть такие слова: «Блажен человек, которого сила в тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники». Божья милость и утешение не даются легкомысленным и веселым. Мы должны познать в жизни беды и страдания, чтобы оценить несравненный Божий дар, Его милость и благоволение к нам. Так будем же готовы быть Его соработниками, когда ночь, спасительная ночь, опустится над садом наших душ, когда поникнут головками цветы и по листьям деревьев перестанут скользить солнечные лучи, когда уснут наши желания, то в кромешной тьме выпадет небесная роса, та роса, что появляется только после захода солнца. Я хочу за тобою идти, мой Спаситель, куда б ты ни вел, помоги крест тяжелый нести, чтоб без ропота с радостью шел. Мне легко за тобою идти, когда все улыбается мне, но коль скорби придут, помоги мне дойти к той небесной стране. Положиться мне дай на тебя, твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, должно мне часть страданий нести. Но ведь я человек без тебя, нету сил, я прах пред тобой. Вся надежда моя на тебя, только ты моя радость, покой.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Пришествование в мире есть первая добродетель. Первая добродетель и даже все добродетели состоят в том, чтобы быть странниками пришельца в этом мире и не иметь ничего общего с здешними вещами, но быть в таком отношении к ним, как к чужим для нас, подобно тем блаженным ученикам, о которых апостол говорит, те, которых весь мир не был достоин, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Послание к Евреям, 11 глава. Они называли себя странниками, а Павел сказал о себе еще нечто большее. Он не только называл себя странником, но говорил, что он мертв для мира, и мир мертв для него. «Для меня мир распят, и я для мира», писал он галатам. «А мы ведем себя, как здешние граждане, и устрояем все дела свои в жизни так, как настоящие граждане. Чем праведники были для мира, то есть странниками и мертвыми, то мы для неба. А чем были они для неба, то есть живыми гражданами, то мы сейчас для мира. Потому мы и мертвы, что уклонились от истинной жизни и избрали временную. Тем мы и прогневляем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда как нам уготовано небесное блаженство. Но, подобно червям, присмыкаемся из одной земли в другую, а из этой опять возвращаемся в ту, и вообще нисколько не хотим опомниться и отстать от дел человеческих. Но, как бы погрузившись в сон или одурев от опьянения, увлекаемся мечтами. Сомкнулись наши очи, и умственные, и телесные, мы ведем речи, говорим вздор. Святые были странниками и пришельцами. Как и каким образом? Не называли ли они себя странниками по отношению к одной земле палестинской? Нет, но по отношению к целой вселенной, и справедливо. Они не видели в ней ничего такого, чего желали. Но все было для них странно и чуждо. Они не имели ни одного друга, ни одного близкого человека, кроме немногих. А как они были странниками? Они не заботились о здешнем и доказывали это не словами, а самими своими делами. Как и каким образом? Бог сказал Аврааму: «Оставь мнимое отечество и иди в землю чуждую». Бытие 12 глава. И он не остался там по любви к близким, но без сожаления оставил его как бы землю чуждую. Бог сказал ему: «Принеси в жертву сына своего». И он принес его так, как бы вовсе не имел сына. Принес сына, как бы он ни был облечен человеческую природою. Имущество свое он считал общим со всеми приходящими и оставил его ни во что. Первое место, предоставляя другим, подвергался опасностям, терпел бесчисленные бедствия, не строил великолепных домов, не роскошествовал, не заботился об одежде и ни о чем другом, чтобы во здешнем мире. Напротив, жил жизнью горнего града, был странолюбив, брата любил, милосерд, долготерпелив, презирал имущество, настоящую славу и все прочее. Таков был и сын его, когда

А Иаков? Не искал ли он только одного хлеба и одежды, таких потребностей, которые свойственны истинным странникам, пришедшим в крайнюю бедность? Будучи гоним, он не уступал ли, как странник? Перенося все это, они показывали, что ищут другого отечества. О, какая разность! Они ежедневно томились желанием освободиться отсюда и возвратиться в свое отечество, а мы, напротив. Когда случится какая-нибудь болезнь, то мы, бросив все, подобно малым детям, плачем и боимся смерти, и справедливо терпим это, потому что не живем, как странники, и не спешим туда, как в отечество, а идем, как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользуемся вещами, как должно, а извратили порядок вещей. Потому мы и мучимся, тогда как следовало бы радоваться. Потому и трепещем, подобно убийцам и разбойникам, когда им предстоит явиться на суд, и когда они припоминают все дела свои, и оттого страшатся и трепещут. Не таковы были те мужи, но они сами спешили туда. А Павел даже вздыхал о том, как он сам говорит, «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем». 2 Коринфянам 5 глава. Таков был Авраам и подобные ему. Они были, говорит апостол, странниками для целой вселенной и искали отечества. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет, ибо что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами? Они искали Отечество Небесного. Так спешили они удалиться отсюда и таким образом угождали Богу. Посему и он не стыдится называться их Богом. О, какая честь! Бог восхотел называться их Богом. Но что скажешь важного в том, что он не стыдится называться Богом их, тогда как он называется Богом земли и Богом неба? Это важно, поистине важно и служит знаком великого блаженства. Почему? Потому что он называется Богом неба и земли так же, как и Богом язычников. Он Бог неба и земли, как Творец и Устроитель их. А Богом тех святых он называется не в этом смысле, а как близкий друг их. Те мужи были так славны, так много имели дерзновения перед Богом, что он не только не стыдился называться их Богом, но и сам говорил: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Книга Исход, 3 глава. «Будем возлюблены и мы странниками, дабы не стыдился нас Бог, не стыдился и не предал гиене». Таковы были те, которые говорили: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Но Христос, смотрите, что говорит: «Я никогда не знал вас». 7 глава Матфея. «А как же ты наказываешь тех, которых не знаешь?» «Не знаю», говорит он в другом смысле, то есть отвергаю вас, отказываюсь от вас. Да не услышим и мы этого грозного и страшного изречения. Если те, которые изгоняли бесов, пророчествовали, были отвергнуты за то, что вели жизнь, не соответствующую словам, то не тем ли более мы? Но как скажешь, могут быть отвергнуты те, которые пророчествовали, совершали чудеса, изгоняли бесов? Они могли впоследствии измениться и сделаться порочными, потому и прежние добродетели не принесли им никакой пользы. Нужно иметь не только начало славное, но еще более славный конец. Ибо скажи мне, оратор не старается ли сделать блистательным заключение своей речи, дабы удалиться при рукоплесканиях? Градоправитель не является более блистательным при конце своего правления? Ратоборец, если не явит блистательного конца и не будет победителем до конца, но победив всех, сам будет побежден последним, не лишается ли пользы всех трудов своих? Кормчий, прошедший целое море, но у пристани разбивший корабль, не теряет ли всего прежнего труда своего? А врач, если он, избавив больного от болезни, расстроит его тогда, когда мог восстановить окончательно, то не портит ли всего дело?

0: Так бывает и с добродетелью. Кто к началу ее не прилагает надлежащего и соответствующего ему конца, тот погубляет все и погибает. Таковы те, которые вначале весело и гордо выступали на поприще, а потом упали духом и ослабели. Потому они и лишились награды и не признаны Господом. Пусть слышат это те из нас, которые преданы сребролюбию. Оно есть величайшее беззаконие, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. Пусть слышат те из нас, которые хотят увеличить свое состояние. Пусть слышат и отстанут от любостяжания, дабы не услышать того, что услышали те, отверженные Господом. Будем слушать теперь и соблюдать это, дабы не услышать тогда. Будем слушать теперь со страхом, дабы тогда не услышать в наказание. Отойдите от меня, я никогда не знал вас. Никогда. Даже и тогда, когда вы пророчествовали и изгоняли бесов, можно думать, что в этих словах выражается и еще нечто другое. Именно то, что они тогда вели жизнь порочную. Ибо вначале благодать действовала и через людей недостойных. Если она действовала даже через Валаама, то тем более могла действовать через недостойных для тех, которые имели получить от того пользу. Если же чудеса и знамения не могли избавить от наказания, то тем более всякий другой, хотя бы достиг высшей чести, хотя бы благодать действовала при рукоположении его и во всем прочем, для пользы нуждающихся в предстоятелях, сам услышит от Господа: «Никогда не знал тебя, даже и тогда, когда действовала тебе благодать». О, какая требуется нам чистота жизни! Как она одна сильна для того, чтобы вести нас в Царство Небесное! Как без нее человек погибает, хотя бы он мог являть бесчисленные знамения и чудеса! Ничто так неприятно Богу, как добродетельная жизнь. «Если любите меня, — говорит Господь, — не сказал творите чудеса, но сказал соблюдите мои заповеди». Иоанна 14:15. «И еще вы, друзья мои, не тогда, когда изгоняете бесов, но если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна 15:14. «Первое – дар Божий, а последнее есть и дар Божий, и вместе дело нашего усердия. Постараемся же сделаться друзьями Божьими, а не остаться врагами Его. Что же скажете делать нам, дабы спастись? Начнем упражняться в добродетелях, пока есть время. Разделим для себя добродетели, как земледельцы разделяют земледелие. В один месяц преодолеем в себе склонность к злословию, дерзость, несправедливый гнев. Положим для себя законом и скажем: ныне исправим это. В другой месяц поучимся терпению, в третий – еще другой добродетели, и, приобретши в ней навык, перейдем к новой, подобно тому, как в учении мы, сохраняя прежнее, приобретаем новое. После того перейдем к презрению богатства, и, во-первых, будем удерживать руки от любостяжания, а потом творить милостыню. Не будем смешивать всего вместе, одними же и теми руками и похищать, и подавать милостыню. Затем приступим к другой добродетели, а от нее еще к иной. Сквернословие, говорит апостол, и пустословие, и смехотворство не должны даже именоваться у вас, Ефесянам 5 глава. Исполним и это. Здесь не требуется ни издержек, ни трудов, ни усилий, довольно только хотеть, и все сделается. Не нужно для этого предпринимать далекого путешествия или переплывать беспредельное море, но только постараемся оказать усердие и воздерживать язык от неуместных оскорблений. Исторгнем из души своей гнев, порочные похоти, склонность к чувственным удовольствиям и роскоши, сребролюбие, навык клятвам и клятвопреступления. Если же будем таким образом возделывать самих себя, сначала исторгая тернии, а потом, насаждая небесное семя, то можем получить обетованное благо.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

строчке. Если Бог меня в ночи спросит, ты готов, отвечу ему, да, отче. Заполыхало бабье лето, последних дней прольет аллей. Пришла пора по всем приметам

хотел тебя обидеть, и не копи во мне печаль, не сквози собой в любой строчке, если Бог меня в ночи спросит.

Наступит миг, и боль пройдет. Не копи во мне печали, осень, не свози с собой в любовь.

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есть дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие апостола Павла. Оно началось примерно в 54 году новой эры, когда он со своими спутниками отправился из Антиохии в Малую Азию. Более двух лет Павел был в Ефесе, а затем отправился в Европу, сначала в Македонию, затем в Грецию и Коринф, где провел три месяца, проповедуя Слово Божие. Итак, до его прибытия в Коринф, вероятно, прошло три насыщенных событиями года. Мы можем заметить, что во время пребывания в Коринфе Павел заботился о финансовом положении верующих в Иерусалиме. После трехмесячного пребывания в Иерусалиме он взял с собой некоторых спутников, имена которых даны в 20 главе Деяния апостолов, в частности, названы некоторые делегаты из церквей в Македонии, раньше основанные апостолом Павлом. Им, по всей вероятности, была вручена ответственность передать пожертвованные дары любви Иерусалимской церкви. Перед тем, как мы начнем рассматривать дальнейшие детали о путешествии из Коринфа в Иерусалим, было бы полезно заметить, как часто апостол Павел ссылается на греческие игры. В 1988 году были летние Олимпийские игры. Какой пышной была церемония открытия! Был парад нескольких тысяч атлетов, съехавшихся из разных стран, слышались радостные возгласы зрителей. Затем начались состязания для этих мужчин и женщин: бокс, плавание, гимнастика, бег и так далее. Какая усиленная тренировка, какая дисциплина, какое старание и энтузиазм были видны зрителю, когда мужчины и женщины состязались в каком бы то ни было виде спорта. С какой гордостью они занимали почетное место, получая золотую медаль, символ их победы. Изучая послания, написанные апостолом Павлом, мы видим, как он использовал Олимпийские игры для иллюстрации духовных истин. Видел ли Павел такие состязания, мы не знаем. Но он с большим умением употребил все происходящее во время игр для того, чтобы подчеркнуть духовные истины и произвести впечатление на читателей. Бокс. Апостол описывает боксера на площадке, который готов принимать и наносить удары до полной победы. Для того, чтобы победить, необходима была тренировка. Об этом мы читаем в 9 главе 1 послания к Коринфянам. «И потому я бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы не остаться недостойному». Греческий язык выражает это много красивее. Можно было бы сказать так: «Допускаю даже, чтобы мне подбили синяк под глазом, заставляя мое тело повиноваться мне». Только натренировав тело до такой степени, что оно не дрогнет под сильными ударами противника, могло обнадежить состязающего в победе. бег. Павел снова и снова упоминает о беге на ристалище. И по сей день мы возбужденно наблюдаем, как сосредоточенные бегуны мчатся по беговой дорожке. Уж каждого спортсмена только одна мысль – добежать до финиша раньше всех других. Апостол Павел пишет: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Эта же мысль передана в послании к филиппийцам. «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Награда. В Греции в то время величайшей почестью было возложение лаврового листа на голову спортсмена. Ради этого греческий спортсмен был готов на суровые тренировки, на отказ от удовольствий, которые могли бы истощить его энергию и силу, в которых он нуждался во время соревнования. Апостол Павел указывает на большой контраст в награде чада Божия за верное, преданное и смиренное служение Богу. Победителю-христианину не дается увядающий венок из листьев. Он получает венец неблекнущей славы. Это нетленный венок. Даже золотая медаль на Олимпийских играх приносит победителю только временную славу. Кто на сегодняшний день может перечислить всех получивших золотую медаль 4 года тому назад? Или 8, 12 лет тому назад? А ведь многие проявляли такой большой интерес к происходящему. Христианин имеет славу, которая останется на веки веков. Апостол Павел писал слова второго послания к Тимофею с чувством радости, благодарности и славы Богу. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». И вот еще. Когда апостол Павел описывает оппозицию, опасности, которые были не только его участью, но и долей многих христиан, он пишет: «По рассуждению человеческому я боролся со зверями в Ефесе». Это относилось к новому виду спорта, с которым римляне ознакомили греков, а именно поединок гладиатора с хищным зверем. История также свидетельствует о факте, что многие христиане были растерзаны дикими зверями ради удовольствия римских зрителей. Христиане предпочли смерть вместо отречения от Господа, который искупил их ценой своей пречистой крови. Судья. В греческих играх судья присуждал награду спортсмену, который в течение состязания не нарушил ни одного правила, относящегося к соответствующему виду спорта. Апостол Павел пишет, что праведный судья, сам Господь, даст венец чести и славы своим служителям. С какой радостью нам надо было бы ожидать того дня, когда он провозгласит: «Войди в радость Господина твоего». Павел говорит о тех, которые приняли Иисуса Христа как Спасителя и Господа, как радость и венец. Заметьте слова в первом послании к Фессалоникийцам: «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Господом Христом пришествие Его?» Пресвитеры, служащие, рискуя даже собственной жизнью, будут с Господом и получат соответственную награду. Христиане, которые верно свидетельствуют о своей вере в Господа Иисуса Христа, тоже получат награду из рук праведного судьи. Хорошо сказано. В родном городе апостола Павла, на берегу Кидны, в каждом городе Малой Асии, особенно в Ефесе, арена, подготовка к состязанию представляла основной интерес жизни. Даже в Иерусалиме эти шумные развлечения были хорошо известны. Ирод Великий соорудил амфитеатр на равнине неподалеку от храма. Павел готовился к отъезду из Коринфа. Это было его последнее посещение, и он размышлял над всем происшедшим в жизни Греции. 3 месяца, которые Павел провел в Коринфе, были земными месяцами, и когда апостол Павел шел по северной дороге в Македонию, он видел большой пустой амфитеатр. Но регулярно происходящие события, как таковые, иногда были использованы Павлом для описания несравненно более важных случаев жизни христиан. Апостол Павел покидает Коринф. Мы уже об этом упомянули, а также и о пути, который он избрал вместе со своими спутниками. Важно заметить, что он намеревался отправиться в Сирию из Спартань, неподалеку от Коринфа, а именно из Кенхреи. Он узнал, что евреи были в засаде и намеревались убить его. Поэтому он в сопровождении друзей и спутников отправился на север через Македонию в Филиппы. В раньше сложившихся обстоятельствах, сталкиваясь с сопротивлением евреев, Павел удалялся из Македонии в Ахаию, а теперь он шел из Ахаии в Македонию. Он не сожалевал о предоставившейся возможности попутно встретить верующих. Он решил ненадолго задержаться в Филиппах, отправив спутников в Троаду и наказав им там подождать его. Павел был в Филиппах во время Пасхи, которую праздновал в ее духовном значении. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

0: эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2.13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2.13.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь пастора церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Там старший пресвитер Курской области Геннадий Алексеевич Лихих, он уже несколько лет как организует в рамках центра «Апологет» научный симпозиум по различным вопросам, философским, религиозным. И вот на эти конференции приглашаются различные люди, ученые люди со всех стран. И вот, в частности, на этой конференции, посвященной теме «Время, человек, вечность», тоже были приглашены ученые с разных стран. Ну, конкретно, кого я запомнил, это был брат с Киева, он профессор, физик, ядерщик, очень такой известный человек. Вот сейчас фамилию я, ну, в процессе рассказа я вспомню, она у меня вертится, но никак не могу ее назвать. Очень хороший такой, знаете, крепкий старец, заслуженный деятель науки. И вот он выступал с апологетическими лекциями, то есть он рассказывал о том, почему мы должны верить в то, что Бог создал всю землю, всю вселенную, человека, и с точки зрения ученого, и с точки зрения глубоко верующего человека. Были там еще двое специалистов с Киева, но они были неверующие, читали лекции «Философское понятие времени». Ну, конечно, философы умеют напускать много тумана, говорить очень так вот витиевато, но все-таки было интересно и их послушать. Вы знаете, что я увидел? Они могут очень красиво, хорошо рассуждать вот о таких вещах, как время, как теория познания и так далее. Но они обходят стороной вот самые насущные проблемы человека. Для чего он живет на этой земле? И когда я с ними разговаривал и сказал, что этот вопрос самый главный, они так это удивились и говорят, неужели это самый главный вопрос? Вы видите, для них вопрос смысла как бы и отсутствует. Но были там и верующие ученые, которые в своей позиции говорили о том, как Библия понимает время, говорили о вечности, об ответственности человека перед Богом. Супруги Телеповы говорили на тему семейных взаимоотношений, это была работа в секциях. Вот. А я, в свою очередь, проповедовал этим ученым учение Библии о Божьей благодати. Божья благодать – рука помощи человеку. Вот такой была моя тема этим умным людям. Что мне было там особенно интересно? Мне было особенно интересно слышать беспокойство ученых за то, что происходит сейчас с молодежью, что происходит сейчас с образованием. Образование, говорили они, становится все более прикладным, то есть должно служить на потребу сегодняшнего дня, должно быть востребовано, скажем, практикой. А вот что касается глубоких, фундаментальных исследований, это никого не интересует, на это деньги не дают. И таким образом, вот умные, думающие люди просто, ну, просто не знают, что им делать. И вы найдете немало интеллигентов, которые с двумя образованиями, с учеными степенями зарабатывают на рынках, торгуя тем или другим товаром. Конечно, вот это очень-очень тяжелая история. Еще одна вещь. Качество образования сейчас резко и резко снижается. Почему? Потому что оно стало платным. Выступал один профессор, который говорил, он сам доктор педагогических наук, и вот на занятиях по теории литературы одну девушку попросили прочитать какой-то отрывок из какого-то классика. И он говорит, вы не поверите, она начала читать по слогам. Но диплом ей дадут, потому что она платит деньги. И что еще больше удручало этого вот профессора, ну, ему, может быть, лет всего 45, очень талантливый человек, он говорил, это приземленность молодежи, ужасная приземленность. Он говорит, мы сделали опрос среди студентов, о чем они рассуждают между собой, когда вот где-то в дружеских компаниях или прогуливаются –

более 75%. Основная тема их приватных бесед – это секс. Больше молодежь ничего не интересует. Даже спорт, даже музыка. Все это ушло куда-то в сторону. Вот эта материализация молодежи, или, как бы мы сказали, плотизация молодежи, конечно, производит удручающее впечатление. Какое поколение сегодня, таким завтра будут наши министры и наши правители. Так что будущее у страны вообще-то очень и очень печальное. Вот такой вывод делает этот ученый. Что интересно я еще услышал. Один наш брат, он ученый, преподает в одном из университетов. Он говорил, что он делал опрос среди, ну, я не скажу, что неверующих, но среди светских, по-светски настроенных студентов на тему, какая музыка им больше всего нравится. Он проигрывал, ну, образцы христианской музыки, начиная от тяжелого рока христианского и кончая группой Анастасии. Ну, вы знаете группу Анастасии или нет, братья и сестры? Не знаете? Ну, точно. Это же вот Наташа... Ой, как же фамилия теперь? А? Наташа Плужко, бывшая Сыскина, и все остальные вот ее прекрасные девочки-сотрудницы. Кстати, хит среди студентов был «В небе Херувимы», который пела группа Анастасия. Ей поставили наивысший балл студенты. И самое последнее место занял так называемый христианский рок. Это, знаете, вот когда звучит громкая музыка, бьют по барабанам, слов почти не слыхать. Студенты заявили, что такая музыка недостойна христианской веры. А вы знаете, к сожалению, вот некоторые христиане думают наоборот. Они думают, что мы будем более понятны миру, если станем играть их музыку. Оказывается, вот мир в лице студенчества такую музыку отвергает. И не хотел бы, чтобы она когда-нибудь звучала в церкви. Вот такие интересные явления мне пришлось там услышать. Еще познакомился я с одним человеком, который когда-то был православным батюшкой. Но все, что у него осталось от православия, это довольно окладистая борода. Ну вот, пожалуй, и все. Он рассказал свою историю обращения. Сейчас он диакон в одной маленькой церкви, маленького российского городка в Курской области. Он рассказал свою историю, что он еще мальчиком прислуживал священнику, и все его стремление было стать священнослужителем. Стал он священнослужителем, был рукоположен патриархом Пименом. Это, знаете, очень такая большая честь быть рукоположенным патриархом на служение диакона. И вот он очень исправно служил, но душа его начала чего-то искать. И он обратился к Священному Писанию, стал читать Писание и увидел, что вот практика служения в православной церкви, она все-таки расходится со Священным Писанием. Это его стало напрягать. Он самостоятельно пришел к убеждению, что молиться на изображение – грех. И он говорит, я делал вид, что я целую икону, но и уже ей и не молился. Но, говорит, потом я стал чувствовать, что я все-таки лицемерю перед людьми. Что я не могу идти против своей совести, против Священного Писания. И вот много-много лет он вот боролся вот с этим чувством. Он понимал, что отпевания, они ничего не дают. И он рассказывал о своем вот таком опыте, когда цыгане пригласили его отпевать покойника. Вот, а он еще был вот, ну, совсем молодым, молодым таким диаконом. И вот они с батюшкой совершили все там, как положено, погребение. Ну, потом цыганин дает ему вот такой граненый стакан с водкой, а он никогда в рот не брал этой жидкости, никогда.
И он отпрянул от этого, а уже более пожилой священник.

0: Священник говорит, пей, а то тебя убьют тут, и тебя будем отпевать тогда. И вот он говорит, вот первый раз я осушил, первый раз в жизни осушил стакан. Ну, конечно, его стало мутить, воротить, и он там несколько часов отлеживался, пока он что-то мог соображать. Вот так, говорит, и пошло. Говорит, и ведь спаивают-то священников именно прихожане. Придешь или комнату, дом осветить, или еще что-то. Говорит, а уже тебе несут, батюшка, выпей. А иначе ты нас не уважаешь. Выпей. И вот, говорит, вот так некоторые священники буквально и спиваются. И вот когда он уже внутри принял это решение, что он больше не может идти против своей совести, вот тут возник вопрос, а как жить дальше? И хорошо, он говорит, жена моя, очень такая кроткая и мудрая женщина. И когда я ей сказал, что я больше не могу исполнять службу и идти наперекор своей совести, и спросил ее, как же вот мы жить-то будем, потому что на работу-то меня нигде не примут. Она сказала, ну как все люди живут, так и мы с тобой проживем. И вот он говорит, поддержка жены была вот этим решающим моментом, принятием решения оставить служение. О, говорит, что тут поднялось? Благочинный мне сказал, говорит, ты на коленях приползешь, ты сдохнешь от голода, ты еще в 100 раз пожалеешь об этом. И, естественно, в этом маленьком городке весть о том, что он оставил службу, распространилась быстро, его все возненавидели. Все считают предателем, отщепенцем. И вот, а у него семья где-то, я не знаю, 5 или 6 детей. Вот, и он говорит, мы 5 месяцев жили на 1000 рублей в месяц. Можно ли прожить на эти деньги? И он говорит, мы узнали все, и голод, и нужду. Но все-таки, слава Богу, он такой довольно бодрый брат, и он говорит, я постоянно молюсь за православных. Как только я еду мимо православной церкви, она мне дорога, и я молюсь за то, чтобы Господь начал там свою работу, чтобы эти люди, которые по-своему очень ревностны и добры, чтобы они пришли к Господу Иисусу Христу и стали верить так, как учит нас Священное Писание. Знаете, я даже взял у него адрес, думаю, может быть, если церковь будет согласна, пригласите его к нам, чтобы он как-нибудь рассказал свидетельство свое, чтобы вы на него посмотрели. Действительно, одет он, ну, бедновато, зубов нет, потому что не на что их ставить. Но зато дух у него, вы знаете, такой вот, мне понравился. Он говорит, очень трудно, но живу, как Господь мне посылает. Вот, собственно, была такая конференция у нас с вопросами, ответами. И затем я принимал участие в служении в Курской церкви. Ну, что интересного по поводу Курской церкви? У них такой большой храм, вот, большая территория, потому что они начали строиться, ну, почти что в начале 90-х годов, еще тогда была свобода, тогда власть еще не разделяла христиан на своих и на чужих. Вот. И им где-то на окраине города, в овраге, вот дали такую неудобную землю, чтобы они там построили себе храм. Храм получился на славу, и теперь вот это место элитной застройки. Вот. Там чемпионы, депутаты Думы, прочие начальники уже возвели свои коттеджи. Так что вот эта церковь находится теперь в самом наилучшем месте. Слава Богу, Бог и благословил служение. Эта церковь отличалась тем, что там очень-очень хорошо поют. Есть молодежный хор, есть основной хор, солисты. Это на каждом собрании, но вы знаете, вот, к сожалению, почему-то мы это утратили. Нам бы надо молиться, чтобы вот Господь воздвиг певцов, солистов, чтобы на наши служения были более разнообразны. Поют хорошо, но вот зато у нас в Самаре проповедуют лучше. Вот если бы как-то нас объединить, перемешать, вот это было бы здорово.
1: Вы прослушали программу Библейского радио «Библиен». церковная кафедра, в которой прозвучала проповедь пастыря церкви Преображения, город Самара, Виктора Регузова. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верой в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Иоанна 1:29. Петр сказал, что Иисус понес на себе всю тяжесть наших грехов. 1 Петра 2:24. А апостол Павел объяснил, что не знавшего греха, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Почему вы еще медлите? Отдайте ему свою душу, и вы никогда об этом не пожалеете. Да поможет вам в этом Господь.

В эфире библейское вещание BBN. Почти каждое послание апостола Павла заканчивается прекрасным пожеланием, о чем он сам говорит так. «Приветствие моею рукою». Это записано во втором послании к Фессалоникийцам, самые последние стихи. «Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так». «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Какие прекрасные слова! Благодать, что может быть лучше благодати от Бога, этого благого даяния, которое мы получаем от Бога, ну, совершенно незаслуженно, только по Его святой милости. Давайте больше благодарить Господа за ту благодать, которую мы от Него получаем каждый день.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Когда апостол Павел писал верующим в Фессалоника, говоря: «Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения», то он им напомнил, что они воины Христовы, что свирепствует ожесточенная битва, и потому они должны облечься в оружие Божье. Апостол Иоанн в книге Откровения в 12 главе говорит: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповедь Божию и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Да, в последнее время дьявол с особой яростью будет вести войну с прочими от семени ее, то есть с теми, которые омыты кровью Иисуса Христа, которые по великой его благодати помилованы, оправданы и избавлены от вечной гибели. Против Церкви Христовой сатана ведет эту непримиримую борьбу. Он, как рыкающий лев, хочет ее поглотить. Но, возлюбленные, победа за нами. Наш вождь, начальник и совершитель нашей веры лишил его державной силы, и поэтому враг, дьявол, не имеет больше силы над искупленными детьми Божьими. Эту истину мы никогда не должны забыть, что в Иисусе Христе мы тоже победители. Да, Христова победа наша. Вот почему Он нам говорит: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Там, на Голгофском кресте, Христос отнял силу у начальств и властей, то есть у дьявола, змея и его демонов. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Слава и благодарение Ему! Вы помните, как в пустыне дьявол предложил Христу все царства мира и славу их, если он только падше поклонится ему? Дьявол предлагает Христу короткий путь к достижению того, для чего он пришел на эту землю. И невольно возникает вопрос, имел ли Искуситель то, что он предлагал Христу? Он говорил: «Дам тебе владычество, если поклонишься мне». Да, отчасти он сказал правду, но только отчасти. Царство мира было под его властью. Христос сам его назвал князем мира сего. Но когда он говорит, что даст, то этого он никогда бы не сделал. Он ни за что добровольно не сдал бы свою власть, ни за что бы не выпустил из рук скипетр, который он обманом присвоил себе в Эдемском саду. Видите, если бы у дьявола не было того, что он предлагал, то тут не было бы никакого искушения. Да, дьявол держал в своих руках царство мира сего, и он его предлагал Христу за один поклон себе. Змей-дьявол приобрел обманом это владычество в Эдемском саду. Это владычество Бог дал человеку. Сказано, что Бог создал человека по образу и подобию своему и поставил его, то есть человека, владыкою над делами рук своих. За этим владычеством змей и пришел в Эдемский сад. Он знал, что если он сможет искусить человека к непослушанию, тогда Адам это владычество потеряет. Чего он и хотел. Он хотел присвоить его себе. Так что, когда он предложил царство мира сего, то это не было пустое предложение. Царство мира было его, и он был владыкой этого мира. Но почему же он предлагает его Христу? Он отлично знал, что Христос пришел, чтобы отнять эту власть у него. Об этом он узнал 4000 лет тому назад, когда Бог сказал, что придет другой человек от семени жены, Христос, и возьмет его у него. У дьявола хорошая память. Он никогда не забыл этих слов, сказанных Богом: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И вот дьявол, думая, что он сможет отвлечь Христа, предлагает ему все царства и славу мира сего за один поклон себе. И как ответил Христос Искусителю на это предложение? Слушайте, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Своим ответом Христос разоблачил всю ехидность дьявола. Дьявол не сказал, что поклонение требует и служения. Кому поклоняешься, тому и будешь служить. Хотя дьявол и имел то, что он предлагал, но он бы никогда не выпустил из своих рук свою власть, ибо поклонение ему значило бы быть ему и слугой. Нет, Христос знал, как он восторжествует над дьяволом, как он опустошит сильного, как он отнимет силу у него и подвергнет его позору. Он был ангцем Божьим, закланным до создания мира. Он знал, что поразит дьявола семя змеи в голову через свою смерть. Дьявол этого не знал. То есть он знал, что Христос пришел его поразить, но дьявол не знал, как он это сделает. Нет, дьявол далеко не все знает. Несмотря на его превосходное знание Библии, он все же его не знал. Можно знать Библию наизусть и все же не знать, что она говорит. Дьявол очень способен цитировать Писание, но он его не знает, не понимает, ибо только чистым сердцем дано познание Слова Божия. Апостол Павел ясно говорит, что сатана и демоны его не знали, как Христос одержит победу над князем мира сего. Слушайте, никто из властей века сего не познали, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Иными словами, если бы дьявол знал, что распятием Христос исполнил

искупления, который должен был осуществить Христос. Своим Бог открыл, ибо сущий в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания и последующие за Ним славу, говорит апостол Петр. Но для дьявола Библия – закрытая книга. Какой чудный прообраз дан нам в книге «Исход» в 12 главе. Вы помните этот случай в истории израильского народа, когда накануне Божьего избавления народа израильского от египетского рабства Бог повелел, чтобы был заклан агнец в каждом доме израильтянина. И теперь слушайте, что сказали Моисей и Аарон народу. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Кто был этот ангел-губитель? Ответ мы найдем в последней книге Библии, то есть в книге Откровения, глава 9, стих 11. Тут говорится об ангеле бездны. И теперь слушайте название его. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Как по-еврейски, так и по-гречески значение одно – губитель. Говоря о дьяволе, Христос сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он – дьявол, губитель. От Едема до Голгофы дьявол имел державу смерти, но на Голгофе Христос лишил силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. И эта пасхальная ночь является прообразом страдания нашего Господа и того, что Он сделал для нас. Бог сказал, «Когда увижу кровь, я пройду мимо вас. Кровь будет кровом для вас, убежищем от ангела-губителя». Там, где увижу кровь, ангел-губитель не может повредить. Бог не допустит, чтобы первенец в этом доме погиб. Он сам будет их защитой. Мой дорогой друг, коснулась ли кровь Христа косяков двери твоего сердца? Находишься ли ты под этой чудной защитой крови Иисуса Христа? Можешь ли ты сказать, что Господь твое убежище? О, как чудно жить под кровом всемогущего, под сенью Всевышнего! Он избавит тебя от ангела-губителя, под крыльями Всевышнего будешь безопасен. Не убоишься ужасов ночи, ни язв, выходящих во мраке. Она не приблизится к жилищу твоему. Но весь секрет в том, дорогие мои, помазаны ли косяки твоего сердца кровью Спасителя. Это только один прообраз того, как Христос искупит народ свой, как Он отнимет силы у начальств и властей, как Он властно подвергнет их позору, как Он восторжествует над ангелом-губителем, как Он лишит силы, имеющего державу смерти. Все эти пророчества и прообразы указывали не только на необходимость смерти Спасителя, но и на то, как Он должен был умереть. Он сам ясно предсказал об этом. И все же власти века сего не познали этого, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Да, его распятие оказалось их гибелью. Мои дорогие друзья, если Господь так чудно совершил наше избавление, если Своей смертью Он обеспечил нас полной защитой от ангела-губителя, если под Его покровом враг не может нас коснуться, то почему мы так боязливы? Чего ты страшишься, мой дорогой брат и дорогая сестра? Дьявол, враг твоей души, бессилен, он связан, он не может тебя коснуться». Чаду Божьему нечего страшиться. Нигде в Библии не сказано, чтобы мы боялись дьявола, но чтобы мы противостали ему верой нашей. Выходит, что он в страхе, он трепещет. Вера наводит на дьявола страх и ужас. Это у него волосы дыбом встают. Нет причины трепетать, а у дьявола есть. Да, он верит, но вера его только приводит его в страх. О, сколько есть боязливых верующих! Они всю жизнь подвержены страху. И вся причина та, что они слушают дьявола вместо Бога. Дьявол им внушает свою ложь, и они трепещут. А что, если это действительно так? Может быть, на самом деле Бог не все мои грехи простил? Что, если вправду этот грех, о котором я никак не могу забыть, Бог не простил? А может быть,

0: согрешил против Духа Святого, и мне нет прощения. Мой друг – это голос дьявола. Это он – клеветник, братья, обвиняющий их пред Богом день и ночь. Мой друг, для тебя есть чудная победа. Это победа в крови Иисуса Христа. В Библии сказано, они победили его, то есть ангела-губителя, клеветника, рыкающего льва, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мой друг, ты должен противостать дьяволу в силе крови Иисуса Христа. Будь смелым, ты под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, и поэтому скажи: «Отойди от меня, сатана! Христос тебя поразил на Голгофском кресте, ты не имеешь надо мною никакого права». Апостол Петр говорит: «Противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев». Вы помните в путешествии пилигрима, когда христианин стал подходить к украшенному чертогу, то он вдруг увидел перед собою двух львов, лежащих на самой дороге. Он побоялся пройти. Он не заметил, что львы были прикованы, так как цепей не было видно. Он остановился и не решался идти дальше, когда вдруг он услышал голос, говорящий ему: «Уже ли вера твоя так слаба? Не бойся львов, они прикованы». Христианин тогда пошел посреди дороги, но не без внутреннего страха. Львы заревели, но не могли его коснуться. Дорогие друзья, братья и сестры, Христос приковал дьявола. Он на цепи. Тебе нечего страшиться. Вы заметили, что говорит апостол Петр? Что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев. Он не лев, а змей и подражатель. Лев колена Иудина – Иисус Христос, а дьявол – имитатор. Он имитатор, поэтому сказано, что он ходит как рыкающий лев. Своим рыканием и ревом он хочет тебя напугать, чтобы ты его боялся. Но помни, он на цепи у Бога. Ты же, как христианин, путешествию пилигрима, держись середины дороги и взирай на Христа, и Он тебе не причинит никакого вреда. Лев колена Иудина поразил змея в голову, и если ты находишься под защитой его крови, то знай, что этот ангел-истребитель не может причинить тебе никакого вреда. О, возлюбленный, нет надобности нам страшиться, если мы омыты кровью Христа, если его пречистая кровь на косяках двери нашего сердца, то дьявол бессилен нам повредить. Он может рыкать, но помните, что Христовой смертью он был прикован и лишен силы причинить тебе вред. Когда дьявол начнет реветь, то ты начни славить и благодарить Господа, и продолжай славить его. Псалмопевец понял эту истину. Слушайте, как он беседует со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Возлюбленные, нам нет причины смущаться и унывать, но у нас есть причины славить и благодарить нашего Господа. Начни сейчас славить и благодарить Его. Не смотри на свои чувства, но взирай только на Иисуса Христа. Но если ты не можешь сказать: «Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой», тогда немедленно приди скорей к этому чудному источнику омытия греха и нечистоты. Ибо одна кровь Иисуса Христа может нас не только омыть от всякого греха, но она единственная защита против ангела-губителя. Почему сейчас не принять этот чудный дар спасения? Да поможет тебе Господь это сделать без замедления. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Псалом 95, стих 2. «Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его». Вы знаете, Господь продолжает творить великое и сегодня. Оглянитесь вокруг, посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, как сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Так воспойте же новую песнь, хвалу Богу, который за всем этим стоит.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Михея. Уверен, что это время, конечно же, будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, изучая книги Ветхого Завета Библии, мы сегодня приступаем к рассмотрению книги пророка Михея. Она также принадлежит к отделу малых пророков. Как мы уже раньше говорили, что так они названы не по причине содержания их, которое всегда является весьма важным, а из-за размера книги. Они более краткие, содержат в себе меньше глав, нежели книги Исаии, Иеремии и другие. Михей жил и пророчествовал в дни больших трудностей и политических волнений в Иудее, Южном царстве, и в Израиле, Северном царстве. Надвигалась на Израиль грозная туча со стороны Вавилона. Полезно помнить, что Михей был современником пророка Исаии. Это можно заключить из первых стихов книг этих пророков. Михей, по-видимому, начал свое пророческое служение немного позже, потому что имя царя Озии в его книге не упомянуто. Господь открывал народу свои планы, посылая верных служителей пророков. Несмотря на то, что зачастую вожди и народы их не внимали предупреждением Божиим о наступающих судах его. Михей происходил из простонародья и не был подобно Исаии библейским ученым. Он возрос в сельском окружении, и простые люди слушали его сильные пророчества и обращали на них внимание. Михей знал, что сила его исходит от Святого Духа. Слушайте его слова. «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказывать Иакову преступление его и Израилю грех его». 3 глава, 8 стих. Эти слова напоминают нам слова о Господе Иисусе в 4 главе Евангелия от Луки. Иисус возвратился в силе Духа в Галилею, и Он учил в синагогах, будучи прославляем людьми. А также и слова Господа Иисуса к ученикам. «Вы получите силу, когда Дух Святой сойдет на вас, и вы будете мне свидетелями». Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Мы не должны забывать, что источник духовной силы нашей исходит от благословенного Святого Духа, который подает ее нам. Мы вручаем Ему себя всецело, и тогда Он действует через нас. Михей на пути служения встретился с противниками, но он твердо, с полным посвящением себя Господу, возвещал волю и откровение Божие. В это время пророчествовал Исаия, и его служение ободряло Михея. Равно как Исаия ободрялся тем, что более молодой пророк продолжает возвещать истину, за которую Исаия претерпел мученическую смерть от своего народа. Замечательно также и то обстоятельство, что пророки, которых Бог посылал на служение народу в Ветхом Завете, были людьми из разных сословий. Между ними мы видим мудрых государственных деятелей, ученых, поэтов и людей полей, пастухов. Они были талантливыми, скромными мужами веры, со Словом Божиим в сердцах своих. но все они получали силу и вдохновение от Святого Духа. Этот принцип остается неизменным и в наше время. Замечательно в данном случае и то, что пророк Иеремия почти 100 лет позже упоминал имя Михея, который пророчествовал в дни царя Езекии, царя Иудейского, и говорил всему народу Иуды. Иеремия, 26 глава, 18 стих. Весьма важно и то, что когда родился Господь Иисус в Вифлееме, царь Ирод требовал от первосвященников и книжников, чтобы они сказали ему, где Христос должен был родиться. Первосвященники сослались на пророчество Михея, который предвозвестил, что Христос, Мессия, должен родиться в Вифлееме Иудейском. Михея, 5 глава, 2 стих. Это пророчество Михей произнес и записал приблизительно за 700 лет до Рождества Христова. Бог в своем чудном провидении устроил так, что Мария и Иосиф прибыли в Назарет Вифлеем по причине переписи народа. Об этом подробно передает 2 глава Евангелия от Луки. Господь употребил враждебных иудеям римлян, чтобы этот указ был издан как раз к тому времени, когда Христу предстояло родиться от Девы Марии. Сам Господь Иисус, несомненно, имел в виду слова Михея, 7 глава 6 стих, сказав: «Враги человеку домашние его». В это время Иисус посылал учеников своих на служение. Можно чувствовать, изучая книгу Михея, что он свидетельствовал о Господе в Иудее, хотя он упоминал о Самарии. Речи его были направлены к городам, хотя сам пророк был сельского происхождения. Эти возвещания Михея легко разделяет книгу на три части, и каждая из них начинается сильным призывом. «Слушайте все народы, внимай земля и все, и все, что наполняет ее». 1 глава, 2 стих. А вторая часть начинается так: «Слушайте оглавы Иакова и князя дома Израилева, не вам ли должно знать правду?» 3 глава, 1 стих. Третья часть, 6 глава, с 1 по 2 стих. «Слушайте, что говорит Господь, слушайте горы, суд Господень, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». Итак, эти три упомянутые части книги можно подразделить так. Первая – весь к народу. Вторая – весь к правителям. Третья – весь к избранным в связи с тяжбой Божьей. Из этих трех частей книги Михея мы можем вынести заключение о его большом и весьма важном пророческом служении. Все содержание этих страниц подтверждает факт, что Творец нас принимает участие в жизни народа и знает все подробности, как и кем он управляет. Будет полезным, если вспомним, что и в других пророческих книгах эта мысль делается вполне ясной. Амос говорит об ответственности земных царей пред Богом. Авдий свидетельствовал о божественном правлении, ведущем к наказанию за грехи народа. В книге Ионы мы видим божественное правление, направленное к призыву о покаянии и явлении милости и прощения великого числа людей. А теперь мы в том же духе рассматриваем и книгу Михея. Бог принимает участие в истории своего народа. Во всех проявлениях божественного участия мы видим, что Бог свят, справедлив, милостив, медлен на гнев и многолюбящий. Он любит человека, но ненавидит грехи его. Голгофский крест вполне открыл непостижимую любовь Божию. Имя Михей означает «Кто подобен Господу?» Он несравним в действиях по отношению к народу Завета и ко всему миру. Даже и в наши дни ортодоксальные евреи обращаются к книге Михея, когда приходит канун Дня Очищения или Искупления. Они читают урывки слова «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступлений остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Михея 7 глава, 18 стих. Грядущий суд перед Белым престолом может показаться неверующим людям судом строгим и без милосердия. Но это ошибочное понимание. Милосердие в большей мере было явлено этим людям, но они дерзко и грубо отвергли любовь и милосердие Его. Поэтому наступит время справедливого суда. Праведность и святость будет требовать, говоря фигурально, наказание всех, отверзших милосердие и жертву Господа Иисуса Христа на кресте. Однако многие из иудеев раньше этого суда универсального смирятся пред Господом и примут в сердце свои Спасителя и Мессию, Господа Иисуса Христа. Воистину, этот остаток воскликнет во всей искренности. Кто, как Бог? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать кающихся грешников. Да придет это чудное время вскоре. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Михея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Кто подобен Господу». Послание Михея в первую очередь провозглашало суд над народом, упорно следовавшим злом. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы продолжаем книгу пророка Исаии.
3: Глава 42. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не возопит и не возвысит голос свой, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суд, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это имя мое, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песню, хвалу ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и все наполняющие его острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыни и города ее селения, где обитает Кидар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж браней, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих». Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогой, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам «Вы наши боги». Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не замечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Глава 43. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу не удерживай, веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши. Пусть все народы соберутся вместе и воссоединятся племена». Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетелей от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать правду. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, и иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней

гасли, но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дороги в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание. Глава 44. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы материнской. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». И будут расти среди травы, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господен», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукой своей «Я Господен» и прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваоф, «Я первый, я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто, как я?» Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели. Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены». Кузнец делает из железа топор и работает на углях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет среди деревьев в лесу, сажает ясень, а дождь взращивает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним». Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит «хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков того делает Бога, идола своего, поклоняется ему и повергается пред ним и молится ему и говорит «спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они,
Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели.

0: сумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: половину его я сжег в огне, и на углях его испек хлеб, и сжарил мясо и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева? Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте, небеса, ибо Господь сделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Иакова и прославится в Израиле. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы материнской: «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силой разостлал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму: «Ты будешь населен», и городам Иудиным: «Вы будете построены», и развалинам его: «Я восстановлю», который бездне говорит: «Иссохни», и реки твои я иссушу, который говорит о Кире: «Пастырь мой, он исполнит всю волю мою», и скажет Иерусалиму: «Ты будешь построен», и храму: «Ты будешь основан».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское вещание BBN. Христос воскрес! Необычно прозвучало в это время, но тем не менее я верю, что вы ответили «Воистину воскрес!». Да, в воскресение Иисуса Христа нужно верить. Мы не были очевидцами Его, но из священных писаний мы знаем о том, что Христос воскрес, что Он живет на небесах, и Он ожидает нас там. Пусть будет слава Богу за это.

0: Иисус, иди за мной, говорит.
1: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
2: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
3: Пожалуйста, откройте ваши Библии на послание апостола Павла к Ефесянам, глава 3. Мы, слушатели, уже сегодня входим в 3 главу. Довольно подробно и довольно долго мы остановились на первых двух главах, особенно на первой главе этого послания. Здесь, как вы помните, много, очень много материала и поучений из Священного Писания мы с вами взяли. Ну а теперь, конечно, мы начнем 3 главу послания Павла к Ефесянам. В ней говорится о церкви как о тайне. Имеется два способа, которыми стараются интерпретировать или же, как мы говорим, толковать тайну. Один из них – это игнорировать, что церковь была тайной в Ветхом Завете, и стараться найти ее там. Второй – это говорить о церкви как о новом Израиле. Некоторые в поисках возникновения церкви идут так далеко, что находят ее начало еще в саду Эдемском. Дальше уже некуда идти. И все же в Ветхом Завете, друзья, церкви нет. Другая крайность – это говорить, что церковь появилась в тот или иной период после Дня Пятидесятницы. В действительности же церковь началась в День Пятидесятницы. Тогда Дух Святой начал устраивать тело, состоящее из верующих, и Он будет продолжать это делать до тех пор, пока не восхитит церковь из этого мира и представит ее Христу. В стихах от 1 до 4, 3 главы послания апостола Павла к Ефесянам, вы встречаете пояснение тайны. В стихах от 5 до 13 – определение тайны. И потом, от 14 до 21 стиха, вы находите молитву, молитву о силе и разумении. Мы с вами, друзья, прочтем первых 3 стиха, где написано: «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. И потом, друзья, до 14 стиха апостол Павел говорит именно об этой тайне, что язычники, уверовав, становятся равноправными членами Церкви Христовой. Это чудная привилегия, друзья, данная язычникам, чтобы через Христа иметь доступ к благодати Божьей и быть согражданами святым и своими Богу. Для этого апостол сделался узником Иисуса Христа за язычников. Апостол Павел был занят домостроительством благодати Божьей, данной ему для язычников. И как раз об этой тайне, которую Бог открыл ему, он и говорит дальше. Еще в 10 стихе 1 главы мы уже говорили о домостроительстве. Там о нем было сказано как об устроении полноты времен. Павел возвещает о Божьем плане и об условиях, на которых Бог призвал Павла и послал его к язычникам. В сравнении с другими апостолами, служение Павла было отличным и специальным. В послании к Галатам, во второй главе, апостол Павел говорит: «И знаменитые не возложили на меня ничего более, напротив того, увидевши, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Мы здесь видим, что апостол Павел имел специальное служение. Возвещаемое Евангелие было то самое, но не те, кому оно возвещалось, были другими людьми, принадлежали к другой категории. Павел пошел к язычникам и сказал им: «Вы были отчуждены, а теперь можете быть введены в общение детей Божьих». Апостол Петр, когда говорил к Израилю, произнес следующие слова: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это он говорил о имени Иисуса Христа. Оба апостола, Петр и Павел, имели то же самое Евангелие, хотя и направленное к двум различным группам людей, друзья. И это прекрасно. Почему? Потому что все мы нуждаемся в Господе Боге, в Спасителе. Все человечество находится во грехах. Мы об этом говорили довольно подробно в прошлой лекции. Здесь же, в разбираемом нами теперь месте, говорится о совершенно другом. О устроении полноты времен и о домостроительстве благодати Божией. Когда апостол Павел был фарисеем и жил по закону, он никогда не шел проповедовать язычникам. Он находился под другой системой религиозной жизни и мышления. Другой дух владел им. Теперь же Павел находится под новой системой, или лучше сказать, под влиянием нового мировоззрения, и он стал миссионером для язычников. Это не значит, что Божий метод спасения грешников изменен, друзья. Нет, никакой человек не может быть спасен соблюдением закона. Что Павел имел, друзья, в виду, когда говорил, как мы читаем в 3 стихе: «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Здесь апостол Павел указывает, что ему дано познание тайны. Основываясь на этом стихе, некоторые сейчас же спешат с заключением: «Вот, видите, только один Павел знал тайну». Но в этой же 3 главе, друзья, апостол Павел делает очень ясным, что откровение этой тайны было дано не ему лишь одному. Достаточно прочесть стих 5, чтобы увидеть это. Здесь говорится о тайне, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его и пророкам, Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. Друзья, это есть нечто, что все апостолы знали, и все имели это знание. Павел пишет от своего имени Ефесянам и говорит: «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Когда Павел преследовал церковь, он преследовал и Христа. Церковь была телом Христовым, и Павел впервые нашел, что Бог делает нечто новое, и что церковь приходит к существованию. Итак, тайна, о которой здесь говорится, отлична от человеческой тайны. О какой тайне здесь идет речь? Тайна, о которой здесь говорится, отлична от человеческой тайны, я сказал выше. В ней не сокрыто что-то таинственное. Это нечто, о чем не говорилось в Ветхом Завете, и поэтому оставалось неизвестным для людей, потому что оно становится познаваемым только через откровение. И вот в Новом Завете это стало открытым. В нем слово «тайна» употребляется 27 раз и относится к 11 различным тайнам. во время Павла было много мистических религий, и с их таинственными ритуалами, и, наверное, и сегодня их не меньше. Апостол Павел предупреждает, что тайна Божья не имеет ничего общего с секретами мистических религий. В христианстве все было открытым. Евангелие должно быть полностью возвещено. Мы являемся домостроителями тайн Божьих. Мы призваны возвещать эти тайны, чтобы люди могли познавать богатство благодати Божьей к ним. Бог открывает нам тайну Его воли, ибо Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею. А закон заповедей учиним, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир в одном теле, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Слушатель, тайна есть то, что Христос воскрес. Здесь, на земле, Он имеет новое тело, состоящее из верующих теперь, из верующих евреев и язычников. В послании к римлянам в 14 главе говорится о тайне, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена, и через писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. В исполнении Слова Божьего открывается тайна святым Его. Эта тайна была сокрыта от веков. В Ветхом Завете ничего не писалось о церкви. Апостол Павел, говоря о тайне, отмечает большое различие между сынами человеческими прошлых веков и апостолами и пророками церкви. В Ветхом Завете, слушатели, мы не видим никакого проблеска света, который бы указывал конкретно на церковь. И я должен сказать, что упоминаемые Павлом пророки относятся уже к новозаветному времени ранней церкви. Тайна, слушатели, тайна заключалась не в том, что язычники будут спасены. Об этом, конечно, учил и Ветхий Завет. Пророк Исаия писал: «И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Так читаем у пророка Исаии в 11 главе 10 стих. «И придут народы к свету Твоему и цари, к восходящему над Тобою сиянию». Читаем у того же пророка Исаии в 60 главе. А пророк Захария также предвозвещал об этом и говорил: «И прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут Моим народом». Слушатели, через пророка Малахию Господь предсказывал, что велико будет имя Его между народами. Это не было тайной. Тайной было то, что язычники и израильтяне будут поставлены на одно и то же самое основание, то есть на одну скалу – это Христос. Верой во Христа они будут включены в одно тело, друзья, которое есть Церковь. Христос же есть глава этого тела. Историю человечества в свете библейского откровения можно разделить на три периода или главных периода, каждый приблизительно по 2000 лет. От Адама до Авраама, от Авраама до Христа и от Христа, или же лучше сказать, от дня Пятидесятницы до взятия Церкви, друзья. Язычники, евреи и Церковь Божья, вот каково разделение: язычники, евреи и Церковь Божья. И Павел говорит: не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божьей. Он здесь упоминает эти три группы, друзья. Он указывал на будущее время. Церковь началась в день Пятидесятницы. Церковь – это одно тело, состоящее из евреев и язычников, слушателей. Это был дар Божий, дар благодати Божией, изменивший и апостола Павла тоже, который теперь был узником Иисуса Христа и членом тела Его. Все совершалось силой Духа Святого Божия. слушатели, эта перемена была лишь сделана через Дух Святой. И вот в стихах 8 и 9 Павел говорит: «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Мы, друзья, сегодня живем во время откровения тайны домостроительства Церкви, Евангелия благодати, скрывавшейся в Боге от вечности слушателей. И сегодня оно открылось для всех, для всего мира, для всего человечества, друзья. Вы не можете узнать тайны Божьей, если Бог не откроет ее вам. Бог не говорит вам и нам много чего. Он разрешает человеку самому делать многие открытия, да, но имеется многое, многое, чего человек никогда не смог бы найти, если бы Бог не открыл бы ему. К этому относится и тайна Церкви. Бог открывает свои тайны верующим людям, а через них начальствам и властям на небесах. Сам Господь является тайной для людей. Он открывается нам по мере нашей веры и нашего духовного возрастания и развития. Слушатель, да благословит вас обильно Господь!
2: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не унижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Да сотворит Господь с вашим сердцем то, о чем здесь сказано. Да придут на вас все благословения Господни. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона ваш ведущий Сергей Мараро.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Известно, что вся политическая и социальная структура Древнего Египта покоилась на теологической идее. Основателем династии фараонов считался бог Осирис. Его сын Хор, занимавший трон, согласно египетской мифологии, после смерти вернулся к отцу, богу мертвых. Поэтому с самого своего рождения египетский фараон почитался одновременно и как божество, и как верховный правитель. И хотя у каждого города, как и у каждого государства, были свои особо чтимые культы, фараон выступал единственным посредником между миром и богами Египта. Благодаря фараону молитвы и жертвоприношения египтян должны были достигать богов. При его посредничестве боги способствовали разливу Нила, который и сам, в свою очередь, почитался как божество. Фараон обеспечивал полноводность Нильского разлива, от которого зависели урожаи, то есть благосостояние Египта, так как Нил был главным источником оросительной системы страны. Фараон держал в руках власть над существованием своих подданных. Он гарантировал и регулировал их социальные отношения. Он возглавлял армию, авторитет его был непререкаем. И хотя в Египте существовало множество мелких богов и богинь, религия Египта в целом была едина. Фараон – бог земли, единственный представитель людей пред богами, он же бог жизни и смерти, беспрерывно почитаемый по смерти и возрождающийся вновь и вновь. Смысл египетских пирамид заключался в том, что они – место собрания богов на земле, место диалога между землею и небом. Само слово «фараон» означает «сын солнца». Колоссальные статуи и сфинксы – это изображения фараонов, которым поклонялись, возле которых несли почетную сторожевую службу, охраняя их от злых духов и возможных грабителей фараоновых усыпальниц. Вот в таком религиозном окружении израильтяне жили в течение 400 лет. В нем жил 40 лет и Моисей, будучи приближенным ко двору фараона. И вот, наконец, Моисей оказался в доме священника Мадиамского, чей род происходил от Хитуры, жены Авраама по смерти Сары. В 25 главе книги «Бытие» говорится, что Авраам отослал потомков Мадиана в землю восточную, еще при жизни Исаака. Мадианитяне жили в юго-восточной части Синая и на северо-западе Аравийского полуострова по обе стороны Акабского залива. Здесь, в этой пустыне, значительно отличавшейся от земли Гесем в Египте, и предстояло Моисею встретиться с Богом. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход» и приступим к чтению третьей главы этой книги. Из второй главы мы узнали, что Бог уже готовился избавить детей Израилевых, и Моисей был готов стать их избавителем. Заметим, что Бог решил избавить израильтян не потому, что они были лучше египтян, и не потому, что они были верны и преданы Ему. Они-то как раз оказались очень неверны Ему. И поклонялись они не Ему, а идолам. Вспомним хотя бы, как под предводительством Моисея после своего ухода из Египта в пустыню израильтяне никак не могли дождаться момента, когда смогут сделать себе золотого тельца. Бог пожелал избавить их, потому что они оказались в тяжелейшем, безнадежном положении, в рабстве. Если бы Он не вмешался, они все, без сомнения, погибли бы. У Бога было два основания для избавления израильтян. Первое. Он услышал их стенание. Второе. Он вспомнил свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Сердце Бога дрогнуло при виде отчаянных страданий

главы послания к римлянам апостол Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Даром здесь значит без каких-либо заслуг и оснований. Мы спасены от наказания за наши грехи без всякого на то основания. Просто Бог видит, что все мы безнадежно заблудились и не можем сами спасти себя. Любовь Бога дала нам Спасителя. Бог так возлюбил нас, что наказал вместо нас Своего Единородного Сына. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Однако нас спасла не столько любовь Бога, сколько Его благодать. Мы спасены без всякого основания. Мы спасены Его благодатью через искупление, которое осуществилось благодаря жертве Иисуса Христа. Многим кажется, будто Бог нашел в нас что-то весьма достойное спасения. Людям кажется, что Бог спас нас как грешников, потому что увидел, какими чудесными людьми мы станем. Позвольте заметить, что эта мысль совершенно ошибочна. Мы никогда не станем чудесными людьми. В каждом из нас сидит ветхая природа, в которой нет ничего хорошего. В 18 стихе 7 главы послания к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». В нас никогда не было и никогда не будет ничего хорошего. Вот почему Бог дает нам новую духовную природу, когда спасает нас. И вот почему наша старая природа должна быть уничтожена. Бог не нашел в Израиле ничего хорошего, достойного спасения. Но он услышал крик порабощенных израильтян и избавил их от рабства. Бог увидел и наше отчаянное положение и спас нас в Иисусе Христе. При этом Бог не спрашивал человечества, что оно думает о его плане спасения. Бог не сказал нам: «Вот мой план вашего спасения. Если он вам нравится, то я приступлю к его исполнению». Нет и еще раз нет. Бог Отец не спрашивал совета у грешных людей. Он просто очень сильно возлюбил мир так, что послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за грехи мира. Отец решил спасти каждого, кто поверит в спасение через Иисуса Христа. Бог говорит: «Вот спасение, которое я вам приготовил. Если хотите, спасайтесь». Бог хочет, чтобы мы спаслись, но выбор остается за нами. Вот что говорит Бог человечеству: «В детях Израилевых не было ничего привлекательного, но Он услышал их мольбы. В нас тоже нет ничего хорошего, что могло бы заставить Его спасти нас. Бог заключил завет с Авраамом, Исааком и Иаковом и обещал искупить Израиль. Он также согласился спасти любого, кто поверит в Иисуса Христа как Спасителя. Благодать – это любовь в действии. Бог спасает нас своей благодатью, и по Его великой любви мы получаем искупление». А сейчас мы с вами начинаем изучение третьей главы книги «Исход». В ней говорится о воззвании Бога к Моисею, о горящем терновом кусте, об откровении Бога, который сказал, что Он есть Сущий и Иегова, о божественном избавлении, о том, как колебался Моисей, не зная, чем ответить на призыв Бога. 40 лет, проведенные Моисеем в земле Мадиамской, подходят к концу.

0: Как мы уже знаем, первые 40 лет его жизни, посвященные обучению в Египте, не смогли должным образом подготовить его к великой миссии избавления Израиля от рабства. Тогда Бог и послал Моисея еще 40 лет, которые тот провел в пустыне Мадиамской. Читаем 1 и 2 стихи 3 главы. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Одним из величайших доказательств точности Писания является существование израильского народа. Много лет назад немецкий император спросил одного своего священника: «Какое самое надежное доказательство того, что Библия действительно Слово Божье?» «Такое доказательство должно быть где-то в моем королевстве». Священник без всякого колебания тут же ответил: «Евреи, Ваше Величество, они и есть это самое доказательство». Народ Израиля и есть тот самый горящий куст, на который должен внимательно посмотреть сегодня каждый неверующий. Поразительно, как народ Израиля выжил на протяжении всех этих столетий со времен Моисея до наших дней. Другие народы появлялись и исчезали. Народ же Израиля всегда присутствовал на их похоронах, но сам оставался жить. И что интересно, Израиль непрерывно подвергался жестокому преследованию еще со времен рабства. Но, как и горящий терновый куст, он не сгорал. Когда вы в последний раз видели живого мадианитянина? Или, может быть, вы когда-нибудь видели флаг мадиамского государства? Что вы знаете о правительстве этого государства? Ни вы, ни я ничего о нем не знаем, потому что Мадиама больше нет, он исчез. А евреи остались и являют собой доказательство истинности слов Писания. Ангел Господень, который явился Моисею, это никто иной, как предвоплощенный Христос. Некоторые, конечно, начнут здесь со мной спорить, но это мое убеждение. И к нему я пришел после долгих лет изучения Слова Божьего. Прочтем теперь стихи с 3 по 5. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Ошеломленный Моисей подошел посмотреть, как этот куст мог гореть, но не сгорать. И Богу пришлось поучить Моисея хорошим манерам. Он хоть и был воспитан при дворе фараона, но не знал, что в присутствии святого Бога надо снимать обувь. Боюсь, что сегодня многие люди слишком фамильярно обращаются с Богом. Бог дает Моисею урок примерного поведения, который нам отнюдь не помешает. Прочтем теперь стих 6. «И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Моисей не посмотрел на Бога. Если бы он был в состоянии взглянуть на Него, то он увидел бы божественное откровение. Он увидел бы Господа Иисуса Христа в человеческом образе. Так сказано в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Бога вы можете познать только через Господа Иисуса Христа. Прочтем теперь 7 и 8 стихи. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев». Когда Бог спасает, то спасает Он не только от чего-то. Он всегда спасает для чего-то. Мы спасены для святости и небесной жизни. Апостол Павел объясняет это в 5 и 6 стихах 2 главы своего послания к Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог воскресил нас, и во Христе дал нам место на небесах. Если вы сегодня спасены, то вы спасены полностью. И через миллион лет вы будете также спасены, потому что вы теперь во Христе. Вы ушли от греха Адама и приведены теперь ко Христу. Вы избавлены от власти смерти. Христос отдал за вас свою жизнь. Вас забрали из тьмы и поместили в свет. Вас забрали из ада, если хотите, и привели в рай. Вот оно искупление. Вы выходите из старого и приходите в новое. Бог сказал, «Выведу детей Израилевых из рабства и приведу их в землю родную». Это спасение Божье, это искупление. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Вы видите, что произошло с Моисеем? 40 лет назад он был готов спасти Израиль. Он был самоуверен и самонадеян. Он тогда убил египтянина и спас одного из своих соотечественников, так как был уверен, что они поймут этот его поступок. Он был уверен, что сам спасет Израиль. Однако оказалось, что сделать это он не в состоянии. И Бог отправил его далеко в пустыню, обучил его и подготовил к этому тяжелому служению. Там Моисей понял, насколько он слаб. Он понял, что не может один без Бога избавить Израиль. И вот Моисей говорит Богу, «Кто я такой? Я не могу этого сделать». Друзья мои, как раз теперь Бог и может его использовать. Именно так Бог готовит всех своих служителей. Богу пришлось забрать на обучение Давида, который мог поразить великана Голиафа и отправить его жить в пещерах. На Давида охотились, как на дикого зверя, и он понял, насколько он слаб. Только после этого Бог сделал его царем. Пророк Илия был настолько бесстрашен, что вошел во дворец Ахава и Изавели и сказал им, «Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Илия совсем не был таким смелым, каким казался. Бог отправил его в пустыню, в уединение, в котором он всегда готовит себе служителей. Или пришлось брать воду из ручья, но случилась засуха, и ручей совсем высох. На глазах у Илии ручей становился все меньше и слабее, и Илия сказал себе: «Так и моя жизнь, совсем как этот ручей». И он был прав. А еще через некоторое время Илия оказался в зависимости от птиц, которые приносили ему еду. Тогда он окончательно понял, что он ничто, а Бог – все. И вот когда Илия понял это, Бог послал его к пророкам Ваала, а затем дал ему возможность низводить огонь с небес. Апостол Павел так пишет об этом парадоксе в 10 стихе 12 главы 2 послания к Коринфянам. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Это поистине парадокс, но именно этому Бог учил Моисея. И когда Моисей понял, что сам он ни за что не избавит Израиль, но через него это может сделать Бог, вот тогда Бог стал в состоянии использовать его. И сегодня Бог не использует многих из нас как раз потому, что мы чересчур сильны. Вы никогда об этом не задумывались? Наша сила оказывается нашей слабостью. Когда мы сильны, Бог не может нас использовать. Апостол Павел пишет в 27 стихе 1 главы 1 послания к Коринфянам: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И Моисей, и Павел поняли, что Бог только тогда смог полностью войти в их жизнь, когда они стали слабы. Посредством слабых людей Бог может творить поразительные вещи. Прочтем 12 и 13 стихи. «И сказал Бог: „Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе“. И сказал Моисей Богу: „Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: „Бог отцов ваших послал меня к вам“. А они скажут мне: „Как ему имя?“ Что сказать мне им?» Вполне естественный вопрос. Уверен, каждый на его месте спросил бы то же самое. Моисей боялся, что дети Израилевы не примут его. Он не знал, как рассказать им о Боге. Он понятия не имел, как привести израильтян к этой Божьей горе. Как видим, перед Моисеем стояли серьезные проблемы. Посмотрим, как Бог ответил ему в 14 стихе. «Бог сказал Моисею: „Я есть сущий и Иегова“, и сказал: „Так скажи сынам Израилевым: „Сущий послал меня к вам“». Это имя „Я есть сущий“ включает в себя гораздо больше, чем кто-либо когда-либо мог объяснить. Но я, тем не менее, хотел бы затронуть сейчас несколько важнейших моментов. «Сущий» – это перевод имени Иегова или Яхве. Как произносить это древнееврейское имя? Для детей Израиля оно стало священным до такой степени, что они попросту забыли, как его произносить. Чтобы случайно не осквернить имени великого Бога, они решили не употреблять его вообще. Так какое же имя правильно? Иегова или Яхве? Никто этого не знает. Однако то, что имя Бога «Я есть», это точно. В книге «Бытие» Бог является Творцом. Он – Элохим, всемогущий, самодостаточный Бог. Он – вечно сущий. И этот Бог посылает Моисея избавить детей Израилевых от рабства. В 13 стихе 134 псалма сказано: «Господи, имя Твое вовек! Господи, память о Тебе из рода в род». В этом стихе слово «Господи» можно перевести «Я есть сущий». И оно прямо свидетельствует о том, что Бог существует вечно. Бог есть сущий, существующий вечно. С этой мыслью мы закончим сегодняшнее занятие и в следующий раз продолжим изучение третьей главы книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, эта война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Смелее! Верите ли вы, что мир был задуман и сотворен Богом? И что произошло это сравнительно недавно? Если да, то вас, возможно, считают посмешищем белой вороной. Существует расхожее мнение, что лишь очень и очень многие верят в сотворение мира Богом. Опрос, проведенный институтом Гэллопа, показал, что верящие в сотворение численно превосходят атеистов-эволюционистов и даже тех, кто верит, что Бог направлял эволюцию. Думая, что они в большинстве, люди склонны считать свои убеждения неприкасаемой истиной, а к тем, кто не согласен с ними, относиться пренебрежительно, как к меньшинству. Однако эволюционистов, считавших себя подавляющим большинством, ждало неприятное открытие. Опрос института Гэллопа, проведенный в ноябре 1991 года, показал, что всего 9% населения США верят в атеистическую эволюцию. Еще 40% верят в эволюцию, направляемую Богом. Но больше всего в Америке тех, кто верит, что все сущее сотворено Богом именно так, как об этом говорит книга «Бытия». И процент верящих в это быстро растет. Возможно, сегодня кто-то смеется над вашей верой в сотворение мира, но здравое и разумное креационное мировоззрение с каждым днем приобретает все больше сторонников. Поэтому не бойтесь и смелее свидетельствуйте о том, что Бог сотворил небо и землю, и не миллионы лет назад, а всего лишь несколько тысяч.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

эфире библейское вещание ABBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Иоиля 2:13. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Иоиль 2:13.
2: Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Возрождение народа».
3: Я хотел бы вместе с вами остановиться еще немножечко на личности Неемии, на том, кто был этот человек. Вы знаете, даже смотря на этого человека, даже не читая много из тех великих дел, которые были сделаны Богом в этой книге, даже от этого человека каждый из нас может научиться чрезвычайно многому. Я хотел бы, братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня, в этот вечер, когда мы будем уходить сегодня отсюда, с этого места, чтобы каждый из нас смог унести в своем сердце этот портрет этого феноменального характера, этого замечательного человека, который сыграл выдающуюся роль в деле осуществления воли Божьей через его народ. И потом еще несколько слов мы остановимся на том, чтобы посмотреть на основные темы, которые затронуты в этой книге. И, пожалуй, этого будет достаточно для того, чтобы сегодня все время наше занять. И со следующего раза мы будем изучать первую главу. Несколько слов о Неемии. Удивительная личность, человек, который... Не так много о нем сказано, нигде больше, ни в какой другой книге Библии о нем не сказано. Тем не менее, вот свой период жизни, вот ту роль, которую он должен был сыграть, он ее сыграл и выполнил блестяще. Он сделал ее наилучшим образом, так, как Бог предначертал ему. Вы знаете, когда я думаю о Неемии, я сравниваю его с другими людьми. Представьте себе Моисея. Моисей, выдающийся лидер, который стал автором Пятикнижия, который вывел народ израильский из Египта. В общем, все последующие поколения помнили Моисея. Они помнили закон Моисеев, они помнили его наследие, помнили то, что Бог сделал. Праздники почти все были установлены Моисеем во время Моисея. Или вспомните Давида, еще один выдающийся человек, который был верным Богу и который исполнил то, что Бог предначертал. Он создал нацию практически, он сделал монархию как таковую, утвердил это государство. Потом, когда смотришь на фоне всего этого, где-то там смотришь в конце истории народа израильского, когда речь идет о событиях, ну, так скажем, не настолько ярких. Это уже не выход из Египта. Если из Египта выходили торжественно, столб огненный и облачный шел впереди, Бог расчищал дорогу впереди, манна сыпалась с небес, перепелов Бог посылал, воды Иордана и воды Черного моря расступались перед этими людьми. Вот это триумф. То возвращение из Вавилона – это уже совсем не такое возвращение. Это уже маленькие группки, сравнительно маленькие группки, знаете, жалких людей, у которых отобрали родину, которые как-то потихонечку стекаются с разных мест. И вот если бы мы выбирали себе место, если бы мы выбирали свою роль, которую мы должны были бы сыграть в истории израильского народа, если бы нам выпало бы это, то вряд ли бы мы обратили внимание на вот этот период. Этот период, он был, знаете, таким всплеском. В принципе, израильское царство, оно так и не восстановилось как следует. Так и не было независимого царя. До самого пришествия Иисуса Христа израильское государство продолжало быть зависимым от других царей. То есть это уже не был такой триумф, который был во время Давида и Моисея. Тем не менее, когда читаешь о жизни этого человека – Когда читаешь о его служении, это служение в этом маленьком уголку истории. Сравниваешь, невольно сравниваешь с самим собой. Сравниваешь с нашими ролями, с моей ролью, которую мне Бог отвел вот в каком-то маленьком месте. С вашей ролью. Там, куда Бог вас поместил, там, где Бог вам предначертал определенный план, определенную задачу сделать. Возникает вопрос только во всем этом, как мы ее делаем, как мы относимся к этой задаче. Когда Неемия столкнулся с этими обстоятельствами, он не мог к ней относиться по-другому. Посмотрите, это был человек, который занимал высокую должность. В то время быть настолько приближенным к царю, чтобы быть его личным виночерпием, было очень много. Очень много. И несмотря на это высокое положение, несмотря на то, что этот человек имел возможность провести свое время гораздо лучшим образом, чем думать о том, чтобы возвращаться в Иерусалим и там воевать вот с этими людьми, которые мешали ему строить этот город. Он мог бы отдыхать где-нибудь в водах Персидского залива. Он мог бы спокойненько с царем путешествовать, и цари обычно плохо времени проводили. Тем не менее, этот человек, несмотря на свое высокое положение, у этого человека душа его предана другим вещам. В жизни этого человека есть другие ценности. Этот человек известен высокими ценностями. Посмотрите первую главу. Посмотрите. Давайте первые несколько стихов прочитаем. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Посмотрите четвертый стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Это очень интересная реакция. Это человек не просто поохал, не просто пожалел, сказал, да, был город, был хороший город, а теперь вот в руинах. Этот человек воспринимает вот то, что принесло боль народу Божьему, как свою личную боль. Он это воспринимает в такой степени, что, посмотрите, он несколько дней постился и молился. Я хочу, чтобы мы сейчас немножечко посмотрели, провели параллель со своей жизнью. Вот когда вы видите какие-то проблемы в народе Божьем, что это вызывает в вас? Какую реакцию? Может быть, реакцию такую. Я говорил вам, допрыгались, доигрались. Может быть, реакцию такую со злорадством, ну да, это ж вы что пошли вот таким путем, и поэтому вы пришли к таким результатам. Посмотри, этот человек имел все условия, все оправдания для того, чтобы закрыть свое сознание и продолжать свое дело там, где он был. У него было оправдание. Посмотрите, Даниил, человек, который проработал здесь же у этих же царей 70 лет. Он был в царском дворе, он был советником царей. Причем не одного царя, а примерно как минимум трех или четырех царей. Точно так бы Неемия мог бы сказать, хорошо, Даниил, он был великим человеком, его Бог здесь использовал. Но вместо того, чтобы думать так, Неемия видит проблему, и он воспринимает эту проблему как свою личную проблему.

Мы сегодня имеем дело с христианством, которое больше подходит на то, что называют consumer mentality по-английски, то есть менталитет потребительства. Когда-то, несколько лет тому назад, мне пришлось прочитать одну статью одного либерального богослова, прагматика, который писал буквально следующее. Он говорил, если церковь хочет преуспеть в 21 веке, она должна быть похожа или стать похожей на какой-то симбиоз Волмарта с Макдональдсом. Представляете, что это такое? Волмарт – это чтобы там было все, и Макдональдс, чтобы там все было быстро. Ну, я-то почитал, мне показалось это очень смешно и очень как-то нелепо, я думаю, ну додумался человек до такой странности. Сегодня, когда мы живем, я вижу, что огромные массы людей, которые ходят в церковь, они ищут церкви, которая была бы похожа на Walmart с Макдональдсом. Они потребители. И они ищут такой атмосферы, которая отвечала бы их потребительскому интересу. Их вкусу, их желанию, чтобы там было разнообразно, чтобы там было быстро, чтобы там было все. Совсем другой человек был Неемия. Неемия был человек, который был предан делу Божьему. Вот что я подразумеваю под высокими ценностями Неемии. Это человек, который оставляет комфорт, оставляет уют царского двора, оставляет богатство. Это человек, который жертвует собою для того, чтобы пойти туда, в ту опасную заброшенную землю, для того, чтобы там восстановить город. Причем мы будем еще изучать, в каких сложных условиях это происходило. Посмотрите, Неемия, кроме того, что он имеет высокие ценности, это человек молитвы, человек, который знает, как молиться. Мы много об этом говорили, дорогие друзья, периодически повторяем. Но мне кажется, что сегодняшние христиане очень плохо умеют молиться. Это наша общая беда, дорогие друзья. Это то, что сегодня в дефиците, это то, что так трудно, это искусство, которое неизвестно сегодня людям. Посмотрите, как молится Неемия, 5 стих, и говорил: «Господи Боже, небес Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили я и дом отца моего». Я сразу вспоминаю молитву Даниила. 9 глава книги Даниила описывает примерно такую же молитву, когда Даниил становится и говорит: «Я согрешил». Да Даниил на то время был самым святым человеком, который существовал вообще. Неемия был самым лучшим представителем нации в это время, когда он жил. Но посмотрите, когда этот человек стоит перед Богом, этот человек вполне осознанно, искренне преклоняется перед Ним, и он говорит: «Согрешили я и дом отца». Современный человек молился бы примерно так: «Господи, ты видишь, как они страшно нагрешили. И ты видишь, что я очень хочу это положение исправить. Господи, дай мне силы, дай мне все для того, чтобы я пошел. И вот ту вину, которую наши прошедшие поколения допустили, все это загладить и восстановить». Примерно так. Мы сегодня живем вот в такой обстановке, когда у нас на языке вот эти фарисейские молитвы: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Неемия не так молился. Неемия становится на колени, и Неемия берет на себя вину тех, кто жил до него, и тех, кто живет сейчас. Он предстоит пред Богом и говорит: «Господи, мы согрешили, Господи, и поэтому я прошу Твоей милости, я прошу Тебя, чтобы Ты разрешил сделать это дело, о котором Ты говорил». Опять-таки, мы будем эту молитву еще детально изучать. Здесь много интересных аспектов, интересных элементов. Мы, по всей видимости, на следующее наше общение коснемся ее. Кроме этого, самозабвенность Неемии. Знаете, Неемия не только берет на себя вину народа, он не только себя ставит, делает виноватым.

не виноват, а он делает себя виноватым. Это огромный пример, братья и сестры, огромный пример. Человек, который берет чужую вину на себя. Но он не только берет эту вину на себя, он еще и берет вот эту необходимость быть ответственным за это. То есть он организовывает караваны, он просит у царя не просто разрешения пойти, он просит денег на то, чтобы построить, он просит воинов, которые могли бы охранять. Он приходит туда, и он занимается теми вопросами, которые, ну так скажем, его не с простертыми объятиями там восприняли. Ему пришлось преодолеть огромную, знаете, вот эту волну противодействия. Причем мы будем изучать, что это противодействие было как снаружи, так и изнутри. Тем не менее, верность этого человека была основана на том, что он не думал о себе. Он думал о Боге и его воле. Он думал о том самом дорогом, что должно было быть осуществлено в его время, в ту ситуацию, где он находился. Это был человек достаточно смелый. Посмотрите, когда царь задает ему вопрос, смотрите, третий стих, «И сказал царю, да живет царь, это вторая глава, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» Это была очень опасная просьба. Это было обстоятельство, за которое его могли очень быстро бы не только выгнать с работы, которую он имел, но, пожалуй, лишить жизни. Посмотрите, когда Неемию застал царь, когда вот эта глубокая печаль о народе Божьем, она стала настолько естественной для него, она стала частью его организма, что когда он пришел пред царем, он не смог ее скрывать. Он не мог ее скрывать. Хотя, смотрите, написано, что «и казалось», первый стих, «не был печален пред ним». Он не хотел показаться печальным, он хотел выполнять свои функции, выполнять их нормально. Тем не менее, когда царь задает ему вопрос, Неемия смело, искренно и точно говорит о тех проблемах, которые волнуют его. Удивительный человек, и я думаю, что мы очень многому у него сможем научиться. Еще несколько моментов книги Неемии, которые представляют собой, может быть, наиболее яркую ценность для каждого из нас. Мы уже говорили, что книга Неемии говорит о двух периодах. Период первого правления Неемии, то есть когда он первый раз пришел и когда он выполнял свою функцию как лидера этой страны Иудеи. И период второго правления. Посмотрите, началось все с восстановления стен. Неемия приходит во второй главе с 11 стиха, написано, смотрите, «И пришел я в Иерусалим, и пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал». И написано, как он прошел весь город, всю стену, он посмотрел эту стену, и он начал ее восстанавливать. Он собрал людей, и сказал я им, вы видите бедствие, в каком мы находимся. Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Я рассказал вам о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. Очень интересное событие. Событие интересное тем, что... Смотрите, во-первых, Неемия идентифицирует, или он ставит себя заодно с этим народом. Он говорит, и сказал я им, вы видите в бедствии, в котором мы находимся. Он не пришел и не стал укорять их. Он не стал говорить, ну как же вы докатились, ребята, до такого положения? Ну ладно, сейчас мы посмотрим, что мы можем сделать здесь, чтобы вам помочь. Этот человек поставил себя в ряд с ними. Этот человек стал делать все для того, чтобы стены были восстановлены. Следующая очень большая проблема – это восстание оппозиции. Этому вопросу посвящено много-много стихов в этой книге. Я удивился, как подробно и детально все это описано. Во-первых, это были насмешки.
Во 2 главе 10 стиху мы уже читаем, смотрите, «Когда услышал это Санавалат, Хоронит и Тови, Аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». 19 стих. «Услышав это Санавалат, Хоронит и Тови, Аммонитский раб и Гешем, Аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?» Это очень сложные обстоятельства, и мы будем касаться их. Дело в том, что эти обстоятельства потенциально могли стоить им жизни. Помните, в чем обвинили Иисуса Христа? В том, что Он якобы хотел свергнуть римскую власть. В эта же самая проблема стоит здесь. Эту же самую вину пытаются приписать Неемии. Кроме того, распространялись разные подозрения, сплетни, издевательства, угрозы прямые. В 4 главе, посмотрите, 7 стиха. «Когда услышал Санавалат и Тови, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его». То есть Неемии приходилось сталкиваться с огромными проблемами. Это были не просто насмешки, это было не просто сплетни, которые могут бить очень больно. Это были даже прямые угрозы, когда люди говорили: «Соберем армию, придем и все разрушим. И всю вашу работу сведем на нет». Кроме того, возникли внутренние противоречия у народа. 5 глава, посмотрите. «И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев». Внутри оказались проблемы. Проблемы, которые были рождены самой природой этого народа, который жил там. И эти проблемы также препятствовали восстановлению этих стен и строительству. Кроме того, разные хитрости использовались, когда заслали ложных пророков, которые должны были испортить репутацию Неемии и подвергнуть все дело разрушению. Тем не менее, Неемия блестяще, хотя с огромными трудностями, выстоял этот период. И только потому, что этот период был выстоян. Посмотрите, следующий период обращения к закону Божьему. Это в 8 главе описано. Вся 8 глава посвящена этой огромной и важнейшей теме. Удивительная глава, и я просто с нетерпением ожидаю этого дня, когда мы коснемся ее детально. Мы не так давно касались некоторых аспектов этой главы в одной из проповедей, когда я проповедовал о церкви и библейской проповеди. Почему нужна библейская проповедь? Дело в том, что когда здесь описана ситуация, город восстановился, следующий момент, когда Неемия видит, что для чего все это существует, он собирает народ, он призывает Ездру, Ездра, который был там, который был очень предан делу Божьему, предан тому, чтобы учить и провозглашать дело Божие. Ну, посмотри, Ездра был там, но ему нужен был Неемия, нужен был человек, который все это дело поставил и организовал. Мы видим, как это осуществилось чудеснейшим образом. И как Неемия поставил, организовал все это дело, смотрите, Ездра стал проповедовать. Вдруг возник целый ряд еще других книжников, которые знали и любили законы, которые тоже стали проповедовать. Мы видим, как в разных местах стала проповедь эта звучать. Не только в центре города, не только в храме, но стали в разных местах проповедовать и говорить о законе Господнем. Стали учить и преподавать этот закон. И вы знаете, обращение к закону Божьему, оно послужило действительной, реальной вот этой ступенькой для покаяния Божьего народа. Это была цель. Посмотрите, Неемия начинает с восстановления стен, он преодолевает восстание оппозиции, он обращает взор народа и свой взор к закону Божьему. Это приходит к возрождению, к действительному возрождению, к покаянию Божьего народа. Вы знаете, то, что происходило когда-то с Неемией, это то, что происходило в истории несколько раз, когда народ Божий возрождался. Это то, что может происходить с нами, дорогие друзья. Когда мы ищем Божьего действия, когда мы хотим, чтобы Бог наполнял наше сознание, и чтобы Бог через нас осуществлял свою волю, мы можем
уподобляться вот этим чудесным примером, который оставлен нам. Период второго правления, очень коротко, 13 глава, она вся посвящена восстановлению порядка жизни и служения народа. Здесь достаточно много сказано о правильном служении, о правильной жизни, которая была результатом вот того первого возрождения или первого покаяния. И еще несколько слов хотелось бы сказать об основных темах книги Неемии. Первая, самая важная и самая яркая тема, говорит о том, что богобоязненность и посвященность Богу и Его делу являются условиями для того, чтобы Бог действовал через нас. Это мы видим в Неемии очень ярко. Все, что было у этого человека, он любил Бога. Он боялся Бога. И он был посвящен Ему настолько, что он готов был отдавать себя. Он готов был подчинить свою жизнь тому, чтобы Бог через него действовал. И мы видим, каким чудесным образом вся эта книга говорит об этом примере. Она говорит, она кричит об этой теме. Она говорит о том, что нужно бояться Бога. Она говорит о том, что нужно быть посвященным Богу, нужно быть посвященным Его делу. И только тогда что-то будет делаться. Только тогда народ Божий действительно будет жить, действительно будет исполнять свою функцию. Это касается каждого из нас, дорогие друзья. В наших маленьких и больших делах. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, насколько в вашей жизни, в вашем личном отношении к Богу, личном отношении к церкви, к служению, присутствует вот этот элемент богобоязненности и посвященности. Это дело, которое требует посвящения. Любое служение, любое Божье дело, оно требует отдачи. Оно требует вот такого гибкого, отдающего себя подхода, когда человек подходит для того, чтобы быть полезным, для того, чтобы Бог мог через него действовать. И это самое главное. Это самое главное, что было для Неемии. Это самое главное, что может быть для нас с вами, дорогие друзья. Вторая тема касается Божьего Слова. Мы видим в книге Неемии, что Божье Слово играет решающую роль в возрождении народа. Если бы не было Божьего Слова, если бы не было действия Божьего закона, который учили, преподавали и провозглашали в то время в Израиле, не было бы возрождения. Не было бы вот того состояния, к которому пришел народ израильский в результате действия Неемии. Заметьте, если бы мы посмотрели еще раз на историю, мы посмотрели бы, что вот этот всплеск такой жизни израильского народа, казалось бы, ну, он не имел такого долгого действия, долгого большого эффекта. Потому что через несколько сотен лет все опять было потеряно. Опять мы читаем в книгах Маккавейских, это неканонические книги, которые говорят о истории Израиля между двумя заветами. Опять было отступление, опять было противостояние этому отступлению. Но тем не менее, когда мы смотрим на тот отрезок жизни, в который Бог позволяет нам жить, единственное, что может сегодня оживить сознание людей, оживить сердца людей и дать им основания для жизни, это Божье Слово. И как хотелось бы, чтобы каждый из нас действительно в это поверил. Действительно в сердце своем, в сознании своем имел эту глубокую убежденность. Следующая тема, глубокое пробуждение, связана с восстановлением служения Богу. Невозможно человеку быть пробужденным, быть духовно близко к Богу и не быть служителем Божьим. Не быть вовлеченным в его дело. Знаете, одна из причин, почему народ во время Неемии пробудился, заключалась в том, что Неемия пришел туда как человек глубоко духовный, человек, имеющий тесные личные взаимоотношения с Богом, человек, для которого взаимоотношения с Богом представляли собой практическое выражение через то дело, которому он себя посвятил. И мы видим, как это стало отражаться на людях. Мы видим, как духовное пробуждение, оно
сразу же последние главы, несколько глав книги Неемии говорят о том, как было восстановлено служение, как все стало на свои места, как были восстановлены левиты, которые должны были петь, как были восстановлены жертвы, как были восстановлены все-все элементы, связанные с правильным жертвоприношением. Все то, что нужно было, стало иметь место вот там в храме. Восстановилось все. Причина? Потому что народ духовно пробудился. Последнее. Стремление к духовной и нравственной чистоте народа является одним из результатов духовного пробуждения. Эта книга рисует эту картину. Она показывает очень четко вот эту взаимосвязь между богобоязненностью и посвященностью Богу, которая выражается в признательности, в подчинении Божьему Слову, которая обязательно приведет к тому, что будет служение восстанавливаться и что будет чистота, духовная и нравственная чистота народа восстанавливаться. Это то, о чем говорит книга Неемии.

0: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
1: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Милость — это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: И снова мы вместе. Здравствуй. Наверняка ты еще помнишь о пророке Осии, о котором мы говорили на прошлой встрече. Осия очень любил свою неверную жену Гомерь и принял ее, несмотря на то, что она плохо поступала с ним. Намного больше Бог любит свой народ, прощая и возвращая его раз за разом. Так же сильно любит Бог и нас с тобой. В Библии 66 книг. 39 книг составляют Ветхий Завет, а 27 книг – Новый Завет, или мы его еще Евангелием называем. В Библии есть исторические книги, такие как «Бытие», «Исход», «Книга Судей» или «Паралипоменон». Помнишь еще, что это за название такое? «Хроники» по-русски. То есть в этой книге записаны события, связанные с историей царей израильских и иудейских. Но есть и книги пророческие. С двумя мы уже познакомились. С книгой пророка Амоса и книгой пророка Осии. Есть в Библии книги пророков, которых называли великими или большими. Это Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Со временем мы познакомимся с ними со всеми. А сегодня мы познакомимся с пророком Исаией. Видение Исаии. Библия, книга пророка Исаии, глава 6. Во времена долгого и безмятежного правления царя Иеровоама II на престоле Иудеи восседал царь Озия. Его царствование тоже было долгим и мирным, и почти всю свою жизнь он исполнял заповеди Господни и любил Господа. Когда он умер, люди задумались о том, что же теперь будет с Иудеей. Исаия, молодой человек из знатного рода, разделял тревоги и опасения своего народа. Однажды он стоял в храме, погруженный в размышления и молитвы о будущем своей страны, и здесь ему явилось чудесное видение от Господа. Позже он так рассказал об этом. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превыше всего, и края одежд его наполняли весь храм. Пламенные серафимы стояли вокруг него и закрывали лица свои крыльями, защищаясь от сияния славы его. И взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его!» И от звука их голосов поколебался весь храм, и весь наполнился фимиамом. И ужаснулся я: «Господь столь благ и велик, а я жалок и низок!» И воскликнул я: «Горе мне! Погиб я! Ибо глаза мои видели Господа, а я грешник и живу среди народа грешного!» Тогда один из огненных серафимов слетел ко мне. В руке у него был горящий уголь, который он взял клещами у жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Ты очистился, и грех твой прощен». И услышал я голос Господа: «Кого мне послать? Кто будет моим вестником?» И отвечал я: «Вот я, пошли меня!» Господь передал Исаии свое послание, но еще прежде сказал ему, что народ его огрубел сердцем и не станет слушать его и не покается перед Богом. Но Исаия, несмотря ни на что, готов был стать пророком Господним. Как ты думаешь, почему Господь избрал Исаию в пророки? Наверное, потому что Исаия, будучи еще молодым человеком, очень переживал за свой народ и много молился о нем. Бог видел сокрушенное сердце юноши и его осознание греховности перед святым Богом. Через чудесное видение Господь очистил Исаию от грехов и поручил ему важное послание для непокорного народа. Имеешь ли ты осознание своей греховности? Просишь ли ты у Господа прощения за свои грехи, как Исаия? Но нам пора прощаться. До свидания, когда вновь наступит наше время собраться у Слова Божьего.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 67. Книга Бытие, 21 глава, 14 стиха. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села напротив, и подняла вопль, и плакала. Сарра и ее рабыня Агарь не поладили между собою. Агаре пришлось вместе со своим сыном уйти из шатров Авраама. Наверное, она знала, куда хотела идти, но не знала хорошо дороги. И вскоре они заблудились в пустыне. А когда у них кончились и вода, и хлеб, Агарь совсем отчаялась. У нее не осталось сил. Она села вдали от своего сына, потому что не могла видеть, как он страдает от жажды. Агарь понимала, что ее и сына ждет неизбежная смерть. Как не заблудиться в лесу? Однажды в летние каникулы я приехал в гости в город, где прожил прежде несколько лет. Город был как город, ничем не отличался от других городов. Несмотря на множество деревьев, летом в нем было жарко и душно. Зато в лесу можно было побродить и подышать свежим воздухом. Заодно и грибов набрать, если повезет. И я отправился в лес. Со мной было еще двое друзей, которые уверяли, что знают лес как свои пять пальцев. Знал этот лес и я, потому что немало походил по его тропкам и чащам, но ведь прошло несколько лет, а деревья за это время выросли. По большим деревьям это не очень заметно, но те, что были маленькими, теперь вымахали ввысь, и знакомый когда-то лес стал почти неузнаваемым. Но в моем кармане был компас, и перед тем, как вступить в подросший, знакомый и незнакомый лес, мы решили определить, в какой стороне лежала цель нашего путешествия. Потом смело пошли в нужном направлении. Грибы попадались часто и росли справа и слева, и очень скоро мы сошли с намеченного маршрута, а когда осмотрелись по сторонам, то поняли, что не знаем, в какую сторону идти. Вот так шутка. И мои друзья, знающие лес как свои пять пальцев, задумчиво чесали в затылках. Конечно, можно было сориентироваться по солнцу, но мы этого не догадались сделать с самого начала. Да и в лесную чащу солнечный свет не проникал. Тут-то мы и вспомнили о компасе, и он нам очень помог. Мы смогли определить, в какой стороне находится речка, к которой собирались дойти. Именно она была целью нашего путешествия. И не зря мы сориентировались при входе в лес. Нужное направление было найдено, и через минут 20 мы вышли из чащи на солнечную поляну. А дальше было все просто. Здесь был уже знакомый нам лес. Бытие, 21 глава, 17 стиха. «И услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобой, Агарь? Не бойся“». Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится, и Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Агарь и ее сын были спасены от гибели. Бог услышал их молитвы. Даже сказано, что Бог услышал молитву отрока Измаила. Это значит, что Измаил молился и просил о помощи всемогущего Бога. Как важно всегда помнить о Господе и сохранять надежду в своем сердце. Бог всегда укажет верный путь к источнику воды живой. Знаете как? Возьмите в руку Библию и читайте ее. Она поможет вам не заблудиться среди множества искушений этого мира. Библия – ваш компас на пути к небесному царству. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Книга пророка Исаии, 53 глава, 6 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Белочка! Ну, давай уже иди, помогай передачу викторинку спасать.
1: Привет, кабанчик, ты чего раскричался?
0: Белочка! Ну, надо мою передачу, викторинку, говорю, спасать.
1: Кабанчик, а как же ее спасать? Уж не из болота ли ее? Поди вытаскивать нужно.
0: Ой, Белочка, ты из болота тоже, и так тоже можно сказать. Из моего болота ни мысли я. У меня никаких мыслей в голове не водится. Ну как мне проводить мою радиопередачку? Ни одной темы в голову не приходит. Беда какая-то. Что же ребята скажут? Что они про меня, кабанчика, подумают?
1: Да не переживай ты, кабанчик. Вытащим мы твою передачку из болота немыслия. Ты посмотри, как красиво в заповеднике нашем. Ой, березки стройные, небо синее, озеро глубокое.
0: Белочка, да чего я не видел, что ли, эту красоту раньше? Какой мне от нее прок, если мне никакой темы не придумать для нашей радиовикторины?
1: Да почему не придумать-то? Зря ты на красоту вокруг не оглядываешься. Чем тебе тема не нравится? Природа в Библии.
0: Природа в Библии? Да очень нравится. А что? Точно? Ой, Белочка, а как это так у тебя получается? Взяла вот так вот и тему быстро придумала.
1: Да так и получается, кабанчик. Это мне березки, да небо, да озеро подсказали. Ну что, готов ты свою радиопередачу начинать?
0: Это они с тобой, Белочка, такие разговорчивые. А со мной все молчком да молчком. Ну ладно, давай уже нашу передачку будем начинать.
1: С удовольствием. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас на радиопередачу «Викторинка» из цикла «Смотрите, радуга».

0: У меня кабанчик? Первый вопрос появился. Вот как израильтяне, странствующие по пустыне, однажды добыли воду.
1: Хе, так это ж каждому кабанчику ведомо. Или только тем, кто в воскресную школу к дядюшке Лосю ходил. Так это ж каждый знает, из скалы воду добыли. Во время странствования в пустыне, в Рефидиме, у израильтян закончилась вода. Моисей воззвал Господу о помощи, и Бог ему сказал, чтобы тот взял жезл и ударил им по скале. Ну вот, Моисей сделал так, как сказал Бог, и вдруг из скалы вода полилась.
0: Верно. Об этом событии можно прочитать в книге «Исход» в 17 главе.
1: А мой вопрос очень простой. Вот скажи мне, чем помазывали головы Саула и Давида, посвящая их на царство?
0: Пророк Самуил помазал Саула и Давида, когда провозглашал их царями, елеем, то есть оливковым маслом. Об этом можно прочитать в первой книге царств.
1: Да, вопросик-то слишком простой оказался. Ну, а чем ты меня теперь удивишь, белочка?
0: На верхней ризе первосвященника были вышиты плоды. Кабанчик, ты не знаешь, какие?
1: Ой, белочка, вот по плодам это я знаток. Ну, конечно же, желуди. Чего там еще вышивать-то можно? Разве может быть хоть что-нибудь лучше моих вкусненьких, хрустящих желудей?
0: К сожалению, кабанчик, ты не прав. На подоле одежды священника были вышиты гранатовые яблоки. Эти фрукты считались настолько ценными, что подходили для украшения риз священников. Там были вышиты яблоки голубого, яхонтового, пурпурного и красного цветов. Гранатовое яблоко ценилось так, потому что его мякоть можно было есть, а сок пить, а из цветов делать лекарства. Вот прочитай-ка, кабанчик, в книге «Исход» в 28 главе, 33-34 стихах.
1: Так, а вот... А мой вопросик вот какой. Слушай, белочка, а что случилось, когда Аарон ударил жезлом по воде Нила?
0: Воды реки превратились в кровь. Но, однако, египетские волхвы сумели сделать своими чарами тоже, поэтому на фараона это не произвело особого впечатления.
1: Верно. Лучше бы он смягчился тогда, да и отпустил бы евреев из Египта, чем сидеть вот и ждать других казней.
0: Мой вопрос следующий такой. Во время путешествия в Харан Иаков спал. Ну, вероятно, не очень хорошо. Почему?
1: Да, и все очень просто. Он же просто, у него подушки не было, понимаешь? Он себе взял камешек и под голову положил. Хе, вот попробуйте-ка сами так выспаться. А если не верите, ну сами прочтите в книге «Бытие», 28 глава, 10 стих.
0: Молодец, кабанчик. Может, еще раз попробуешь ответить? Вот какой щелкающий подарок послал Иаков Иосифу в Египет?
1: Хе, так ну конечно же желуди. Белочка, ты че? Такой вопрос-то простой. Ведь там, где жил Иаков, дубы росли?
0: Дубы-то росли, кабанчик. Но все же люди не очень любят твое лакомство. Среди подарков, привезенных братьями Иосифа в Египет, были фисташки и миндальные орехи.
1: Как ты сказала, свисташки? Свисташки мне бы очень понравились, ага. Ой, слушай, а вот сейчас я посмотрю, как ты мне отвечать будешь. Каким необычным путеводителем пользовались израильтяне, когда вышли из Египта?
0: Да сам Бог вел израильтян по пустыне. Днем он шел перед ними в облаке, а ночью в столбе огненном, освещая путь.
1: Так нечестно, белочка, ты что, рыженькая, что ли все знаешь? Тогда я еще попробую. Вот ответь мне, что защищало пророка Иону от лучей солнца в пустыне? Ну, это когда он горевал, что Бог не уничтожил Ниневию.
0: Бог сделал чудо. произрастил в одну ночь высокое растение. Оно давало для Ионы тень в жаркой пустыне.
1: Ну вот, на все вопросы ответила рыжая. Все, я так больше не играю. И вообще, я молчу.
0: Не расстраивайся, кабанчик. Лучше вспомни, с каким драгоценным плодом сравнивает Соломон хороший совет. Можно заглянуть в книгу притч, 25 главу, в 11 стих.
1: Что? Совет? А, понятно. Желдев, наверное. Да не, вряд ли. Вот, нашел! С золотыми яблоками в серебряных чашах. Белочка, это ты с намеком, да? Фу, как мне твои нравоучения надоели.
0: Кабанчик, ты бы лучше подумал, какой вопрос мы зададим ребятам, чтобы они могли нам письма написать и рисунки нарисовать.
1: Хе, такая легкотня. Слушайте, ребята, вот скажите мне, а лучше напишите, какую птицу Ной трижды выпускал из ковчега, а? Вот еще раз повторю, какую такую птицу Ной трижды выпускал из ковчега?
0: Ребята, вот и наша передача подошла к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. Удачки!
0: До свидания, друзья.
1: Белочка, слушай, а как ты думаешь, мы из болота Немысля выкарабкались?

Вы настроены на BBN, библейское вещание в интернете. Иисус готовит нам место, и какими бы ни были наши ожидания, недовольных не будет. На небесах будет несравненно лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Сегодня вы можете начать свой путь в небеса, но для этого нужно отдать в полное владение Господу свое сердце. Склонитесь перед Ним и скажите Ему, просто, как самому лучшему другу, «Господи, я хочу в небеса. Прости мне мои грехи, чтобы я был свободен от них». И Господь это сделает. Оставайтесь с нами.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятный стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN.